0: магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес-ФМ корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко.
1: Работы спасательные продолжаются.
2: Кто сейчас на месте работает?
1: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
2: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
1: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
0: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержку оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес-ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
3: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес-ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
4: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там не было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
3: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
5: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще бы наследствие. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
3: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует это директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
6: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. Та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
0: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. А за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
9: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи: фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологии Ольга Добрынина.
10: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да, сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с очень зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать «ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии» сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
0: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
11: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как-то неправильно. Потому что приходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили: слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала: пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, ты просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и фактически выписывает свидетельство о смерти.
0: Лектор университета Корёв в Сеуле Фёдор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям. Например, безработица, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
12: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
0: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
13: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
2: А финансово это как-то отражается на вас?
13: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
2: Меньше заказов и меньше выручка получается.
13: Ну, естественно, конечно.
0: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
14: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь 3 вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
0: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
9: Классики в праве. Лечить нельзя калечить. Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
15: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
9: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг-Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме, врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на бизнес. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
17: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом, и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопром» Андрей Московский.
18: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
17: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
19: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
17: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
20: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы, и это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
17: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Петровакс Фарма приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цзянзю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, так называемые, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
0: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек Спартака Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник Спартака Андрей Ещенко сказал в разговоре с Бизнес ФМ, что верит в московскую команду.
4: «Спартак выиграет. Шансы одинаковые, но Спартак играет в Москве. Это считаешь, что болельщиков будет большая часть. Второе, Спартак играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как Краснодар упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо

0: лучше у Краснодара?
1: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается Спартака, мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у Динамо Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
0: Для быков, которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же, Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается Спартака, то он брал Кубок России 4 раза. И в случае победы сравняется с Зенитом. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно, и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
2: Карьера на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в

0: том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем «Раптора», сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Старшип вернулся на землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Старшип потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Старшипа, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Старшип как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер NASA как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными, и Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1962 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали 3 ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без 100% успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
6: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
4: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бильдиби в турецкой Анталии. 3 пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальная служба обследует район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес FM» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже 5 года. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов – остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес-ФМ корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
9: Работы спасательные продолжаются.
10: Кто сейчас на месте работает?
9: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
10: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
9: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержку оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес-ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
11: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес-ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
12: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно, Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
11: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
13: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат, с учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
11: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
14: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывает складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
1: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
15: Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы Долгопрудная начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя Долгопрудный, а спустя 20 лет статус города.
16: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджет. Бюджетный вариант «Синьор». И берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов. И те, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом, набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
17: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM. Салаты и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
19: Лечение депрессии – это комплексная задача, и одной сменой рациона питания ее не решить. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
1: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
20: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатные, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово посинтан, да, суп из собачьего мяса, ты просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью, ей фактически выписывают свидетельство о смерти.
1: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда москвичка Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
0: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
1: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
21: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, который заказывает такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
10: А финансово это как-то отражается на вас?
21: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
10: Меньше заказов и меньше выручка получается.
21: Ну, естественно, конечно.
1: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
22: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву. Особенно, если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные на автобусе. Часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь 3 вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
17: Между делом с Кирой Альтман.
2: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
3: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. Во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроено, строили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась поэтому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
2: В Сочи летом было иначе?
3: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал, за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
2: Ирена Понарошка. Предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: Между делом на Бизнес ФМ.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование и ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
4: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом, и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции, в частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
6: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
4: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так, не уточняется. Но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
9: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
4: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
4: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Это препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России 1,5 года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
12: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, называем, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
13: Футбол с Григорием Гуреевым. В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек Спартака Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник Спартака Андрей Ещенко сказал в разговоре с Бизнес ФМ, что верит в московскую команду.
14: «Спартак выиграет. Шансы одинаковые, но Спартак играет в Москве. Это считает, что болельщиков будет большая часть. Второе, Спартак играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как Краснодар упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен».
13: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
15: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», у меня очень хорошее впечатление

0: «Спартака». Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх. И наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх, на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
3: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
1: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ.
4: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
5: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
4: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Вы слушаете «Бизнес FM». Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Тут, наверное, 2 основные

0: На причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. Из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 миллион. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 миллиона за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Классики в праве. Завещательное письмо.
5: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
5: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
4: Классики в праве на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
4: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бильдебе в туристской Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес FM рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес FM корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
8: Работы спасательные продолжаются.
9: Кто сейчас на месте работает?
8: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание, психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти

0: укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
1: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
0: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
2: Культ на личности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
3: Культ на личности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии.
0: сегодня.
4: Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то

0: особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-CEO PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
1: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов в пище: фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологии Ольга Добрынина.
3: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да, сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это существует. С точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать «ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии» сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
2: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщило Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
4: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что приходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили: слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала: пожалуйста, не, фотографирует, очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правые и левые здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате «всегда ели и сейчас будем». Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатина, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Хоть по городу и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, ты просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила свою естественную смерть, и ей фактически выписывают свидетельство о смерти.
2: Лектор университета Корёв в Сеуле Фёдор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям. Например, безработица, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
5: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет. Но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
2: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
6: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
2: А финансово это как-то отражается на вас?
6: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
2: С меньше заказов и меньше выручка получается.
6: Ну, естественно, конечно.
2: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
7: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
2: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. В СО атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг-Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхи Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
10: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
11: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
10: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джармук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так не утром. Уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
12: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением обострением взаимоотношений руководства стран, а не снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
10: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
10: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Этот препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России 1,5 года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
14: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, например, ПД-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес-ФМ», что верит в московскую команду.
16: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаешь, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
15: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
17: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И, как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
15: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же, Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза. И в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только 2-е место, а обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования. Индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Business FM. Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
1: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
20: Как появлялись города? На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1.5 раза меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут, и из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. Всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
0: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Старшип вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Старшип потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Старшипа, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Старшип как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика, сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировал запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
19: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в два раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
19: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской Сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской Раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
19: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больницы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу два человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес ФМ корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
7: Работы спасательные продолжаются.
22: Кто сейчас на месте работает?
7: Преимущество МЧС на завалах. Разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
22: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
7: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
6: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
8: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
11: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственное действие, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже не понятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, как бы нарушений там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
8: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
12: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат, с учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
8: Интересно, что что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментируя это директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
10: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все

0: там что всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Беларуси или Калининградской области не оставит, а в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
1: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
3: В 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озона разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано.
2: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
4: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу постановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
5: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
4: Я не приду.
6: Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать, но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Русечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
4: А как ты выбираешь место для восстановления?
6: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки.

0: смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто неудел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь 3 костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Вторая попытка. Автор «Робинзона Крузо», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1962 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и 3 дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
3: У микрофона Олеся Потапова. В СО атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. мэр турецкого курорта Фир.

0: Кия Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме, врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
3: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом, и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопром» Андрей Московский.
4: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
3: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
5: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35%. Произошел спад. Он продолжился и в первом первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
3: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
3: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petravax Pharma приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрализумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цзянзю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
7: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, продуктов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес ФМ», что верит в московскую команду.
9: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считает, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось выиграть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
8: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
10: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как мне кажется, мысли о кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
8: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же «Краснодар» еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза. И в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Бизнес FM. Классики в праве. Земля преткновения.
11: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
12: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
13: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
14: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
13: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
13: Культ наличности. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1.5 раза меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысячи рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же выводят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут, и из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
17: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
18: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать коммерчески выгодно. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс. Самыми резонансными фейками чаще других оказывались те, что касались национальных достояний. Так, в 1980 году британская телекомпания BBC заявила, что механическую начинку лондонского Биг Бена заменит электроника. Решение властей объяснялось их желанием идти в ногу со временем. Англичан эта инновация откровенно разозлила. Они засыпали редакцию гневными звонками и письмами. Правда, некоторые состоятельные лондонцы не забыли поинтересоваться, можно ли будет купить ненужный теперь часовой механизм. 6 лет спустя французское издание «Le Parisien» рассказало о том, что власти планируют демонтировать Эйфелеву башню и перенести ее в строившийся тогда под Парижем Диснейленд. А на месте символа столицы построить стадион для предстоящих Олимпийских игр. Возмущение французов улеглось лишь тогда, когда власти официально признали новость фейком.
19: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
20: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Помните Стива Джобса и его черную водолазку? Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: По микрофону Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. 3 пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальная служба обследует район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес FM корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
21: Работы спасательные продолжаются.
22: Кто сейчас на месте работает?
21: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
22: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
21: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
2: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанность оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
3: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
5: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, как бы нарушений там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
3: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
6: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, или суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
3: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
7: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
2: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
10: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
11: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
10: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес-ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
10: Недвижимость на Бизнес-ФМ.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологии Ольга Добрынина.
25: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия. Это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с очень зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
2: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый седьмой житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
12: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что приходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово посинтан, да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и фактически выписывает свидетельство о смерти.
2: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
13: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
2: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
14: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
22: А финансово это как-то отражается на вас?
14: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
22: Меньше заказов и меньше выручка получается.
14: Ну, естественно, конечно.
2: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают.

0: Заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов. И нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте. Хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались, естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили в вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того, торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1962 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма, 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калвия. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом.

0: в стране. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес FM». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
3: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
4: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
3: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
5: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
3: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуации воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
3: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Петровакс Фарма приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрилизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цзянзю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
7: Сам препарат с активным веществом камрилизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные, так называемые, препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, так называемые, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы R-Pharm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек Спартака Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник Спартака Андрей Ещенко сказал в разговоре с Business FM, что верит в московскую команду.
9: «Спартак выиграет. Шансы одинаковые, но Спартак играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе, Спартак играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось выиграть с нижней части таблицы. Как Краснодар упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен».
8: «Спартак» закончил сезон на четвертом месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
10: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как-никак мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
8: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза. И в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с 11 века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
12: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже 1.5 года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
11: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
12: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные. То есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
11: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
12: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Business FM.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
15: Как появлялись города? На Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в полтора раза меньше, чем за две недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – две – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Тут, наверное, две основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же выводят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
19: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
20: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными, и Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к 6. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
0: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Sotheby's за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Business FM.
22: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Нарофоминск, 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
0: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бильдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальная служба обследует район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес FM корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
6: Работы спасательные продолжаются.
23: Кто сейчас на месте работает?
6: Преимущественно МЧС на завалах. Разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
3: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
6: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
2: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанность оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
7: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
9: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинаются следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже не понятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, как по нарушений там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
7: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
1: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще бы наследствие. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
7: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
8: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
2: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
11: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
13: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
12: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес.ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
14: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
24: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
12: Классики в праве на Бизнес.ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес.ФМ. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологии Ольга Добрынина.
15: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия. Это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
2: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый седьмой житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщило Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
18: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что приходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые я приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискуют предположить, что это просто старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово посинтан, да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и ей фактически выписывает свидетельство о смерти.
2: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
16: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
2: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
17: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
3: А финансово это как-то отражается на вас?
17: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
3: С меньше заказов и меньше выручка получается.
17: Ну, естественно, конечно.
2: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
19: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву. Особенно, если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные на автобусе. Часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию

0: из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет. Тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
2: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калвия. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт.

0: Minecraft. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес FM». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
3: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом, и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции, в частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
4: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
3: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
5: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
3: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
3: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharma приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрилизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цзянзю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
7: Сам препарат с активным веществом камрилизумаб является моноклональным антителом, гуманизированным, и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные, так называемые, препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек Спартака Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирциана были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник Спартака Андрей Ещенко сказал в разговоре с Business FM, что верит в московскую команду.
9: «Спартак выиграет. Шансы одинаковые, но Спартак играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе, Спартак играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось выиграть в нижней части таблицы. Как Краснодар упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен».
8: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
10: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается Спартака, мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, а не свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И, как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
8: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным». Говорящие фамилии на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
12: Как появлялись города на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в полтора раза меньше, чем за две недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысячи рублей за тонну. Основные причины – две – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Тут, наверное, две основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же выводят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут, и из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
15: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
16: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика, сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
12: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
18: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
12: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО в период с 20:23 до 7:24 перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 12 российскими регионами. Об этом сообщает утром в воскресенье Макс-канале Минобороны России. В Киеве ночью и утром в воскресенье прогремели 6 взрывов, сообщил телеканал «Общественное». По данным канала, взрыв прогремел и в Николаеве на фоне тревоги в части Николаевской области. Ранее ночью звуки детонации также слышали в Крапивницком и Черкассах, передает РИА Новости. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Сейчас сигнал воздушной тревоги отменен. США и Иран могут продлить прекращение огня на 60 дней. Такое положение содержится в меморандуме, который стороны могут вскоре подписать. Об этом сообщает в воскресенье портал «Эксия» со ссылкой на источник, передает «Интерфакс». Предполагается, что на это время Иран восстановит транзит через Ормузский пролив, а Штаты не будут перехватывать выходящие из Ирана танкеры с нефтью. Открывший огонь по КПП у Белого дома в субботу вечером и застреленный сотрудниками секретной службы мужчина имел проблемы с психикой. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники в федеральных службах, передает Интерфакс. В субботу вечером человек подошел к одному из блокпостов, достал револьвер и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь. Нападавший получил тяжелое ранение, был госпитализирован и позже скончался в больнице. В результате перестрелки тяжелое ранение также получил один прохожий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ в Старобельске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке. Это сообщили местные СМИ. По данным RT, местные паблики называют этот удар одним из самых масштабных за 2025-2026 годы. Сообщается о повреждениях во всех районах украинской столицы и взрывах более чем на 40 объектах. В украинских СМИ предполагают, что для удара могла использоваться система «Орешник», но официально это не подтверждалось. Массовые проверки бьюти-мастеров с соцконтрактами проходят в регионах. Об этом Business FM рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей в мошенничестве. Эту историю мы рассказывали в эфире. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. «24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек, в основном несовершеннолетние девочки-студентки. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы, все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались из БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Ранен с пятницы, когда была совершена первая мощная атака, в общей сложности более 40 человек. Вот что о том, в каких условиях шел поиск тел во взорванном общежитии, рассказывал нам корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
22: Работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание, психологическую помощь оказывают родителям погибших.
21: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Судя по сообщениям украинских СМИ и украинских сил ГОЧС, минувшей ночью российские военные мощно ударили по Киеву. Еще в пятницу вечером президент Владимир Путин, назвав атаку по гражданским объектам в Старобельске терактом, поручил Минобороны разработать вариант ответа. И вот сообщается, что Киев и область подверглись массированной атаке с применением более 50 ракет и 700 беспилотников. В одном только Киеве насчитали 40 локаций, подвергшихся ударам. Телеканал «Общественное» передает, что взрыв прогремел и в Николаеве, Крапивницком, в Черкассах. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ называют этот удар одним из самых масштабных за 2025-2026 годы и предполагают, что для удара могла использоваться система «Орешник». Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цель в России. Главы МИД трех прибалтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжают укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокировано в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ Высшей школы экономики Прохор Тебин.
4: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
21: Прохор Тибин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. В середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
5: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
6: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
5: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
3: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
5: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
9: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
7: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева в воскресенье после 16 и после 8 вечера на Бизнес ФМ. Все золото мира. Золота как элемента в начале формирования Вселенной еще не было, даже внутри массивных звезд. Ядерный синтез в звездах останавливается на железе, а для получения более тяжелых элементов, включая золото, необходимы экстремальные события вроде взрыва, суперновых или слияния нейтронных звезд. Супервзрывы разбрасывают тяжелые элементы по галактике, где они собираются в туманности, чтобы потом оказаться в составе звезд и планет. Внутри расплавленной Земли тяжелые элементы вместе с золотом собирались ближе к центру. Вулканы поднимали желтый металл из мантии на поверхность в виде золотоносных жил, а тектонические процессы оставили его там, где сегодня золото и находит. Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
23: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
24: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
23: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
24: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
23: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Погода в Москве.
21: Плюс 19 в столице сейчас, днем сегодня до плюс 23, но во второй половине дня ближе к вечеру местами будет небольшой дождь. В понедельник тоже дождливо и днем всего плюс 20, а вообще на всю неделю. Следующую у нас небольшие дожди и похолодание. В четверг, в пятницу даже всего плюс 11 днем. Девять 15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Масштабные перекрытия в Москве сегодня продолжаются. После вчерашнего полумарафона в столице пройдет велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его уже перекрыли в обоих направлениях. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Пороваевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы, украшая велосипеды. Участница велозаезда москвичка Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
1: Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
21: Москвичка Анастасия. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждая. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которой трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
8: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину.
10: Финансово это как-то отражается на вас?
8: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время не компенсирует.
10: Меньше заказов и меньше выручка получается.
8: Ну, естественно.
21: Москвич, водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижения по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. В последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чубанова.
11: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву. Особенно, если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе. Часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
21: Московский гид и экскурсовод, и моя коллега Диана Чубанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. А для перемещения в центре жителям и гостям Москвы посоветовали пользоваться метро. Мировая экономика потеряла триллионы из-за незаинтересованности работников. Согласно ежегодному отчету Gallup, состояние глобального рабочего места, вовлеченность сотрудников в работу и команду упало до 20%, самого низкого уровня с 2020 года. При этом доля невовлеченных составила 64%. При этом вовлеченность руководителей с 2022 по 2025 год упала с 31% до 22%. Доклад основан на данных, собранных в течение прошлого года, и охватывает 142 страны и территории. Американская исследовательская компания Gallup отмечает, что такая ситуация стоила мировой экономике 10 триллионов долларов в виде недополученной продуктивности или порядка 9% глобального ВВП. О том, что больше всего поражает в отчете, независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
13: Неожиданным оказался масштаб экономических потерь. 10 триллионов долларов ВВП – эта сумма выглядит просто шокирующе. Она реально сопоставима с экономикой крупной страны. Это показывает, что проблема вовлеченности уже не просто HR-вопрос, а это макроэкономическая проблема в мире. Второй момент. Всегда США традиционно считалась эталоном и стандартом корпоративной культуры и благополучия работников. И многие передовые корпоративные практики пришли в мир из США. Поэтому сдвиг в такую негативную сторону, он может свидетельствовать о системных проблемах даже в развитых экономиках. Третий момент – это высокий уровень одиночества на рабочем месте, который мы увидели из исследований Gallup – 20%. При том, что развиваются цифровые коммуникации, гибридные форматы взаимодействия. Ожидания со времен пандемии были в том, что инструменты такой коммуникации связи снизят ощущение изоляции, искусственный интеллект в том числе. Но данные говорят совершенно об обратном. Возможно, из-за снижения неформального общения и отсутствия более теплых взаимоотношений, люди не видят друг друга, возникает такая проблема. Еще один важный аспект – это парадокс стресса. Стресс растет у менеджеров, начиная со времен пандемии. Хотя менеджеры более вовлечены в процесс, они испытывают более высокую нагрузку и больше стресс. Это, естественно, противоречит внутреннему интуитивному представлению рынка о том, что вовлеченность, она снижает напряжение, но возросшая нагрузка перевешивает все возможные позитивные эффекты и создается эффект такого внутреннего корпоративного давления.
21: Зулия Лоикова, HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России». В отчете также отмечается, что в 2022-м глобальный уровень благополучия работников достиг пика, а затем начал снижаться. В 2025 году этот показатель вырос на 1 пункт, с 33 до 34%. При этом рост показателей зафиксирован в Латинской Америке и в Европе. Кроме того, доля сотрудников, которые сообщали, что испытывают на работе сильный стресс, гнев, печаль или одиночество, остается выше до пандемийного уровня. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли налоговая политика и геополитическая напряженность, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Я бы хотел обратить внимание на очень серьезный доклад, который вышел в прошлом году. Называется «Налоговый клин в странах OECD». В 2025 году, когда была проанализирована ситуация с точки зрения результативности трудовых усилий для вот тех стран, которые входят в систему стран экономически развитых. Несмотря на повышение интенсивности труда, люди становятся беднее. Причина, так сказать, тут двоякая. С одной стороны, дороговизна жизни, то есть инфляция. Вторая проблема – это увеличение государственных налогов, которое приводит к тому, что все больше и больше часть дохода поджимает. И несмотря на рост заработной платы, динамика при таких факторах личного потребления, она сокращается. Поэтому получается мощнейший демотиватор усиливать свои какие-то трудовые действия. Плюс, ко всему прочему, сказывается, конечно, и состояние депрессии, которое возникает вот уже от других факторов. Во-первых, это и ковид, который повлиял на психологию людей, на их отношение к жизни. Плюс, за этот период времени, этот резко произошел переход от офлайн-формата к онлайн-формату, а потом резкий обратный отскок, когда менеджеры стали требовать уголовного возврата всех в режим личного контроля. И помимо всего прочего, это растущая тревожность людей от происходящих событий геополитического характера. Ну и добавляет ситуация вхождение на рынок все больше и больше числа зумеров, у которых сформировано изначально совершенно другое отношение к работе.
21: Александр Сафонов, доктор

0: bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма, 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Business FM. Наизусть. О Генри.
1: Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем.
0: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Мирный житель погиб в городе Грая в районе Белгородской области после взрыва украинского дрона, сообщили в региональном оперативном штабе. Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области. Об этом сообщил в воскресенье в Макс-канале губернатор Александр Авдеев. В результате на месте возник пожар на площади около 800 квадратных метров. Пострадавших нет. Другие подробности губернатор не привел. Украина при нынешнем уровне расходов на ведение боевых действий потратила бы полностью кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро за 232 дня, то есть менее чем за 8 месяцев. Это следует из подсчетов агентства ТАСС. Ранее в Киеве оценили текущий уровень расходов примерно в 450 миллионов долларов в день, около 387 миллионов евро. Доходы Украины в 2026 году при этом составляют около 69 миллиардов долларов. Это хватит всего на 153 дня ведения боевых действий. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики, включая повышение налоговых пошлин для мигрантов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. В марте 22-го Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Картина «Минотавр» Андрея Звягинцева получила гран-при Каннского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда фестиваля. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Еще и алкоголь. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Армении, а также овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в стране. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакспарм» приступила к производству лекарства для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. Мы узнали все подробности, расскажем в эфире «Бизнес FM».

0: Триумф российского «Минотавра». Картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получила гран-при Каннского кинофестиваля. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. В центре сюжета бизнесмен, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации, одновременно узнает об измене жены. Лента отчасти основана на картине Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. Что означает эта победа Звягинцева и какое послание в целом Каннский фестиваль адресует миру своим выбором, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, который сам сейчас находится в Каннах.
1: Каждый раз этот фестиваль – это всегда послание городу и миру, это всегда формулировка неких ценностей мира в данном отрезке времени, тревог, забот и ответственности искусства. И в этом году по Каннскому кинофестивалю видно, что его беспокоили две темы. Первая – это тема внутреннего сопротивления человека, который не похож на остальное общество, который притесняется этим обществом и который ищет выхода из сложившейся ситуации для себя, для своей семьи. Вторая тема – это тема всеобщей милитаризации сознания, потому что здесь мы видели немыслимое количество фильмов про Первую мировую, про Вторую мировую, про гражданскую войну, про современные конфликты. Здесь были воинственные фильмы из Японии, в которых ни с того ни с сего проходит военное учение. Здесь были фильмы про военное прошлое Испании, целых две штуки. Фильмы про Францию времен Второй мировой. Причем было сразу три картины. Одна про бойца сопротивления, другая про генерала сопротивления, третья про коллаборациониста. Здесь был бельгийский фильм про Первую мировую войну и так далее, и так далее. Здесь был немецкий фильм про последствия Второй мировой войны. Список можно продолжать очень долго, но суть понятна. Каждая из стран вдруг обращается к своему военному прошлому. Поэтому я бы сказал, что эти Канны были предельно обеспокоенными угрозой, возможностью большой катастрофы. Вторая тема – это тема семей или людей, которые сопротивляются давлению общества. И в итоге именно такой фильм и победил. Это фильм «Фьорд» о румынской христианской семье, которая переезжает в либеральную Норвегию и сталкивается там с притеснением на почве идеологических разногласий. А второе место занял фильм о России «Минотавр» Сергея Звягинцева. И это уже история о семье, которая продолжает хвататься за иллюзию нормальности в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Так что фестиваль, как бы ни распределились награды, кажется очень цельным, логичным и сильным в своем высказывании. Осталось нам всем его услышать.
0: Егор Москвитин, кинокритик, сейчас находится в Каннах. Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал вместе с Семеном Лешенко, для которого это дебют в качестве сценариста полнометражной картины. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись российские актеры, в числе которых Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Для Звягинцева это уже пятая картина, представленная в Каннах. Все его предыдущие ленты «Елена», «Изгнание», «Левиафан» и «Нелюбовь» также получали награды. 79-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. Его награда считается одной из самых престижных в мировом кино. Многие лауреаты впоследствии становились победителем премии «Оскар». Теперь и армянский коньяк. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки Джермук, которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведено 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Кавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуации воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрелизумаба, право на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Дзянсу Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
6: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные, так называемые, препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов. На текущий момент есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний, такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препараты первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
0: Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group. Компания Petrovaxpharm заявила, что готова производить почти неограниченное количество нового лекарства. План выпуска на этот год 6 тысяч доз. В целом мощности предприятия позволяет выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых препаратов в год. Появление новости о локализации производства – позитивный сигнал для российской фармацевтики и медицины. Препарат от Petrovax будет конкурировать с продукцией другой крупной фармкомпания, что отразится на цене и качестве, отмечает кандидат биологических наук, эксперт фармацевтической отрасли, управляющий партнер тренингово-консалтинговой компании «Планш-центр» Дмитрий Кулиш.
7: Замечательная новость для российского здравоохранения состоит в том, что на наш рынок приходят современные лекарственные средства, испытанные во множестве, в десятках клинических исследований в разных странах мира по высочайшим современным стандартам исследований и качества. Препарат Арейла – это камрелизумаб, оригинатором которого была китайская компания. Сейчас этот препарат уважаем в мире, и вот то, что он локализован в России от субстанции, то, что он реализован на производстве полного цикла, гарантирует российским потребителям и лечебно-профилактическим учреждениям надежные поставки, устойчивый поток препарата в нужное время, в нужной лекарственной форме и по разумной цене. Еще можно отметить отрадный факт, что параллельно с камрелизумабом на российский рынок заходит терипалимаб. Это очень похожее моноклональное антитело для лечения все тех же раков носоглотки и пищевода, но при этом это препарат, который был изобретен другой китайской компанией, и он выводится в Россию уважаемыми фармгигантами AirPharm и Dr. Reddy's. Почему хорошо, что на рынок выходит параллельно два препарата? Потому что будет конкуренция. Конкуренция – это высокое качество, высокий клиентский сервис, и это умеренные цены. И когда конкурируют такие серьезные уважаемые компании, как Petrovax и AirPharm, потребитель точно выиграет.
0: Дмитрий Кулиш, эксперт фармацевтической отрасли. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торипалимаба от группы AirPharm и индийской Dr. Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торипалимаб попадает в клинические рекомендации в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Классики в праве. Короче, Чехов.
9: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
8: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
9: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
8: Классики в праве на Бизнес FM.
0: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака.
8: Итоги недели.
0: Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
10: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
11: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
12: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
11: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
10: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре. А в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
13: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей жителей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
10: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
8: Итоги недели.
0: В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
14: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
15: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем не событиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
16: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
15: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
14: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем в деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
17: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственного интеллекта. Эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте тексте романа не обнаружила, я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
14: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. «Последнее дело майора Чистова» уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразы «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
8: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулей. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 85 украинских дронов над регионом за минувшие сутки с 9:23 до 9:24. Кроме того, ВСУ 98 раз применили артиллерию по отселенным районам, 5 раз беспилотники атаковали территории с помощью взрывных устройств. Погибших нет, добавил губернатор. 16 человек погибли, несколько пострадали в результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана, передает агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции. Соединенные Штаты и Иран могут продлить прекращение огня на 60 дней. Такое положение содержится в меморандуме, который стороны могут вскоре подписать. Об этом сообщает в воскресенье портал «Эксис» со ссылкой на источник, передает «Интерфакс». Предполагается, что на это время Иран восстановит транзит через Ормузский пролив, а Штаты не будут перехватывать выходящие из Ирана танкеры с нефтью. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его мнению, Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что третий саммит «Россия-Африка», который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества России и африканских партнеров. Соответствующая телеграмма, адресованная главам государств и правительств континента по случаю Дня Африки, опубликована на сайте Кремля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ в Старобильске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. Как сообщил телеканал RT, иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобильск. Россия жестко ответила на удар ВСУ по колледжу в Старобильске. Это заявил сегодня утром зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке, сообщали украинские СМИ. По данным RT, местные паблики называют удар одним из самых масштабных за 25-26 годы. Сообщается о повреждениях во всех районах украинской столицы и взрывах более чем на 40 объектах. В Латвии в субботу в озеро упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами проходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Двадцать 24 и 25 мая объявлено в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном несовершеннолетние девочки-студентки. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Ранее с пятницы, когда была совершена первая мощная атака, в общей сложности более 40 человек. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
20: Проходит несколько акций. У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
21: Что буквально возле здания сейчас происходит?
20: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
21: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
20: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
0: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Дмитрий Медведев заявил о мощном ударе России по Киеву. Зампред Совбез России написал в соцсетях, цитата, «По Украине надо бить, как сегодня, еще гораздо сильнее». Владимир Путин еще в пятницу назвал атаку по гражданскому объекту в Старобельске терактом и поручил Минобороны разработать вариант ответа. В украинских СМИ пишут о мощных ракетных ударах по Киеву. Сообщается, что украинская столица и область подверглись массированной атаке с применением более 50 ракет и 700 беспилотников. В одном только Киеве насчитали 40 локаций, подвергшихся ударам. Телеканал «Общественное» передает, что взрыв прогремел и в Николаеве, Крапивницком и в Черкассах. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ называют этот удар одним из самых масштабных за 2025-2026 годы и предполагают, что для удара могла использоваться система «Орешник». Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. Тем временем, как сообщает телеканал RT, иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск. Ранее российский МИД пригласил всех аккредитованных в столице иностранных журналистов для посещения места трагедии. При этом BBC официально отказалась посещать Старобельск, а представители американской CNN оказались в отпуске, заявила накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цель в России. Главы МИД трех прибалтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжают укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокировано в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ Высшей школы экономики Прохор Тебин.
1: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем, и одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Беларуси или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
0: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. В середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
3: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
22: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе словно начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
3: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
2: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще бы наследствие. Но вероятнее всего, значит, теперь они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
3: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
0: +22 в столице сейчас, днем до +23, во второй половине дня сегодня небольшие дожди. 10:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Масштабные перекрытия в Москве сегодня продолжаются. После вчерашнего полумарафона в столице пройдет велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его уже перекрыли в обоих направлениях. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Пороваевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы, украшая велосипеды. Участница велозаезда, москвичка Анастасия, рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
5: Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
0: Москвичка Анастасия. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждая. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которой трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
6: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину.
7: Финансово это как-то отражается на вас?
6: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время не компенсирует.
7: Меньше заказов и меньше выручка получается.
6: Ну, естественно.
0: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижения по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. В последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
23: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
0: Экскурсовод и моя коллега Диана Чубанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. А для перемещения в центре жителям и гостям Москвы посоветовали пользоваться метро. Мировая экономика потеряла триллионы из-за незаинтересованности работников. Согласно ежегодному отчету Gallup, состояние глобального рабочего места, вовлеченность сотрудников в работу и команду упало до 20%, самого низкого уровня с 2020 года. При этом доля невовлеченных составила 64%. При этом вовлеченность руководителей с 2022 по 2025 год упала с 31% до 22%. Доклад основан на данных, собранных в течение прошлого года, и охватывает 142 страны и территории. Американская исследовательская компания Gallup отмечает, что такая ситуация стоила мировой экономике 10 триллионов долларов в виде недополученной продуктивности или порядка 9% глобального ВВП. О том, что больше всего поражает в отчете независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
9: Неожиданным оказался масштаб экономических потерь. 10 триллионов долларов ВВП, эта сумма выглядит просто шокирующе. Она реально сопоставима с экономикой крупной страны. Это показывает, что проблема вовлеченности уже не просто HR-вопрос, а это макроэкономическая проблема в мире. Второй момент. Всегда США традиционно считалась эталоном и стандартом корпоративной культуры и благополучия работников. И многие передовые корпоративные практики пришли в мир из США. Поэтому сдвиг в такую негативную сторону, он может свидетельствовать о системных проблемах даже в развитых экономиках. Третий момент – это высокий уровень одиночества на рабочем месте, который мы увидели из исследования Gallup – 20%. При том, что развиваются цифровые коммуникации, гибридные форматы взаимодействия. Ожидания со времен пандемии были в том, что инструменты такой коммуникации и связи снизят ощущение изоляции, искусственный интеллект в том числе. Но данные говорят совершенно об обратном. Возможно, из-за снижения неформального общения и отсутствия более теплых взаимоотношений, люди не видят друг друга, возникает такая проблема. Еще один важный аспект – это парадокс стресса. Стресс растет у менеджеров, начиная со времен пандемии. Хотя менеджеры более вовлечены в процесс, они испытывают более высокую нагрузку и больше стресс. Это, естественно, противоречит внутреннему интуитивному представлению рынка о том, что вовлеченность, она снижает напряжение, но возросшая нагрузка перевешивает все возможные позитивные эффекты и создается эффект такого внутреннего корпоративного давления.
0: Зулия Лойкова, HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России». В отчете также отмечается, что в 2022-м глобальный уровень благополучия работников достиг пика, а затем начал снижаться. В 2025 году этот показатель вырос на 1 пункт, с 33 до 34%. При этом рост показателей зафиксирован в Латинской Америке и в Европе. Кроме того, доля сотрудников, которые сообщали, что испытывают на работе сильный стресс, гнев, печаль или одиночество, остается выше допандемийного уровня. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли на налоговая политика и геополитическая напряженность, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
10: Я бы хотел обратить внимание на очень серьезный доклад, который вышел в прошлом году, называется «Налоговый клин в странах OECD». В 2025 году, когда была проанализирована ситуация с точки зрения результативности трудовых усилий для вот тех стран, которые входят в систему стран экономического развитых. Несмотря на повышение интенсивности труда, люди становятся беднее. Причина, так сказать, тут двоякая. С одной стороны, дороговизна жизни, то есть инфляция. Вторая проблема – это увеличение государственных налогов, которое приводит к тому, что все больше и больше часть доходов изымает. И несмотря на рост заработной платы, динамика при таких факторах личного потребления, она сокращается. Поэтому получается мощнейший демотиватор усиливать свои какие-то трудовые действия. Плюс, ко всему прочему, отказывается, конечно, и состояние депрессии, которое возникает вот уже от других факторов. Во-первых, это и ковид, который повлиял на психологию людей, на их отношение к жизни. Плюс за этот период времени этот резко произошел переход от офлайн-формата к онлайн-формату, а потом резкий обратный отскок, когда менеджеры стали требовать уголовного возврата всех в режим личного контроля. И помимо всего прочего, вот эта растущая тревожность людей от происходящих событий геополитического характера. Ну и добавляет ситуация я вхождение на рынок все больше и больше числа зумеров, у которых сформировано изначально совершенно другое отношение к работе.
0: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве. Данные Гэллопа России демонстрируют сочетание умеренной вовлеченности, достаточно высокого уровня стресса и неоднозначных ожиданий относительно рынка труда, подводят итоги отчета исследователей Санкт-Петербургского политехнического университета. В такой конфигурации даже существенные инвестиции

0: нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
2: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. У Харьковского города Волчанска пропали без вести как минимум 786 украинских военных, сообщили ТАСС российские силовики. 6 пассажирских поездов «Таврия» между Крымом и городами материковой части России следует с опозданием из-за временной приостановки движения на Крымском мосту минувшей ночью, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». План по иранским запасам обогащенного урана может быть согласован с Соединенными Штатами в течение 30-60 дней. Сделка может позволить разморозить замороженные за рубежом иранские активы на сумму в $25 миллиардов, утверждает американская газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на 3 высокопоставленных иранских чиновников. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована. Окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Российские власти продумывают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в правительство. Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. Фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при. Вторая по значимости награда фестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Еще и алкоголь. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. А ранее были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Армении, а также овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в стране. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс-фарм» приступила к производству лекарства для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. Подробности в эфире. Business FM. Каннский кинофестиваль раздал главные награды. Золотая пальмовая ветвь досталась норвежско-румынской ленте «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджио. Для него это уже вторая аналогичная награда. Первая была в 2007 году. Второй по значимости приз в Каннах, гран-при фестиваля, получила картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. Какое послание в целом Каннский фестиваль адресует миру своим выбором, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, который сам находится сейчас в Каннах.
6: Каждый раз этот фестиваль – это всегда послание городу и миру, это всегда формулировка неких ценностей мира в данном

0: отрезки времени тревог, забот и ответственности искусства. И в этом году по Каннскому кинофестивалю видно, что его беспокоили две темы. Первая – это тема внутреннего сопротивления человека, который не похож на остальное общество, который притесняется этим обществом и который ищет выходы из сложившейся ситуации для себя, для своей семьи. Вторая тема – это тема всеобщей милитаризации сознания, потому что здесь мы видели немыслимое количество фильмов про Первую мировую, про Вторую мировую, про гражданскую войну, про современные конфликты. Здесь были воинственные фильмы из Японии, в которых ни с того ни с сего проходит военное учение. Здесь были фильмы про военное прошлое Испании, целых две штуки. Фильмы про Францию времен Второй мировой, причем было сразу три картины. Одна про бойца сопротивления, другая про генерала сопротивления, третья про коллаборациониста. Здесь был бельгийский фильм про Первую мировую войну и так далее, так далее. Здесь был немецкий фильм про последствия Второй мировой войны. Список можно продолжать очень долго, но суть понятна. Каждая из стран вдруг обращается к своему военному прошлому, поэтому я бы сказал, что эти Канны были предельно обеспокоенными угрозой, возможностью большой катастрофы. Вторая тема – это тема семей или людей, которые сопротивляются давлению общества. И в итоге именно такой фильм и победил. Это фильм «Фьорд» о румынской христианской семье, которая переезжает в либеральную Норвегию и сталкивается там с притеснениями на почве идеологических разногласий. А второе место занял фильм о России «Минотавр» Сергея Звягинцева. И это уже история о семье, которая продолжает хвататься за иллюзию нормальности в сентябре 2022 года. Так что фестиваль, как бы не распределились награды, кажется очень цельным, логичным и сильным в своем высказывании. Осталось нам всем его услышать.
1: Егор Москвитин, кинокритик. Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал вместе с Семеном Лишенко, для которого это дебют в качестве сценариста полнометражной картины. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись российские актеры, в числе которых Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Для Звягинцева это уже пятая картина, но представленная в Каннах. Все его предыдущие ленты «Елена», «Изгнание», «Левиафан» и «Нелюбовь» также получали различные награды. 79-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. Его награда считается одной из самых престижных в мировом кино. Многие лауреаты впоследствии становились победителем премии «Оскар». Теперь и армянский коньяк. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов Алкопром Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрелизумаба, право на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Дзянсу Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России 1.5 года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
6: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, так называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний, такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group. Компания Petrovax Pharm заявила, что готова производить почти неограниченное количество нового лекарства. План выпуска на этот год 6 тысяч доз. В целом мощности предприятия позволяет выпускать поставить более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых препаратов в год. Появление новости о локализации производства – позитивный сигнал для российской фармацевтики и медицины. Препарат от Петровакс будет конкурировать с продукцией другой крупной фармкомпании, что отразится на цене и качестве, отмечает кандидат биологических наук, эксперт фармацевтической отрасли, управляющий партнер тренингово-консалтинговой компании «Планш-центр» Дмитрий Кулиш.
7: Замечательная новость для российского здравоохранения состоит в том, что на наш рынок приходят современные лекарственные средства, испытанные во множестве, в десятках клинических исследований в разных странах мира по высочайшим современным стандартам исследований и качества. Препарат Арейла – это камрелизумаб, оригинатором которого была китайская компания. Сейчас этот препарат уважаем в мире, и вот то, что он локализован в России от субстанции, то, что он реализован на производстве полного цикла, гарантирует российским потребителям и лечебно-профилактическим учреждениям надежные поставки, устойчивый поток препарата в нужное время, в нужной лекарственной форме и по разумной цене. Еще можно отметить отрадный факт, что параллельно с камрелизумабом на российский рынок заходит терипалимаб. Это очень похожее моноклональное антитело для лечения все тех же раков носоглотки и пищевода, но при этом это препарат, который был изобретен другой китайской компанией, и он выводится в Россию уважаемыми фармгигантами Airpharm и Dr. Reddy's. Почему хорошо, что на рынок выходит параллельно два препарата? Потому что будет конкуренция. Конкуренция – это высокое качество, высокий клиентский сервис, и это умеренные цены. И когда конкурируют такие серьезные уважаемые компании, как Петровакс и Airpharm, потребитель точно выиграет.
1: Дмитрий Кулиш, эксперт фармацевтической отрасли. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торипалимаба от группы Airpharm и индийской Dr. Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торипалимаб попадает в клинические рекомендации в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты.
9: Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский бир. Названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016-м в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
8: Валюты на Бизнес FM. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
8: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Между делом с Кирой Альтман.
12: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
13: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить не экологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
14: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
13: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 10:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу.
11: Итоги недели.
1: Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников в цепочке поставок. Конечная цена вырастает в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. Почему рыба на полке стоит гораздо дороже, чем у рыбака? Об этом Наталья Шашина.
15: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес FM основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
16: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от минтая, и минтая цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
15: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
17: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто, де-юре, может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
15: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание, правда это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5.
11: Итоги недели.
1: Или сколько стоит в Москве заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
18: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы: откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
19: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
18: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
20: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя от стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
18: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей, а за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
0: Другим наука на Бизнес FM. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
3: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
0: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 85 украинских дронов над регионом за минувшие сутки. С 9 утра 23 мая до 9 утра 24. Кроме того, ВСУ 98 раз применили артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Погибших нет, добавил Хинштейн. Танкер с сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с начала войны США и Израиля против Ирана прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные компании, отслеживающих морские перевозки. Указывается, что речь идет о танкере, который принадлежит эмиратской компании «Adnoc Logistics and Services». Судно в апреле находилось у входа в Ормузский пролив. 19 апреля экипаж отключил транспондеры. Накануне танкер вновь включил передатчики, находясь уже в Индийском океане. Площадь лесного пожара в Ивдельском лесничестве Свердловской области выросла до 1500 гектаров. Об этом сообщил Департамент информационной политики области. Пожарные применяют встречный пал. Над тушением пожара продолжают работать более 100 человек. Также привлечены 15 дней техники и вертолет. С 25 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Полицейские предупредили о схемах мошенников перед Днем защиты детей. Аферисты рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают платно застраховать ребенка перед праздничными мероприятиями, рассказали РИА Новости в МВД. Также зафиксированы схемы с фиктивными летними подработками для детей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 11, в студии Мария Буенкина. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ в Старобельске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. Как рассказали в российском МИДе, более 50 журналистов из 19 стран направились на место трагедии в Старобельске. Россия жестко ответила на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил сегодня утром зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке, сообщили украинские СМИ. По данным РТ, местные паблики называют этот удар одним из самых масштабных за 2025-2026 годы. Сообщается о повреждениях во всех районах украинской столицы и взрывах более чем на 40 объектах. Соглашение с США и Ираном предусматривает продление перемирия на 60 дней, возобновление судоходства по Ормузскому проливу и возможность для Ирана продавать свою нефть. Это сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника источники. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Эти и другие темы в эфире Business FM. 24 и 25 мая объявлено в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это несовершеннолетние девочки-студентки. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались с БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Ранены с пятницы, когда была совершена первая мощная атака в общей сложности более 40 человек. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал. В память о погибших рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
2: Проходит несколько акций. У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
4: Что буквально возле здания сейчас происходит?
2: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
4: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
2: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Дмитрий Медведев заявил о мощном ударе России по Киеву. Зампред Совбеза России написал в соцсетях, цитата, «По Украине надо бить, как сегодня, и еще гораздо сильнее». Владимир Путин еще в пятницу назвал атаку по гражданскому объекту в Старобельске терактом и просил Минобороны разработать варианты ответа. В украинских СМИ пишут о мощных ракетных ударах по Киеву. Сообщается, что украинская столица и область подверглись массированной атаке с применением более 50 ракет и 700 беспилотников. В одном только Киеве насчитали 40 локаций, подвергшихся ударам. В Миргородском районе Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа, пожары сразу в нескольких местах. В Белой церкви под Киевом повреждены сооружения одного из предприятий. В Киеве двое погибших и 56 пострадавших после удара по городу, это сообщил мэр Кличко. Взрывы прогремели также в Николаеве, Крапивницком, Черкассах. Воздушные силы ПВО сообщают о применении орешника, циркона, искандера и кинжала. Тем временем более 50 иностранных журналистов выехали из Москвы в Старобельск, сообщили в российском МИДе. Ранее ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных журналистов для посещения места трагедии. При этом BBC официально отказалась посещать Старобельск, а представители американской CNN оказались в отпуске, заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом он написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. По словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Аксиос удалось узнать пункты этого плана.
5: Подробности. В сделку США и Ирана, по данным Axios, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
1: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
6: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Армузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально и не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим, но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта, и возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. То если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Говорить о полном завершении конфликта еще рано, речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
7: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Армузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля, Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты, внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования, та же и Куба на носу.
1: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник, иранское агентство «Фарс» сообщило, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт, в случае возможного соглашения он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Нефью, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Бывший чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. Как подсчитал Bloomberg, вслед за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана. По словам агентства, такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера перед встречей со своими переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана Трамп заявлял, что шанс на сделку 50 на 50.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Классики в праве.
12: Лечить нельзя, калечить.
23: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
24: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Ванмигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и к главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
10: Классики в праве на Бизнес FM.
12: Погода в Москве.
1: +22 в городе сейчас, днем до +23, после 15 ожидаются местами небольшие дожди. 11:16 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. После вчерашнего полумарафона в столице идет велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Оно до половины седьмого вечера перекрыто для автотранспорта в обоих направлениях. Также действует ограничение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Пороваевой. Велофестиваль для тысяч его участников – радостное, красочное и шумное мероприятие. Многие загодя готовят костюмы, украшают велосипеды. Вот что нам накануне велозаезда рассказала москвичка Анастасия.
11: Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
1: Москвичка Анастасия. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждая. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которой трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
13: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины. Я сегодня попал в такую ситуацию. Я приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину.
14: Финансово это как-то отражается на вас?
13: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время не компенсирует.
14: Меньше заказов и меньше выручка получается.
13: Ну, естественно.
1: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижения по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают заказывают экскурсии. В последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
15: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких таких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации. Они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Экскурсовод и моя коллега Диана Чубанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. А для перемещения в центре жителям и гостям Москвы посоветовали пользоваться метро. Мировая экономика потеряла триллионы из-за незаинтересованности работников. Согласно ежегодному отчету Гэллоп, состояние глобального рабочего места, вовлеченность сотрудников в работу и команду упало до 20%, самого низкого уровня с 2020 года. При этом доля невовлеченных составила 64%. При этом вовлеченность руководителей с 2022 по 2025 год упала с 31 до 22%. Доклад основан на данных, собранных в течение прошлого года и охватывает 142 страны и территории. Американская исследовательская компания Gallup отмечает, что такая ситуация стоила мировой экономике 10 триллионов долларов в виде недополученной продуктивности или порядка 9% глобального ВВП. О том, что больше всего поражает в отчете независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
8: Неожиданным оказался масштаб экономических потерь. 10 триллионов долларов ВВП, эта сумма выглядит просто шокирующе. Она реально сопоставима с экономикой крупной страны. Это показывает, что проблема вовлеченности уже не просто HR-вопрос, а это макроэкономическая проблема в мире. Второй момент. Всегда США традиционно считалась эталоном и стандартом корпоративной культуры и благополучия работников. И многие передовые корпоративные практики пришли в мир из США. Поэтому сдвиг в такую негативную сторону, он может свидетельствовать о системных проблемах даже в развитых экономиках. Третий момент – это высокий уровень одиночества на рабочем месте, который мы увидели из исследования Gallup – 20%. При том, что развиваются цифровые коммуникации, гибридные форматы взаимодействия. Ожидания со времен пандемии были в том, что инструменты такой коммуникации, связи снизит ощущение изоляции, искусственный интеллект в том числе. Но данные говорят совершенно об обратном. Возможно, из-за снижения неформального общения и отсутствия более теплых взаимоотношений, люди не видят друг друга, возникает такая проблема. Еще один важный аспект – это парадокс стресса. Стресс растет у менеджеров, начиная со времен пандемии. Хотя менеджеры более вовлечены в процесс, они испытывают более высокую нагрузку и больше стресс. Это, естественно, противоречит внутреннему интуитивному представлению рынка о том, что вовлеченность, она снижает напряжение, но возросшая нагрузка перевешивает все возможные позитивные эффекты и создается эффект такого внутреннего корпоративного давления.
1: Зулия Лойкова, HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России». В отчете также отмечается, что в 2022-м глобальный уровень благополучия работников достиг пика, а затем начал снижаться. В 2025 году этот показатель вырос на 1 пункт с 33 до 34%. При этом рост показателей зафиксирован в Латинской Америке и в Европе. Кроме того, доля сотрудников, которые сообщали, что испытывают на работе сильный стресс, гнев, печаль или одиночество, остается выше до пандемийного уровня. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли налоговая политика и геополитическая напряженность, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
16: Я бы хотел обратить внимание на очень серьезный доклад, который вышел в прошлом году. Называется «Налоговый клин в странах OECD». В 2025 году, когда была проанализирована ситуация с точки зрения результативности трудовых усилий для тех стран, которые входят в систему стран экономически развитых. Несмотря на повышение интенсивности труда, люди становятся беднее. Причина, так сказать, тут двоякая. С одной стороны, дороговизна жизни, то есть инфляция. Вторая проблема – это увеличение государственных налогов, которое приводит к тому, что все больше и больше часть доходов изымает. И несмотря на рост заработной платы, динамика при таких факторах личного потребления, она сокращается. Поэтому получается мощнейший демотиватор усиливать свои какие-то трудовые действия. Плюс, ко всему прочему, отказывается, конечно, и состояние депрессии, которая возникает вот уже от других факторов. Во-первых, это и ковид, который повлиял на психологию людей, на их отношение к жизни. Плюс, за этот период времени как резко произошел переход от офлайн-формата к онлайн-формату, а потом резкий обратный отскок, когда менеджеры стали требовать уголовного возврата всех в режим личного контроля. И помимо всего прочего, это растущая тревожность людей от происходящих событий геополитического характера. Ну и добавляет ситуация вхождения на рынок все больше и больше большего числа зумеров, у которых сформировано изначально совершенно другое отношение к работе.
1: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве. Данные Гэллопа по России демонстрируют сочетание умеренной вовлеченности, достаточно высокого уровня стресса и неоднозначных ожиданий относительно рынка труда, подводят итоги отчета исследователей Санкт-Петербургского политехнического университета. В такой конфигурации даже существенные инвестиции в ИИ не гарантируют прироста эффективности сотрудников, если параллельно не развиваются навыки руководителей и не меняются рабочие процессы.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный

0: владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1962 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 11:28, московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Люди второй день несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Старобельске в знак траура о погибших студентах колледжа, передает корреспондент ТАСС. У Москвы есть предложение к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук в интервью РИА Новости. Российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече, сказал он. Детали предложения не раскрываются. С начала года состоялись три раунда переговоров с участием России, Штатов и Украины, последний в Женеве 17-18 февраля. В Кремле отмечали, что возникшая после этого пауза связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Иран не брал на себя обязательств по вопросам ядерной программы в рамках подготовки предварительного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом сообщил агентство «Фарс», ссылаясь на проект документа. Агентство назвало абсолютно необоснованными утверждения американских СМИ о том, что Иран по предварительному соглашению обязался сокращать связанные с ядерной программой запасы и закрывать объекты. Собеседники агентства, знакомые с ходом переговоров, заявили, что все вопросы по ядерной программе будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под национальным флагом. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. В марте 22-го Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар комплексом «Орешник» ракетами «Искандер», «Кинжал», «Циркон» по объектам военного управления Украины. Об этом только что заявили в Минобороны, тем самым подтвердив информацию, что Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке. Ранее об этом сообщали украинские СМИ. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. Фильм «Минотавр» режиссер Андрея Звягинцева получил гран-при. Это вторая по значимости награда фестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству лекарства для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. А подробности в эфире «Бизнес FM». Каннский кинофестиваль раздал главные награды. «Золотая пальмовая ветвь» досталась норвежско-румынской ленте «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджио. Для него это уже вторая аналогичная награда. Первая была в 2007 году. Второй по значимости приз в Каннах, гран-при фестиваля, получила картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. Какое послание в целом Каннский фестиваль адресует миру своим выбором, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, который сам находится сейчас в Каннах.
3: Каждый раз этот фестиваль – это всегда послание городу и миру, это всегда формулировка неких ценностей мира в данном отрезке времени, тревог, забот и ответственности искусства. И в этом году по Каннскому кинофестивалю видно, что его беспокоили две темы. Первая – это тема внутреннего сопротивления человека, который не похож на остальное общество, который

0: вытесняется этим обществом и который ищет выхода из сложившейся ситуации для себя, для своей семьи. Вторая тема – это тема всеобщей милитаризации сознания, потому что здесь мы видели немыслимое количество фильмов про Первую мировую, про Вторую мировую, про гражданскую войну, про современные конфликты. Здесь были воинственные фильмы из Японии, в которых ни с того ни с сего проходит военное учение. Здесь были фильмы про военное прошлое Испании, целых две штуки. Фильмы про Францию времен Второй мировой, причем было сразу три картины. Одна про бойца сопротивления, другая про генерала сопротивления, третья про коллаборациониста. Здесь был бельгийский фильм про Первую мировую войну и так далее, так далее. Здесь был немецкий фильм про последствия Второй мировой войны. Список можно продолжать очень долго, но суть понятна. Каждая из стран вдруг обращается к своему военному прошлому. Поэтому я бы сказал, что эти Канны были предельно обеспокоенными угрозой, возможностью большой катастрофы. Вторая тема – это тема семей или людей, которые сопротивляются давлению общества. И в итоге именно такой фильм и победил. Это фильм «Фьорд» о румынской христианской семье, которая переезжает в либеральную Норвегию и сталкивается там с притеснениями на почве идеологических разногласий. А второе место занял фильм о России «Минотавр» Сергея Звягинцева. И это уже история о семье, которая продолжает хвататься за иллюзию нормальности в сентябре 2022 года. Так что фестиваль, как бы не распределились награды, кажется очень цельным, логичным и сильным в своем высказывании. Осталось нам всем его услышать.
1: Егор Москвитин, кинокритик. Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал вместе с Семеном Лишенко, для которого это дебют в качестве сценариста полнометражной картины. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись российские актеры, в числе которых Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Для Звягинцева это уже пятая картина, но представленная в Каннах. Все его предыдущие ленты «Елена», «Изгнание», «Левиафан» и «Нелюбовь» также получали различные награды. 79-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. Его награда считается одной из самых престижных в мировом кино. Многие лауреаты впоследствии становились победителем премии «Оскар». Теперь и армянский коньяк. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопром» Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрелизумаба, право на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Дзянсу Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
6: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые по идее должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, так называемые ПД-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний, такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препараты первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group. Компания Petrovax Pharm заявила, что готова производить почти неограниченное количество нового лекарства. План выпуска на этот год 6 тысяч доз. В целом мощности предприятия позволяет выпускать больше более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых препаратов в год. Появление новости о локализации производства – позитивный сигнал для российской фармацевтики и медицины. Препарат от Петровакс будет конкурировать с продукцией другой крупной фармкомпании, что отразится на цене и качестве, отмечает кандидат биологических наук, эксперт фармацевтической отрасли, управляющий партнер тренингово-консалтинговой компании «Планш-центр» Дмитрий Кулиш.
7: Замечательная новость для российского здравоохранения состоит в том, что на наш рынок приходят современные лекарственные средства, испытанные во множестве, в десятках клинических исследований в разных странах мира по высочайшим современным стандартам исследований качества. Препарат Арейла – это камрелизумаб, оригинатором которого была китайская компания. Сейчас этот препарат уважаем в мире, и вот то, что он локализован в России от субстанции, то, что он реализован на производстве полного цикла, гарантирует российским потребителям и лечебно-профилактическим учреждениям надежные поставки, устойчивый поток препарата в нужное время, в нужной лекарственной форме и по разумной цене. Еще можно отметить отрадный факт, что параллельно с камрелизумабом на российский рынок заходит терипалимаб. Это очень похожее моноклональное антитело для лечения все тех же раков носоглотки и пищевода, но при этом это препарат, который был изобретен другой китайской компанией, и он выводится в Россию уважаемыми фармгигантами AirPharm и Dr. Reddy's. Почему хорошо, что на рынок выходит параллельно два препарата? Потому что будет конкуренция. Конкуренция – это высокое качество, высокий клиентский сервис, и это умеренные цены. И когда конкурируют такие серьезные уважаемые компании, как Петровакс и AirPharm, потребитель точно выиграет.
1: Дмитрий Кулиш, эксперт фармацевтической отрасли. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торипалимаба от группы AirPharm и индийской Dr. Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торипалимаб попадает в клинические рекомендации в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Business FM.
9: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
10: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
9: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали 3 ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без стопроцентного успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 11:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям.
8: Итоги недели.
1: Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
12: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит:
13: ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6 и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
12: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
14: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели сделали специальные цены для россиян.
12: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
15: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
12: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше 1 000 000 просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито.
8: Итоги недели.
1: В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
16: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
17: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
16: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
18: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
19: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
18: Нет, но если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
19: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
18: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
19: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
18: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
16: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
20: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
16: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
21: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
19: Так, в этом году планируются такие тарифы?
21: Скорее всего, да.
16: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Женам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджет. Бюджетный вариант «Синьор» и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
9: Сумма технологий на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Рука врача и рука пациента.
0: Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
3: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
0: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 11:58, московское время, у микрофона Сардар Уликулиев. У харьковского города Волчанска пропали без вести как минимум 786 украинских военных, сообщили ТАСС российские силовики. Украина при нынешнем уровне расходов на ведение боевых действий потратила бы полностью кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро за 232 дня, то есть менее чем за 8 месяцев. Это следует из подсчетов, сделанных агентством ТАСС. Ранее в Киеве оценили текущий уровень расходов примерно в 450 миллионов долларов в день, около 387 миллионов евро. Доходы Украины в 2026 году при этом составляют около 69 миллиардов долларов. Этого хватит всего на 153 дня ведения боевых действий. 6 пассажирских поездов «Таврия» между Крымом и городами материковой части России следует с опозданием из-за временной приостановки движения на Крымском мосту этой ночью, сообщает компания «Grand Service Express». Российские власти продумывают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в правительство. Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Полицейские предупредили о схемах мошенников перед Днем защиты детей. Аферисты рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают платно застраховать ребенка перед праздничными мероприятиями, рассказали РИА Новости в МВД. Также зафиксировали схемы с фиктивными летними подработками для детей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковую работу на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ в Старобельске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по Украине. Это сообщили сегодня в Минобороны. Применялись, в частности, ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Под удар попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ВПК. Все цели достигнуты. Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, возобновление судоходства по Ормузскому проливу и возможность для Ирана продавать свою нефть, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источники. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. В Москве сегодня продолжаются масштабные перекрытия. В столице проходит велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Оно в воскресенье перекрыто в обоих направлениях до половины седьмого вечера. Также действует ограничение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. 24 и 25 мая объявлено в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек. Имена всех жертв установлены, в основном это несовершеннолетние девочки-студентки. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы, все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались с БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Раненые. С пятницы, когда была совершена первая мощная атака, в общей сложности более 40 человек. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
2: Проходит несколько акций. У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
5: Что буквально возле здания сейчас происходит?
2: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
5: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
2: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Дмитрий Гусенко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Минобороны России подтвердила ночные удары возмездия орешником по Украине. Также для атаки по объектам военного управления использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» авиабазам и оборонным предприятиям Украины, сообщили в российском ведомстве. Все цели поражены, отмечает Минобороны. Владимир Путин еще в пятницу назвал атаку по гражданскому объекту в Старобельске терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Украинские СМИ сообщают, что ударом подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Крапивницкий, Черкасы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Мэр Киева Кличко сообщил о двух погибших и более 50 раненых. Ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки об этом, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске двумя днями ранее. Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. При этом BBC официально отказались от поездки, а представители CNN оказались в отпуске. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом он написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. По словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Аксиос удалось узнать пункты этого плана.
6: Подробности.
23: В сделку США и Ирана, по данным Axios, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
1: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
7: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Трамп always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Армузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально и не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Говорить о полном завершении конфликта еще рано, речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, говорит политолог-международник Востоковед Елена Супонина.
10: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Армузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его
18: получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для страстки, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты, внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования, та же и Куба на носу.
1: Елена Супонина, востоковед, политолог, международник, иранское агентство ФАРС, сообщила, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт, в случае возможного соглашения он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Нефью, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Бывший чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. Как подсчитал Bloomberg, за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана. По словам агентства, такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера перед встречей со своими переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана Трамп заявлял, что шанс на сделку 50 на 50.
11: Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
15: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
26: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
27: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
26: В Сочи летом было иначе?
27: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
26: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
14: Между делом на Бизнес FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Погода в Москве.
1: +22 в столице сейчас. Сегодня во второй половине дня небольшие дожди в городе. Завтра тоже дождливо. Днем в понедельник всего +20. 12:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка». С 7:30 до 9 утра вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манола Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии по Зоологической улице в сторону метро Баррикадная и 1905 года. По тротуарам обычным пешеходам было просто не пройти, приходилось обходить по проезжей части. В очередях много детей, семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. Многие, не пройдя и половины пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят, а кто-то и 8:50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решил в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
12: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь, да, успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала, там, что в рилсах все про это рассказывают. Я такой думаю, ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга, и вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8:30. Сейчас уже 9:00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
16: Если останется только платные билеты, пойдете?
12: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
16: Как узнали об акции?
12: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
16: Почему вообще решили пойти?
12: Для разнообразия.
16: Интересно.
12: Ну, мы здесь были уже, ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
16: А сколько вы стоите в очереди?
12: На минут 20, точно, 25.
16: Если вас сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти.
12: Я думаю, что нет.
17: Мы из Липецка. Получилась такая возможность, что по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
1: Для не успевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя. Мировая экономика потеряла триллионы из-за незаинтересованности работников. Согласно ежегодному отчету Gallup, состояние глобального рабочего места, вовлеченность сотрудников, работу и команду упало до 20%, самого низкого уровня с 2020 года. При этом доля невовлеченных составила 64%. При этом вовлеченность руководителей с 2022 по 2025 год упала с 31% до 22%. Доклад основан на данных, собранных в течение прошлого года, и охватывает 142 страны и территории. Исследовательская компания Gallup отмечает, что такая ситуация стоила мировой экономике 10 триллионов долларов в виде недополученной продуктивности или порядка 9% глобального ВВП. О том, что больше всего поражает в отчете, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
0: Неожиданным оказался масштаб экономических потерь. 10 триллионов долларов ВВП – эта сумма выглядит просто шокирующе. Она реально сопоставима с экономикой крупной страны. Это показывает, что проблема вовлеченности уже не просто HR-вопрос, а это макроэкономическая проблема в мире. Второй момент. Всегда США традиционно считалась эталоном и стандартом корпоративной культуры и благополучия работников. И многие передовые корпоративные практики пришли в мир из США. Поэтому сдвиг в такую негативную сторону, он может свидетельствовать о системных проблемах даже в развитых экономиках. Третий момент – это высокий уровень одиночества на рабочем месте, который мы увидели из исследования Гэллап – 20%. При том, что развиваются цифровые коммуникации, гибридные форматы взаимодействия. Ожидания со времен пандемии были в том, что инструменты такой коммуникации, связи снизят ощущение изоляции, искусственный интеллект в том числе. Но данные говорят совершенно об обратном. Возможно, из-за снижения неформального общения и отсутствия более теплых взаимоотношений, люди не видят друг друга, возникает такая проблема. Еще один важный аспект – это парадокс стресса. Стресс растет у менеджеров, начиная со времен пандемии. Хотя менеджеры более вовлечены в процесс, они испытывают более высокую нагрузку и больше стресса. Это, естественно, противоречит внутреннему интуитивному представлению рынка о том, что вовлеченность, она снижает напряжение, но возросшая нагрузка перевешивает все возможные позитивные эффекты. И создается эффект такого внутреннего корпоративного давления.
1: Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт. В отчете также отмечается, что в 2022-м глобальный уровень благополучия работников достиг пика, а затем начал снижаться. В 2025 году этот показатель вырос на 1 пункт, с 33 до 34%. При этом рост показателей зафиксирован в Латинской Америке и в Европе. Кроме того, доля сотрудников, которые сообщали, что испытывают на работе сильный стресс, гнев, печаль или одиночество, остается выше до пандемийного уровня. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли налоговая политика и геополитическая напряженность, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Я бы хотел обратить внимание на очень серьезный доклад, который вышел в прошлом году. Называется «Налоговый клин в странах OECD». В 2025 году, когда была проанализирована ситуация с точки зрения результативности трудовых усилий для вот тех стран, которые входят в систему стран экономически развитых. Несмотря на повышение интенсивности труда, люди становятся беднее. Причина, так сказать, тут двоякая. С одной стороны, дороговизна жизни, то есть инфляция. Вторая проблема – это увеличение государственных налогов, которые приводят к тому, что все больше и больше часть доходов изымает. И несмотря на рост заработной платы, динамика при таких факторах личного потребления, она сокращается. Поэтому получается мощнейший демотиватор усиливать свои какие-то трудовые действия. Плюс, ко всему прочему, сказывается, конечно, и состояние депрессии, которое возникает вот уже от других факторов. Во-первых, это и ковид, который повлиял на психологию людей, на их отношение к жизни. Плюс, за этот период времени, этот резко произошел переход от офлайн-формата к онлайн-формату, а потом резкий обратный отскок, когда менеджеры стали требовать уголовного возврата всех в режим личного контроля. И помимо всего прочего, это растущая тревожность людей от происходящих событий геополитического характера. Ну и добавляет ситуация вхождения на рынок все больше и больше числа зумеров, у которых сформировано изначально совершенно другое отношение к работе.
1: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве. Данные Гэллап по России демонстрируют сочетание умеренной вовлеченности, достаточно высокого уровня стресса и неоднозначных ожиданий относительно рынка труда. Подводят итоги отчета исследователей Санкт-Петербургского политехнического университета. В такой конфигурации даже существенные инвестиции в ИИ не гарантируют прироста эффективности сотрудников, если параллельно не развиваются навыки руководителей и не меняются рабочие процессы. Футболистки из Северной Кореи стали чемпионами на поле идеологического врага. Женский футбольный клуб из КНДР выиграл Азиатскую лигу чемпионов, финал которой проходил в южнокорейском Сувоне. Команда Неко Хян победила японских соперниц из Токио Верди Белеза со счетом 1-0. Интересно, что южнокорейские болельщики, которых было большинство на стадионе, поддерживали команду Северной Кореи. О необычной атмосфере этого матча рассказывает житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам.
2: Насколько я могу судить по обзорам прессы и вообще, в принципе, по обсуждениям, отношение к визиту от северокорейской команды было такое нейтрально-благожелательное, ближе к благожелательному, потому что в одном издании прям подчеркивалось, что Южная Корея должна проявить гостеприимство гостям из Северной Кореи. Самое интересное, что перед финалом эта северокорейская команда обыграла же южнокорейскую из Сувона. И, тем не менее, отношение все равно осталось благожелательным. Из того, что я видел, это болельщики южнокорейцы. Они прям поддерживали своих северных соседей. Поэтому можно сказать, что атмосфера была такая, не скажу дружественная, да, но не враждебная. Еще там один штрих, когда команда северокорейская прилетела на полуфинал, то их в аэропорту прям встречали из общественных организаций люди, которые держали плакаты, которые приветствовали их, типа «добро пожаловать». Другое дело, что северокорейские спортсменки это не отреагировали никак, прошли мимо, но это понятно, да, они, наверное, воспринимают, их накачивали по поводу того, что могут быть всякие провокации.
1: Сергей Нам, житель южнокорейского города Чхонджу. Женская лига чемпионов Азии проходит второй раз в истории. За победу в турнире клубы получают призовые в размере $1 млн. Правда, женский футбольный клуб из КНДР не получит призовые из-за санкцион против Пхеньяна.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх. И наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они

0: вероятно, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Войска группировок «Север» и «Южная» улучшили положение в зоне спецоперации. Запад и Центр заняли более выгодные рубежи. Группировка войск «Восток» продвигается внутрь обороны армии Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны России. У Москвы есть предложение к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук. Российские эксперты подтвердили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей неделе, сказал он в интервью РИА Новости. Детали предложения не раскрываются. С начала года состоялись 3 раунда переговоров с участием России, Штатов и Украины. Последний в Женеве 17-18 февраля. В Кремле отмечали, что возникшая после этого пауза связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Между Ираном и Соединенными Штатами сохраняются разногласия по 1-2 пунктам меморандума о взаимопонимании, передает агентство ТАСС ним, ссылаясь на осведомленный источник. Президент США Дональд Трамп ранее тоже утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены, напоминает РИА Новости. По информации ТАСС ним, вывоз из Ирана обогащенного урана не предусмотрен в тексте меморандума о взаимопонимании со Штатами. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны и с российским гимном. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. В марте 2022 года Мировая федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступления на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Монджиу. Фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при. Вторая по значимости награда фестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Еще и алкоголь. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Армении, а также овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в стране. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало в 6 вечера. Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в ближайшем эфире «Бизнес FM». Каннский кинофестиваль раздал главные награды. Золотая пальмовая ветвь досталась норвежско-румынской ленте «Фьорд» режиссера Кристиана Монджио. Для него это уже 2-я аналогичная награда. Первая была в 2007 году. Второй по значимости приз в Каннах, гран-при фестиваля, получила картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. Какое послание в целом Каннский фестиваль адресует миру своим выбором, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, который сам находится сейчас в Каннах.
4: Каждый раз этот фестиваль — это всегда послание городу и миру, это всегда формулировка неких ценностей мира в данном отрезке времени, тревог, забот и ответственности искусства. И в этом году по Каннскому кинофестивалю видно, что его беспокоили 2 темы. Первая — это тема внутреннего сопротивления человека, который не похож на остальное общество, который притесняется этим

0: обществом и который ищет выходы из сложившейся ситуации для себя, для своей семьи. Вторая тема – это тема всеобщей милитаризации сознания, потому что здесь мы видели немыслимое количество фильмов про Первую мировую, про Вторую мировую, про гражданскую войну, про современные конфликты. Здесь были воинственные фильмы из Японии, в которых ни с того ни с сего проходит военное учение. Здесь были фильмы про военное прошлое Испании, целых две штуки. Фильмы про Францию времен Второй мировой, причем было сразу три картины. Одна про бойца сопротивления, другая про генерала сопротивления, третья про коллаборациониста. Здесь был бельгийский фильм про Первую мировую войну и так далее, и так далее. Здесь был немецкий фильм про последствия Второй мировой войны. Список можно продолжать очень долго, но суть понятна. Каждая из стран вдруг обращается к своему военному прошлому. Поэтому я бы сказал, что эти Канны были предельно обеспокоенными угрозой, возможностью большой катастрофы. Вторая тема – это тема семей или людей, которые сопротивляются давлению общества. И в итоге именно такой фильм и победил. Это фильм «Фьорд» о румынской христианской семье, которая переезжает в либеральную Норвегию и сталкивается там с притеснениями на почве идеологических разногласий. А второе место занял фильм о России «Минотавр» Сергея Звягинцева. И это уже история о семье, которая продолжает хвататься за иллюзию нормальности в сентябре 2022 года. Так что фестиваль, как бы не распределились награды, кажется очень цельным, логичным и сильным в своем высказывании. Осталось нам всем его услышать.
1: Егор Москвитин, кинокритик. Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал вместе с Семеном Лишенко, для которого это дебют в качестве сценариста полнометражной картины. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись российские актеры, в числе которых Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Для Звягинцева это уже пятая картина, но представленная в Каннах. Все его предыдущие ленты «Елена», «Изгнание», «Левиафан» и «Нелюбовь» также получали различные награды. 79-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. Его награда считается одной из самых престижных в мировом кино. Многие лауреаты впоследствии становились победителем премии «Оскар». Теперь и армянский коньяк. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом, и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов Алкопро Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок, и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением обострением взаимоотношений руководства стран, а не снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 6 вечера. Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиель Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес ФМ», что верит в московскую команду.
8: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе. «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось выиграть с нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
7: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
9: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», у меня очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, а не своей задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И, как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
7: Для быков, которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же, Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается Спартака, то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с Зенитом. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
11: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне.
13: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
14: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
15: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
14: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Классики в праве. Завещательное письмо.
16: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
17: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
16: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
13: Классики в праве на Бизнес ФМ.
1: 12:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Кроссовки Adidas не смогли перепрыгнуть пролив.
13: Итоги недели.
1: Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Адидас» компания «Стокман» заявила о разрыве цепочки поставок из Арабских Эмиратов, сообщает «Известия». Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация и вырастут ли цены? Светлана Чередникова подробнее.
18: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился «Адидас», принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент «Адидас» в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому «Стокман» сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие «Адидас» в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
19: То же самое касается и Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка. В хорошей перспективе там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle. Тоже из Китая сейчас активно поставляются. Рибок и все остальное. На самом деле там совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, нас много шьется в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы, какие-нибудь вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02 там, и так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановится. Там просто русскоязычное сообщество достаточно большое. И там очень выгодно бизнес открывать, потому что нулевая ставка, и народ там весь присутствует. Но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
18: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопула.
20: Я точно знаю, что сейчас даже мы так отправляли уже несколько раз. Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан, либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. На 200, на $500 поднялась ставка фрахта, и больше она не поднималась. Месяц назад РЖД изменил тарифы на 12%, поднялась ставка фрахта на 12%. Но это не из-за событий на Ближнем Востоке. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург, там действительно были изменения от 1500 до $4000 за контейнер. Но опять-таки, в зависимости от того, какой товар идет, для обычных сухих грузов, эта надбавка была в пределах $1500, и она не увеличивается. То есть ставка фрахтов вот после вот этого пикового импульса, который мы увидели там пару месяцев назад, она в общем-то и целом не растет. Она стабилизировалась на тех значениях.
18: Компания «Стокман», которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха.
21: Итоги недели.
1: Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журнала Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Продолжит Валерий Убадоев.
0: Финтех стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с арендой, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
0: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
22: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
0: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». решения. Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
21: Карьера на бизнес-фм. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-фм. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. ВСУ ждали детей, выбегающих из здания общежития в Старобельске для нанесения ударов. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая прибыла к месту трагедии в ЛНР. По ее словам, удар наносили 16 беспилотников. Лантратова подчеркнула, что атака на учебное заведение была целенаправленной. Пожар в Камешковском округе Владимирской области, вызванный атакой беспилотника, локализован на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он отметил, что пожарные продолжают работу. На фоне кризиса в Ормузском проливе Россия должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его мнению, Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятия Британии запрета на покупку топлива из российской нефти. 19 мая Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Миграционная служба Японии к следующему году создаст подразделение, которое будет проводить мониторинг социальных сетей и других платформ для сбора информации о лицах, работающих нелегально, а также имеющих просроченные визы, пишет South China Morning Post. Как отмечает газета, это решение принято на фоне роста использования иностранной рабочей силы в Японии в связи с нехваткой в стране собственных трудовых ресурсов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки в ВСУ в Старобельске завершены. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. При атаке пострадали больше 60 детей. Это заявила омбудсмен Лантратова, которая вместе с журналистами прибыла на место трагедии. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по Украине, сообщила Минобороны. Применялись, в частности, ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Под удар ночью сегодня попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ВПК. Все цели достигнуты. Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, возобновление судоходства по Ормузскому проливу и возможность для Ирана продавать свою нефть, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника источники. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. А подробности в ближайшем эфире Business FM. Двадцать 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали больше 60 детей, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы, все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших в СУ неоднократно пытались с БПЛА атаковать Старобельск, отметил пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
4: Проходит несколько акций. У нас, вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
5: Что буквально возле здания сейчас происходит?
4: Продолжается, наверное, все-таки расчистка просто. Глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
5: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
4: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Минобороны России подтвердила ночные удары возмездия орешникам по Украине. Также для атаки по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», сообщили в российском ведомстве. Все цели поражены, отмечает Минобороны. Владимир Путин еще в пятницу назвал атаку по гражданскому объекту в Старобельске терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Украинские СМИ сообщают, что ударом подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Крапивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Мэр Киева Кличко сообщил о 2 погибших и более 50 раненых. Ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки об этом, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске 2 днями ранее.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобельск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
1: Тем временем российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом он написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. По словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Аксиос удалось узнать пункты этого плана.
6: Подробности.
1: В
7: сделку США и Ирана, по данным Axios, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
1: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
9: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Ормузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально и не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим, но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта, и возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия. И падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике. Ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби. Они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне. И все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. То если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Говорить о полном завершении конфликта еще рано, речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, говорит политолог-международник Востоковед Елена Супонина.
10: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, месяца, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты. Внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования. Та же и Куба на носу.
1: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник, иранское агентство ФАРС, сообщила, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт, в случае возможного соглашения он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Нефью, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Бывший чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. Как подсчитал Bloomberg, за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана. По словам агентства, такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера перед встречей со своими переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана Трамп заявлял, что шанс на сделку 50 на 50.
11: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
21: Контакты коммерческой службы Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
14: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
21: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
24: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
21: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
1: Плюс 23 сейчас в столице. Кажется, дождь собирается. Сегодня во второй половине дня местами небольшой будет. В понедельник тоже небольшие дожди в Москве и днем до плюс 20. 13:18 в Москве. Вы слушаете Business FM. Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка». С 7:30 до 9 утра вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манола Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии по Зоологической улице в сторону метро Баррикадная и 1905 года. По тротуарам обычным пешеходам было просто не пройти, приходилось обходить по проезжей части. В очередях много семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. Многие, не пройдя и половины пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят, а кто-то и 8:50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решил в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
13: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь да успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала там, что в рилсах все про это рассказывают. Я такой думаю, ну ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга, и вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8:30. Сейчас уже 9:00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
16: Если останется только платные билеты, пойдете?
13: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
16: Как узнали об акции?
13: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
16: Почему вообще решили пойти?
13: Для разнообразия.
16: Интересно.
13: Ну, мы здесь были уже, ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
16: А сколько вы стоите в очереди?
13: На минут 20 точно, 25.
16: Если вы сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти?
13: Я думаю, что нет.
17: Мы из Липецка. Получилась такая возможность, по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
1: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя. Мировая экономика потеряла триллионы из-за незаинтересованности работников. Согласно ежегодному отчету Gallup, состояние глобального рабочего места, вовлеченность сотрудников в работу и команду упало до 20%, самого низкого уровня с 2020 года. При этом доля невовлеченных составила 64%. При этом вовлеченность руководителей с 2022 по 2025 год упала с 31% до 22%. Доклад основан на данных, собранных в течение прошлого года и охватывает 142 страны и территории. Американская исследовательская компания Gallup отмечает, что такая ситуация стоила мировой экономике 10 триллионов долларов в виде недополученной продуктивности или порядка 9% глобального ВВП. О том, что больше всего поражает в отчете, независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
3: Неожиданным оказался масштаб экономических потерь. 10 триллионов долларов ВВП – эта сумма выглядит просто шокирующе. Она реально сопоставима с экономикой крупной страны. Это показывает, что проблема вовлеченности уже не просто HR-вопрос, а это макроэкономическая проблема в мире. Второй момент. Всегда США традиционно считалась эталоном и стандартом корпоративной культуры и благополучия работников. И многие передовые корпоративные практики пришли в мир из США. Поэтому сдвиг в такую негативную сторону, он может свидетельствовать о системных проблемах даже в развитых экономиках. Третий момент – это высокий уровень одиночества на рабочем месте, который мы увидели из исследования Gallup – 20%. При том, что развиваются цифровые коммуникации, гибридные форматы взаимодействия. Ожидания со времен пандемии были в том, что инструменты такой коммуникации, связи снизят ощущение изоляции, искусственный интеллект в том числе. Но данные говорят совершенно об обратном. Возможно, из-за снижения неформального общения и отсутствия более теплых взаимоотношений, люди не видят друг друга, возникает такая проблема. Еще один важный аспект – это парадокс стресса. Стресс растет у менеджеров, начиная со времен пандемии. Хотя менеджеры более вовлечены в процесс, они испытывают более высокую нагрузку и больше стресс. Это, естественно, противоречит внутреннему интуитивному представлению рынка о том, что вовлеченность, она снижает напряжение, но возросшая нагрузка перевешивает все возможные позитивные эффекты и создается эффект такого внутреннего корпоративного давления.
1: Зулия Лойкова, HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России». В отчете также отмечается, что в 2022 глобальный уровень благополучия работников достиг пика, а затем начал снижаться. В 2025 году этот показатель вырос на 1 пункт с 33 до 34%. При этом рост показателей зафиксирован в Латинской Америке и в Европе. Кроме того, доля сотрудников, которые сообщали, что испытывают на работе сильный стресс, гнев, печаль или одиночество, остается выше до пандемийного уровня. Не последнюю роль в этой ситуации сыграли налоговая политика и геополитическая напряженность, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
18: Я бы хотел обратить внимание на очень серьезный доклад, который вышел в прошлом году. Называется «Налоговый клин в странах OECD». В 2025 году, когда была проанализирована ситуация с точки зрения результативности трудовых усилий для тех стран, которые входят в систему стран экономически развитых. Несмотря на повышение интенсивности труда, люди становятся беднее. Причина, так сказать, тут двоякая. С одной стороны, дороговизна жизни, то есть инфляция. Вторая проблема – это увеличение государственных налогов, которое приводит к тому, что все больше и больше часть доходов изымает. И несмотря на рост заработной платы, динамика при таких факторах личного потребления, она сокращается. Поэтому получается мощнейший демотиватор усиливать свои какие-то трудовые действия. Плюс, ко всему прочему, отказывается, конечно, и состояние депрессии, которое возникает вот уже от других факторов. Во-первых, это и ковид, который повлиял на психологию людей, на их отношение к жизни. Плюс за этот период времени резко произошел переход от офлайн формата к онлайн формату, а потом резкий обратный отскок, когда менеджеры стали требовать уголовного возврата всех в режим личного контроля. И помимо всего прочего, это растущая тревожность людей от происходящих событий геополитического характера. Ну и добавляет ситуация я вхождение на рынок все больше и больше числа зумеров, у которых сформировано изначально совершенно другое отношение к работе.
1: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве. Данные Гэллопа по России демонстрируют сочетание умеренной вовлеченности, достаточно высокого уровня стресса и неоднозначных ожиданий относительно рынка труда, подводят итоги отчета исследователей Санкт-Петербургского политехнического университета. В такой конфигурации даже существенные инвестиции в ИИ не гарантируют прироста эффективности сотрудников, если параллельно не развиваются навыки руководителей и не меняются рабочие процессы.
0: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века...

0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не проводилось, сообщает Минобороны России. В результате удара вооруженных сил России в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки Минобороны, сообщает Минобороны России. Болельщики футбольного клуба «Лукезе», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию, в которой почтили память погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа, передает РИА Новости. На ежегодном фестивале фанатов клуба, который проводится у домашнего стадиона команды, болельщики развернули баннер, на котором было написано «Старобельск нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом». В Москве есть предложение к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук. Российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече, заявил он РИА Новости. Детали предложения не называются. С начала года состоялись три раунда переговоров с участием России, Штатов и Украины. Последний в Женеве 17-18 февраля. В Кремле отмечали, что возникшая после этого пауза связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Полицейские предупредили о схемах мошенников перед Днем защиты детей. Аферисты рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают платно застраховать ребенка перед праздничными мероприятиями, рассказали РИА Новости в МВД. Также зафиксированы схемы с фиктивными летними подработками для детей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В результате удара вооруженных сил России в Киеве и области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск ГУР Минобороны Украины. Это все сообщили в российском Минобороны. Вооруженные силы России не планировали и не наносили удар Орешникам. По объектам гражданской инфраструктуры заявили в ведомстве. Помимо Орешник, российская армия ударила ракетами «Искандер», «Кинжал», а также ударными беспилотниками. Все цели были достигнуты. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. В фильме «Натавр» режиссер Андрей Звягинцева получил гран-при. Это вторая по значимости награда фестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало в 6 вечера. Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в ближайшем эфире «Бизнес FM». Каннский кинофестиваль раздал главные награды. Золотая пальмовая ветвь досталась норвежско-румынской ленте «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджио. Для него это уже вторая аналогичная награда. Первая была в 2007 году. Второй по значимости приз в Каннах, гран-при фестиваля, получила картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. Какое послание в целом Каннский фестиваль адресует миру своим выбором, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, который сам находится сейчас в Каннах.
3: Каждый раз этот фестиваль — это всегда послание городу и миру, это всегда формулировка неких ценностей мира в данном отрезке времени, тревог, забот и ответственности искусства. И в этом году по Каннскому кинофестивалю видно, что его беспокоили две темы. Первая — это тема внутреннего сопротивления человека, который не похож на остальное общество, который притесняется этим обществом и который ищет выхода из сложившейся ситуации для себя, для своей семьи. Вторая тема – это тема всеобщей милитаризации сознания, потому что здесь мы видели немыслимое количество фильмов про Первую мировую, про Вторую мировую, про гражданскую войну, про современные конфликты. Здесь были воинственные фильмы из Японии, в которых ни с того ни с сего проходит военное учение. Здесь были фильмы про военное прошлое Испании, целых две штуки. Фильмы про Францию времен Второй мировой, причем было сразу три картины.

0: Одна про бойца сопротивления, другая про генерала сопротивления, третья про коллаборациониста. Здесь был бельгийский фильм про Первую мировую войну и так далее, так далее. Здесь был немецкий фильм про последствия Второй мировой войны. Список можно продолжать очень долго, но суть понятна. Каждая из стран вдруг обращается к своему военному прошлому. Поэтому я бы сказал, что эти Канны были предельно обеспокоенными угрозой, возможностью большой катастрофы. Вторая тема – это тема семей или людей, которые сопротивляются. Давлению общества. И в итоге именно такой фильм и победил. Это фильм «Фьорд» о румынской христианской семье, которая переезжает в либеральную Норвегию и сталкивается там с притеснениями на почве идеологических разногласий. А второе место занял фильм о России «Минотавр» Сергея Звягинцева. И это уже история о семье, которая продолжает хвататься за иллюзию нормальности в сентябре 2022 года. Так что фестиваль, как бы не распределились награды, кажется очень цельным, логичным и сильным в своем высказывании. Осталось нам всем его услышать.
1: Егор Москвитин, кинокритик. Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал вместе с Семеном Лишенко, для которого это дебют в качестве сценариста полнометражной картины. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись российские актеры, в числе которых Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Для Звягинцева это уже пятая картина, но представленная в Каннах. Все его предыдущие ленты «Елена», «Изгнание», «Левиафан» и «Нелюбовь» также получали различные награды. 79-й каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая. Его награда считается одной из самых престижных в мировом кино. Многие лауреаты впоследствии становились победителем премии «Оскар». Теперь и армянский коньяк. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов Алкопро Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зерна спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется. Но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы, и это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 6 вечера. Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа Тату. Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес ФМ», что верит в московскую команду.
8: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаешь, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
7: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
9: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как-никак мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
7: Для быков, которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же, Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается Спартака, то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с Зенитом. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
10: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
6: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейки как маркер уровня угарных газов. Когда канарейки плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в 2 раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
6: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 13:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака.
6: Итоги недели.
1: Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
12: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
13: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, перевозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
14: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
13: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
12: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
15: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
12: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
6: Итоги недели.
1: В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
16: «Последнее дело майора Чистова» соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерников, такой современный доктор Ватсон, с той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
17: здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь и ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
18: Если говорить цитаты из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
17: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала. Вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
16: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
19: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий. Искусственный интеллект — эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
16: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. «Последнее дело майора Чистова» уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
20: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
21: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
20: Я не приду.
21: Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
20: А как ты выбираешь место для восстановления?
21: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
20: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Люди второй день несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Старобельске. Знак траура погибших студентов колледжа, передает ТАСС. Прибывшие в ЛНР иностранные журналисты смогут зафиксировать, что вблизи атакованного ВСУ колледжа в Старобельске нет военных объектов, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. «Мы хотим показать им правду», — пояснила Лантратова. Пожар в Камешковском округе Владимирской области, вызванный атакой беспилотника, локализован на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он отметил, что специалисты главка МЧС продолжают работу. Российские власти продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в правительство. Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумает о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспорта. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом России и с гимном страны. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. В марте 2022 года Всемирная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минобороны России заявила о поражении в Киеве области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. Также отмечается, что российские вооруженные силы не планировали и не наносили удары орешникам по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Помимо орешника, российская армия ударила ракетами «Искандер», «Кинжал», а также ударными беспилотниками. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ в Старобельске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21. Сегодня и завтра в ЛНР дни траура. Массовые проверки бьюти-мастеров соцконтрактами проходят в регионах. Об этом Бизнес FM рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей в мошенничестве. Ее историю мы рассказывали в нашем эфире. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. Все подробности в эфире Бизнес FM. С 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девочки и студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали больше 60 детей, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Всего на момент атаки в здании находилось оказалось 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы, все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались БПЛА атаковать Старобельск, отметил пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
4: Проходит несколько акций. У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
5: Что буквально возле здания сейчас происходит?
4: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
5: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
4: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Минобороны России подтвердила ночные удары возмездия Орешником по Украине, а именно о поражении в Киеве, Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом ведомстве подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Также для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Все цели поражены, отмечает Минобороны. Владимир Путин еще в пятницу назвал атаку по гражданскому объекту в Старобельске терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Судя по всему, Орешник применялся по каким-то командным пунктам. Возможно, это были заглубленные командные пункты, подготовленные к тому, чтобы работать во время ракетных атак. Район Белая Церковь, рядом с Киевом, там был нанесен удар именно Орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. 6 групп по 6 боевых элементов, боевых блоков, то есть все стандартно, все штатно для Орешника были применены и вызвали, вероятно, те или иные разрушения, о масштабах которых мы еще пока будем судить через некоторое время. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, не результативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Министерство обороны России заявило, что удар был именно по объектам военного управления, то есть по штабам, по командным пунктам. Если мы говорим про Орешник, все прошло штатно. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. Орешник применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводят ВСУ на территории Российской Федерации. Орешник играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Крапивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Мэр Киева Кличко сообщил о 2 погибших и более 50 раненых. Ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки об этом, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске 2 днями ранее.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобильске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобильск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
1: Тем временем российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и видеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект? Выясняла Диана Чабанова.
8: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
9: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, как повышений там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
8: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно за ней понизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
7: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159-й прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
8: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
23: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии. У владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей. А эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около 0, вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок, без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
0: Другим наука на Бизнес ФМ.
1: 14:16 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. А сейчас строго по делу. Гость Бизнес ФМ, заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соленников.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
24: Здравствуйте, у нас в студии заместитель генерального директора корпорации малого и среднего предпринимательства, корпорация МСП, так все ее знают в бизнесе, Денис Соляников. Здравствуйте, Денис.
25: Здравствуйте.
24: Естественно, говорим о положении в малом и среднем бизнесе. Оно именно в этом году изменилось не к лучшему, после, там, наверное, десятилетия очень бурного роста. Корпорация МСП – это один из основных институтов развития, функция которого – обеспечить меры поддержки, льгот для малого и среднего предпринимательства, ну, в том числе вы ведете и статистику. Какой статистикой вы располагаете вот сейчас, актуальной?
12: Если говорить про именно сектор малого и среднего предпринимательства, понятно, что малый и средний бизнес вообще очень сильно интегрирован во все сегменты экономики, но при этом, к счастью, коллеги из субъектов малого и среднего предпринимательства умеют очень быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят на рынке, в том числе к выстраиванию новых кооперационных цепочек. По многому мы продолжаем все еще наблюдать рост сегмента малого и среднего предпринимательства.
24: В числе, да?
12: Да,
24: потому что тут очень важно разобраться в показателях.
12: Все правильно, в количестве. По итогам прошлого года прирост малых и средних компаний составил порядка 250 тысяч. В текущем году мы видим, что этот тренд продолжается. Но, конечно же, есть и определенные структурные изменения с этим связанные. То есть это структурные изменения в секторе малого и среднего бизнеса, так же, как и во всей экономике. Драйвером роста для числа предприятий становятся в первую очередь компании в сфере производств, обрабатывающих, в сфере туризма, научно-технической деятельности, логистики. Ну и здесь, на самом деле, стоит отметить вклад государственной поддержки, которая дает большой эффект за счет того, что в первую очередь сформирована так называемая адресность этой поддержки. Государственная поддержка нацелена именно на эти отрасли для того, чтобы они развивались, на так называемые отрасли экономики предложения.
24: То есть вот эти отрасли, они обладают дополнительными правами на получение разного рода преференций.
12: С точки зрения именно мер государственной поддержки, эти отрасли являются в настоящий момент приоритетными, в этом смысле вы правы.
24: Ну, то есть там есть и особые налоговые режимы, что не относятся уже к вашей деятельности, а по линии мер предоставления той поддержки, которую корпорация МСП предоставляет, здесь тоже эти отрасли находятся в каком-то приоритете? Или для корпорации МСП уже, в общем, все малые и средние предприниматели равны?
12: Если говорить про вот именно наш фокус, да, мы, конечно же, стараемся поддерживать максимально широким образом всех предпринимателей, но отдельно мы фокусируем самые наши эффективные инструменты вот именно на таких отраслях экономики предложения, которые как раз дают наибольший вклад в развитие экономики, с одной стороны, с другой стороны, имеют потенциал к тому, чтобы продемонстрировать рост производительности труда, что сейчас является также значимым приоритетом. Ну и в целом направлены на формирование определенного технологического суверенитета нашей страны, в принципе, развитие научно-технической отрасли, которая сейчас является главной с точки зрения приоритетов.
24: Мы сейчас вернемся вскоре и постараемся рассказать нашим слушателям, в числе которых очень много как раз представителей малого и среднего бизнеса, как все это конкретно работает, потому что не все знают, и а некоторые опасаются. Но прежде все-таки о цифрах. Вы сказали сейчас о росте. Есть ли сейчас в вашем распоряжении на данный момент какие-то данные, которые, ну, там, характеризуют более точные показатели, такие как оборот по счетам предприятий малого и среднего бизнеса или там объем налогов, которые они платят? Или статистика с этим будет позже? Она более говорящая, потому что количество иногда говорит о том, что люди дробятся просто-напросто, о чем мы тоже слышим от наших спикеров и представителей бизнеса.
12: Это справедливый комментарий. Вместе с тем необходимо отметить, что статистику формирует налоговая по итогам сдачи годовой отчетности. Она появляется несколько позже. Информация о том, какие в итоге компании, в каком объеме они продемонстрировали приросты в части оборота, в части численности занятых и так далее. При этом мы можем говорить о том, кто входит в периметр, наверное, мер поддержки, которые мы оказываем. И вот этой статистикой, конечно же, могу поделиться. Если, например, взять 2026 год, то получателями поддержки стали порядка 140 тысяч предпринимателей. Это вот субъекты малого и среднего бизнеса и сам
24: занятый. Это уже за 2026 год, за фактически первый квартал,
12: да, скорее всего. Да, за, ну, ну, это 4 месяца 2026 года. Если говорить о в целом числе предприятий, которые вообще получили поддержку, есть так называемый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, его также ведут наши коллеги из ФНС. С 2020 года 3,3 миллиона компаний поддержку различную получили. Фактически каждый второй малый и средний бизнес в стране так или иначе поддержкой государства пользовался. По сравнению с прошлым годом, вот если взять эту цифру 140 тысяч компаний, мы видим, что есть определенный даже прирост в части востребованности мер поддержки, плюс 10 тысяч компаний год к году поддержкой воспользовались. Если говорить про структуру тех мер, которые мы оказываем, здесь стоит отметить финансовую поддержку 18%, то есть каждый пятый предприниматель финансовой поддержкой воспользовался. Каждый седьмой 15% прибегнули к образовательным вещам, связанным с развитием бизнеса, со стартом, с масштабированием и так далее. Порядка 10% использовали различные информационные меры, ну и около 1% МСП пользовались имущественной и инновационной поддержкой. Если говорить про востребованность именно вот в части информационной поддержки по консультациям различным, мы видим то, что самая популярная тема – это, конечно же, финансовая поддержка получения гарантий поручительств. Это,
13: то есть информационная поддержка – это как получить финансовую поддержку.
12: Все правильно. Где взять кредит? Как воспользоваться поручительством? Как применить какой-то льготный налоговый режим? Как получить льготную ставку по кредиту? И так далее. Отдельная тема – это, конечно же, как принять участие в различных образовательных мероприятиях, как получить информацию о том, как, собственно, стартовать бизнес и так далее. У нас в этом смысле существует такая удобная цифровая платформа, но я чуть позже про нее расскажу. Что касается видов деятельности, понятно, что торговля лидирует, но при этом ее доля вот именно в части обращений постепенно сокращается. Если раньше это было примерно 35% торговых предприятий из тех, что к нам обращались с различными вопросами, то сейчас их стало около 27%. Ну, это как раз вот к тому вопросу, который мы ранее обсуждали.
13: На ваш взгляд, а может быть, есть об этом и какие-то сведения, какая часть, какая доля предпринимателей из области малого и среднего бизнеса знают, на какие меры государственной поддержки они имеют право претендовать? Все ли вообще об этом знают? А второй вопрос, зная, многие ли готовы обращаться за этой помощью?
12: Значит, я, наверное, с ответа на второй вопрос. Ну, если ты, очевидно, знаешь, что тебе положено и что ты можешь получить, то почему бы за этим не обратиться, если это дает тебе какую-то выгоду в части твоих экономических показателей, дает возможность нарастить оборот, дает возможность получить более дешевый кредит или вообще, в принципе, его
13: бюрократия,
12: получить.
13: Бюрократия.
12: Справедливо. Вместе с тем, как раз здесь вот мы подходим
13: бюрократия к вопросу. Бюрократия и ответственность. Здесь мы, так сказать, вот прямо сейчас, на этой неделе, наблюдаем там пример достаточно красноречивый, не из области деятельности вашей, из области деятельности социальной поддержки, но вот там женщину, которая социальный контракт заключила с органами соцподдержки, значит, она 3 месяца должна была получать не больше МРОТа, да, там выяснилось, что, открывая бизнес, выяснилось, что она на 58 рублей больше в месяц получала, и ей статья по мошенничеству. Ее там чуть было на месяц в тюрьму не посадили. В общем-то, вытащили ее оттуда.
12: Понимаю. Вместе с тем, есть отдельные примеры, есть, конечно же, какие-то, назовем это, перегибы, да, в мерах поддержки и так далее.
13: Точнее, в мерах ответственности,
12: да,
13: за
12: мерах получение поддержки.
13: Но это летает в воздухе. Здесь два момента. Во-первых, знать. Во-вторых, оценить масштаб бюрократических, естественных бюрократических барьеров, которые, потому что действительно, получая те или иные государственные деньги, ты должен доказать, что ты, так сказать, имеешь на них право и что ты правильно ими воспользовался. Ну и третья ответственность потом за это. Это преамбула, а теперь я вам слово.
12: Если говорить про то, чтобы меры поддержки были наиболее доступны, полезны предпринимателям, да, и чтобы это было абсолютно открыто и прозрачно. Это наша была одна из основных задач, которые мы преследовали, когда в 2022 году создавали цифровую платформу msp.rf. Мы постарались вот все те меры поддержки, то, о чем вы сейчас говорите, когда там есть какие-то потенциальные там перегибы и так далее. Мы постарались цифровизировать все меры поддержки и увести их в онлайн. Для того, чтобы предприниматель видел, во-первых, абсолютно зряче все требования, которые к нему предъявляются, чтобы он мог ими воспользоваться в цифровом режиме, и чтобы вот именно сама процедура, она была максимально для бизнеса прозрачна. Чуть-чуть расскажу про цифровую платформу. Это как бы не просто агрегатор мер поддержки, это такая цифровая экосистема. Мы постарались туда заложить самые, ну, вообще, в принципе, все меры поддержки, которые сейчас есть на рынке, но при этом сделать их адресными для того, чтобы как раз вот то самое информирование, про которое вы сказали, чтобы оно до предпринимателя доводилось. Мы сделали так называемый цифровой профиль предпринимателя. То есть автоматически, когда предприниматель регистрируется на цифровой платформе, цифровая платформа собирает данные, порядка 2000 различных данных о предпринимателе из различных источников, открытых и закрытых.
13: Цифра 2000 шокирует. Ни один человек про себя столько не знает, я боюсь.
12: В разных системах есть большое количество информации. В любом случае, вся эта информация, она собирается, и адресным образом сразу же предпринимателю предлагается, какие меры поддержки ему доступны. Причем не только на федеральном уровне, но и как бы на региональном. Потому что меры поддержки у нас собраны практически...
13: То есть, грубо говоря, у него загораются такие зеленые лампочки. Вы можете обратиться за тем...
12: И желтые загораются, что если вы, там, например, там, станете малотехнологической компанией, или там немножко там нарастите оборот, или что-то сделаете со своей численностью и так далее, то есть какой-то вот фактор существует, то вы можете претендовать еще вот и на такие вот меры поддержки.
13: Извините, а вот для того, чтобы попасть в этот реестр, для того, чтобы наблюдать, сдать всю свою информацию, да, естественно, потом наблюдать, тебе будут сообщать, вы имеете право на то-то и на то-то. Многие ли решаются на это? И так все, в общем-то, перед ФНС?
12: Немало.
13: Все открыто.
12: Ну, перед ФНС уже все открыто, так или иначе. И за счет того, что цифровизация повальная, можно сказать то, что предприниматель нет какой-то сложности с тем, чтобы зарегистрироваться на цифровой платформе. Там, конечно же, привязываются там аккаунты из госуслуг и так далее. Всего за время работы цифровой платформы на ней зарегистрировалось 1,6 миллиона предпринимателей.
13: Ничего себе! А сколько она уже работает?
12: С 2022 года. Там 1000 мер поддержки различных присутствует. И, собственно, эти меры поддержки недоступны. Когда мы ее создавали, мы также подумали о том, что есть схожие меры поддержки в разных регионах, в разных субъектах Российской Федерации, в рамках которых предъявляются различные требования к предпринимателям. То есть суть поддержки одна и та же, но требования как бы разные. И поэтому мы постарались превратить цифровую платформу не только вот в какую-то, да, цифровую экосистему, но и сделать ее таким единым стандартом предоставления услуг бизнесу по стране. Мы совместно с региональными органами власти, с Минэкономразвития России, привели к единому знаменателю порядка 10 вот наиболее востребованных мер поддержки. Это микрозаймы, это маркетинговые услуги, это финансовая моделирование, составление бизнес-планов и так далее. И за счет вот этих вот стандартов мы постарались сделать единые прозрачные требования для того, чтобы предпринимателю их как бы транслировать, и предприниматель их ими мог воспользоваться в цифровом режиме. При этом как раз вот этот цифровой профиль, про который я сказал, да, где там 2000 данных собирает, предприниматель, регистрируясь, может им воспользоваться, порядка миллиона раз им уже предприниматели воспользовались на цифровой платформе, и вот как раз из этих вот всех мер поддержки ему сразу же предлагается, что ему может подойти, и самое главное, что подача заявок также вся цифровизирована, и идет она через цифровую платформу. Как и обязательство органов власти по обратной связи относительно той или иной заявки.
0: Строго по делу на Business FM.
14: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Соляниковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.
15: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья

0: Имя нарицательное на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 14 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Вы осуждали детей, выбегающих из здания общежития в Старобельске для нанесения новых ударов. Об этом рассказала журналистам уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, которая прибыла к месту трагедии в ЛНР. По ее словам, удар наносили 16 беспилотников. Лантратова подчеркнула, что атака на учебное заведение была целенаправленной. Число погибших в результате взрыва у специального поезда с военнослужащими в пакистанском городе Кветта выросло до 23, около 50 человек ранены, сообщил РИА Новости источник пакистанской службы безопасности. Россия на фоне кризиса в Армузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шрёхин. По его мнению, Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Британии запрета на покупку топлива из российской нефти. 19 мая Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Миграционная служба Японии к следующему году создаст подразделение, которое будет проводить мониторинг социальных сетей и других платформ с целью сбора информации о лицах, работающих нелегально, а также имеющих просроченные визы и продолжающих находиться на территории страны. Об этом пишет газета South China Morning Post. Как отмечает издание, это решение принято на фоне роста использования иностранной рабочей силы в Японии в связи с нехваткой в стране собственных трудовых ресурсов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Добрый день. Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, возобновление судоходства по Армузскому проливу и возможность для Ирана продавать свою нефть, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника источники. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум может быть продлен через 60 дней. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало в 6 вечера. Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в нашем эфире. А еще в Москве сегодня продолжаются масштабные перекрытия. В столице велофестивали, велогонка, Садовое кольцо. Оно в воскресенье с утра уже перекрыто в обоих направлениях. И закрыто оно будет до половины седьмого вечера. Также действуют ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Все подробности в эфире Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – заместитель генерального директора корпорации МСПМ Денис Солянников.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Как мы выяснили чуть раньше, одна из форм поддержки, которая оказывается, это информационная. Но, как вы сами рассказали, в плане информационной поддержки люди как раз интересуются, как им попасть туда, чтобы получить все-таки деньги. Давайте немного про деньги расскажем. Какие наиболее эффективные, массовые, ну, именно денежные формы поддержки, которые оказывает корпорация МСП?
4: Ну, здесь стоит говорить не только о корпорации МСП, а в целом о всей структуре так называемой национальной гарантийной системы, в которую входят и корпорация МСП, и банк МСП-банк, и региональные гарантийные организации. В первую очередь, вся государственная поддержка сейчас она направлена вот на качественное развитие сегмента малого и среднего бизнеса и его трансформацию. Мы вот фокусируемся на отраслях экономики предложения. Это как раз производство, малотехнологические компании, легкое промышленность, логистика, туризм и так далее. Если говорить про этот год, вот за 26-й, в первом квартале объем поддержки финансовой, которая до бизнеса была доведена, составил 171 миллиард рублей. Из них 70% вот этого объема было привлечено неторговыми малыми компаниями, которые обеспечивают развитие промышленного потенциала, информационных технологий и так далее.
3: 71%.
4: Да, 70% из 170.

0: 10 миллиардов рублей, это не торговая компания. Это за первый квартал то, что мы...
1: Можно здесь остановимся? Вот, да, конечно. Вопрос я уже как бы и раньше задавал. Очевидно, что если такое соотношение, при том, что в принципе в малом-среднем бизнесе торговых компаний по количеству, наверное, гораздо больше, а вот меры поддержки гораздо больше получают производственные, научно-технологические и там, научно-исследовательские. Очевидно, видимо, у них есть преференции. И если они смогли их доказать через 2000 показателей, которые зарегистрированы, у них загорается зеленая лампочка гораздо быстрее, чем у представителей других секторов. Вот как это работает?
0: Это работает так, что мы смотрим на то, чем непосредственно компания занимается, на ее коды деятельности основной, на те проекты, которые она реализовывает. Это, на самом деле, достаточно широкий сектор малого и среднего предпринимательства. Действительно, существуют отдельные отраслевые специальные программы. То есть у нас есть общие программы, которые...
1: И что они получают?
0: Которые доступны всем, да, есть отдельные отраслевые.
1: Отраслевые, очевидно, вносят очень большой вклад.
0: Очевидно,
1: и что они получают?
0: Мы реализуем порядка 12 различных отраслевых программ. То есть, в первую очередь, это программа поддержки малых технологических компаний. То есть, это кредитование по ставке ключ минус 7%. Оно доступно следующим компаниям. Порядка 20 миллиардов рублей в этом году мы до малых технологических компаний доведем. Реализуем, естественно, совместно с коллегами из Минэкономразвития России. Здесь субсидируется ставка. Например, для производителей станков, то есть станкоинструментальная отрасль, и для производителей промышленных роботов. У нас тоже есть отдельная программа. Там порядка 10 миллиардов рублей доступно предпринимателям. Эту программу мы реализуем с коллегами из Минпромторга. В рамках нее предприниматели могут получать кредиты по ставке там, 5% в первый год, ну и дальше там она считается по определенной
1: вот форме. Скажите, чисто практически, как это происходит? Вот, допустим, предприниматель, который находится в этих сферах, он зарегистрировался на вашей цифровой платформе, все аккаунты у него туда привязаны, вся информация о нем есть, то есть он должен достичь каких-то критериев, да, соответствовать им, ну, и если... потом у него загорается зеленая лампочка. А что он дальше должен сделать, чтобы вот получить этот самый льготный кредит по ставке ключ минус 7? Это же чудесная цифра,
0: цифра
1: на данный момент.
0: Цифра на настоящий момент прекрасная, мы согласны, и видим большой спрос, на самом деле, этот инструмент. Что здесь хочется отметить? Вся подача заявки происходит в цифровом онлайн-режиме. Соответственно, предприниматель регистрируется на цифровой платформе, там есть специальный сервис подачи заявки на льготное кредитование для малых технологических компаний. Он должен соответствовать нескольким критериям. Первое — быть малой технологической компанией, второе — иметь потенциал к росту, то есть он должен за последние несколько лет демонстрировать устойчивый рост выручки, там порядка 10% за последние 3 года.
1: В течение 3 лет?
0: А, в течение 3 лет, да.
1: На старте такой кредит получить нельзя?
0: На старте есть другой инструмент поддержки, про это я сейчас тоже расскажу. Зависит все от этапа. Здесь, скорее, я говорю про малые технологические компании, которые имеют потенциал к росту и в которые, вкладывая условно рубль государственных средств, можно получить достаточно высокий эффект с точки зрения их эффективности, производительности труда, создания новых производств, увеличения выручки и так далее. Собственно, он подает заявку через цифровую платформу, дальше она попадает в банк, и дальше уже банк начинает отрабатывать эту заявку, осмотрев, что она соответствует всем критериям, хотя на самом деле вот основные все критерии проверяются еще на старте, когда он только заводит заявку в систему, что он является малотехнологической компанией, что у него там правильный АКВЭД и так далее. После этого банк его смотрит, взаимодействует с ним, он также в онлайне через свою систему, структурирует сделку и принимает решение относительно того, какую сумму там предприниматель там заявил и сколько ему в итоге готовы предоставить поддержки.
1: Понятно, что корпорация субсидирует процентную ставку. Банк, который выдает кредит, он требует в то же время какие-то залоги, ну, в общем, такие обычные коммерческие механизмы, как правило, в этом тоже задействованы?
0: Конечно же, банк смотрит на кредитные риски в отношении той или иной компании. Конечно же, может попросить залог, но если говорить про залоговую поддержку, у нас есть другой инструмент. В принципе, корпорация – это гарантийный институт. Мы предоставляем гарантии поручительства по кредитам для малого и среднего предпринимательства. Это, на самом деле, наш один из основных инструментов, вот так называемые зонтичные поручительства. Мы их даем. Они достаточно удобные. Предпринимателю нет необходимости даже обращаться в корпорацию или куда-то еще. Он может просто в банке сказать о том, что: уважаемый банк, я бы хотел получить залог в виде поручительства корпорации МСП, и до 50% от суммы кредита нашим поручительством может быть покрыто.
1: Я здесь маленькую ремарку сделаю, потому что эта тема, на самом деле, давно звучит с того момента, как начало развиваться активно малое и среднее предпринимательство в области научно-технических разработок, а у них залога нет. Закладывать им нечего. Интеллектуальная собственность, которая ее оценить банк не может вообще. Если компания пока новая, даже если у нее есть патенты, их стоимость рыночная очень сложно оценить, да, особенно
0: за сколько его можно реализовать. Это же основной вопрос цены залога. И в этом смысле мы приходим на помощь. Если говорить про вот именно наш гарантийный инструмент, в этом году 133 миллиарда рублей поручительств, то есть это 260 миллиардов рублей кредитов, мы должны нашими поручительствами обеспечить, и это прописано в национальном проекте, это наш как бы ключевой показатель, мы в это стремимся. Мы очень сильно упростили механизм, то есть раньше корпорация предоставляла вот гарантии поручительства в индивидуальном режиме, каждая сделка рассматривалась индивидуально и так далее. Мы от этого полностью ушли, мы сделали бесшовный механизм, когда единым окном выступает банк, комиссию за поручительство платит тоже банк, предпринимателю поручительство не стоит ничего. В целом оно иногда происходит даже незаметно. Не все предприниматели знают, что они воспользуются нашим поручительством, но это наш вопрос, на самом деле, нам необходимо до коллег доводить информацию, мы стараемся. И всего 90 тысяч компаний уже воспользовались вот таким зонтичным механизмом предоставления наших поручительств.
1: Я знаю, что на самом деле мер поддержки, они измеряются там тоже сотнями, если не тысячами. Самые популярные, какие еще самые востребованные?
0: Продолжу про финансы говорить, потому что это
1: сейчас наиболее актуально.
0: Помимо того, что мы с вами обсуждали про отрасли, для нас еще важно поддерживать определенные территории. Мы в этом году запустили новый трек, это развитие моногородов и особых экономических зон через поддержку местного малого и среднего бизнеса. Есть список из там около 20-30 моногородов, в которых достаточно высокий уровень безработицы. На эти цели в этом году мы 1 миллиард рублей направим кредитной поддержки. Там ставка 6% для инвестиционного, 10% для оборотного кредитования. Конечно же, если спрос будет выше, то мы будем целиться в то, чтобы сделать большие объемы. Если говорить про лизинг, у нас есть еще дочерняя лизинговая компания. В ней мы предоставляем льготный лизинг по оборудованию. Это оборудование это российское или зарубежное. Если это российское, то ставка лизинга 6%. Если это зарубежное, то 8%. Это не лизинг транспортных средств. Мы именно целимся в первую очередь в оборудование. Еще один важный момент – это какая доступна поддержка, именно финансовая, для компаний ранних стадий. Есть такая система государственных микрофинансовых организаций. Это не классические микрофинансовые организации, когда там ставка условно может быть
1: до бесконечности,
0: 100% годовых. Нет, такого, конечно, нет. Это государственные микрофинансовые организации. Это, как правило, микрозаймы на суммы до 5 миллионов рублей, то есть не какие-то сверхъестественные деньги, но там достаточно льготная ставка. И ставка там зависит от региона к региону, она может варьироваться и там быть 3%, 5%, 7% и так далее. И самое главное то, что вот в этой вот части, в сегменте микрозаймов, мы сделали прям полноценный сервис на цифровой платформе онлайн-подачи и получение денег через цифровую платформу МСПРФ. Можно подать свою заявку на микрозайм на там 4-5 миллионов рублей по ставке 3-5% через цифровую платформу, и микрофинансовая организация обязана взаимодействовать с предпринимателем через цифровую платформу, говорить ему о статусе рассмотрения, сообщать ему там, о принятом решении, там, позитивном, отрицательном, о необходимости доработки документов и так далее. И самое главное, что микрозаймы, они как раз доступны предпринимателям ранних стадий, и еще они могут быть зачастую обеспечены поручительствами. И поручительствами со стороны другой системы, так называемых региональных гарантийных организаций. То есть есть небольшие тоже гарантийные фонды, где-то они более крупные, когда они тоже дают свои поручительства по кредитам в банках, и плюс они еще могут обеспечивать эти микрозаймы. То есть, условно, предприниматель через цифровую платформу может взять там займ 5 миллионов рублей по ставке 5-7% и обеспечить его на 50% поручительством гарантийной организации, тем самым закрыв свою потребность в оборотных средствах там на год, на полтора, на старт своего бизнеса.
1: Мы много говорили сейчас о том, что преференциями пользуется определенный список отраслей. Ну, а если взять простого человека, селлера, малого предпринимателя или там владельца мастерской или салона красоты, в общем, не из сферы вот этого экономики предложения. Для них существуют меры поддержки или они, пускай, выкарабкиваются и растут самостоятельно?
0: Ну, нет, конечно, мы, коллег, стараемся никого не бросать, мы все-таки корпорация МСП, вот. У нас есть приоритеты, как я сказал, да, есть отраслевые вот важные программы, но вот самый широкомасштабный инструмент, доступный бизнесу, это зонтичные поручительства, про которые я говорил. Там есть приоритетные направления в зонтичных поручительствах, есть даже специальные отдельные лимиты, выделенные под различные приоритетные направления. Но если говорить вот про широким образом всех предпринимателей в сфере услуг, в сфере торговли, да, там в том числе, например, кроме розничной, там, наверное, мы больше там как бы целимся в оптовую торговлю и так далее, мы никаких ограничений здесь не устанавливаем. И, соответственно, предприниматель может прийти в банк, получить кредит с нашим поручительством, повысить вероятность его
1: одобрения. У него те же условия, что для предпринимателей из вот этой приоритетной сферы.
0: С точки зрения поручительства условия все как бы единые.
1: То просто... есть им недоступны такие льготные кредиты?
0: Ну, ультральготные отраслевые вот как бы кредиты в настоящий момент им не всегда доступны. Есть специальная программа, вот так называемая стимулирование кредитования. В рамках нее предприниматели могут получать инвестиционные кредиты. То есть, если ты, допустим, торговое предприятие, ну, ты хочешь реализовать какой-то определенный инвестиционный там проект, запустить какую-то там, ну, например, какую-то линию все-таки, да, для себя, начать производить, например, пищевую продукцию для там своей там небольшой сети там магазинов или что-то подобное, то ты можешь такой кредит на инвестиционные цели со стороны банков привлечь.
1: Да, понятно.
0: И он будет по льготной ставке. Эта
1: Ясно.
0: Ставка, она будет ниже, чем ключ.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Соляниковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. 31-я выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Классики в праве. Земля преткновения.
5: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
6: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
2: Классики в праве на Business FM.
3: 14:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
1: Когда была льготная ипотека, бывали ситуации, они просто повторялись раз за 3 месяца. У банков заканчиваются лимиты. Вот заявки есть, они соответствуют критериям, но лимитов больше нет. А у вас бывает, что лимиты исчерпаны, и надо подождать, пока придут очередные транши по госпрограммам, под те или иные вот эти меры поддержки.
0: Так бывает, наверное, но такого эффекта, что, условно, там спрос 10-кратно превышает предложение, нет, такого мы в настоящий момент со своей стороны не видим. При этом, конечно, лимиты там в определенный момент могут закончиться, условно, там, в октябре, в ноябре, ближе к концу года, и это нормально. Но они достаточно быстро раскрываются в следующем году. Если говорить про вероятность того, что вдруг окажется такая ситуация, что ну, предпринимателю там будут поднимать ставку по кредитам или что-то подобное из-за того, что кончились как бы деньги на субсидирование, ну, нет, такого не будет, потому что в любом случае все кредитные программы в настоящий момент они привязаны к ключевой ставке. Это всегда расчет ставки для предпринимателя по формуле, там, ну, я называл ключ минус 7%. Но если ключ пойдет вниз, то ставка, соответственно, будет уменьшаться.
1: Ну, понятно, размер субсидирования остается
0: прежним, 7%. Да. И за счет этого как раз есть точное понимание того, сколько денег необходимо для того, чтобы предприниматели продолжать поддерживать в тех кредитах, которые они уже взяли.
1: Знаете, с кредитом есть вот такая вещь. Ставка-то начисляется на остаток. Предприниматель, который получил такую форму поддержки, наверное, должен очень строго соблюдать график платежей. А если он не уложился, если он попал на какие-то штрафные санкции, в общем, остаток уменьшается не в соответствии с планом платежей, соответственно, проценты выше. Что с ним будет?
0: Здесь, наверное, стоит отметить, что это не имеет значения, какой кредит, льготный или коммерческий, по обычной рыночной ставке или нет.
1: Не, но он попадает сразу на коммерческую ставку?
0: Нет, не всегда. То есть,
1: он, допустим, не выполнил график платежей. Это же увеличивает размер обязательств, ну, как бы, государства, потому что у него остаток больше, чем должен был быть бы к данному моменту.
0: Согласен. Вместе с тем, ну, есть всегда определенный буфер на вот такие, как бы, кейсы. Но необходимо понимать, что вот к увеличению ставки может приводить неисполнение обязательств, которые на себя предприниматель взял при получении меры поддержки. Обязательства с точки зрения именно государства, что важно. Ну, условно, предприниматель, вот, беря кредит по программе поддержки высокотехнологичных компаний, привлекая кредит по ставке существенно ниже рыночной, на 10, 12, там, 15%, он как бы обязуется, что в течение там, следующих вот, 3 лет, что у меня есть кредит, я выручку свою буду наращивать. Ну, потому что я плечо привлек, достаточно льготное, значит, у меня есть определенное конкурентное преимущество, и я буду расти. Или же, например, что он численность не будет сокращать людей. Такая опция тоже существует. А если он вдруг начинает как бы это делать, сокращать численность, там, снижать свою выручку и так далее, то, конечно же, здесь государство имеет полное право, да, поднять ему ставку.
1: И отзывается,
0: Нет, кредит не отзывается, он попадает просто на коммерческую ставку.
1: Ну, на коммерческую ставку, да. Отзывается поддержка.
0: Отзывается поддержка, справедливо. Если же мы говорим про уже неисполнение его обязательств с точки зрения вот платежей, ну, естественно, мы всегда как бы понимаем, что кредит сопряжен с риском. Какое-то количество предприятий не справляются с той финансовой нагрузкой, которую на себя берут. Что-то неправильно рассчитали, изменилась конъюнктура рынка.
1: Ну, вот что им за это будет?
0: Ну, здесь разные ситуации возможны. Реструктуризация, в первую очередь. Ну, по крайней мере, по нашим кредитам мы целимся в то, чтобы банки лояльно как бы старались смотреть и реструктурировали кредиты, уводя их там вправо, предоставляя предпринимателю чуть больше времени на то, чтобы расплатиться по своим как бы обязательствам и так далее. Я даже бы сказал, мы требуем от банков это. А есть специальные законодательные акты, которые вот не так давно выходили, то есть это когда возможность применить кредитные каникулы на полгода для того, чтобы там в течение этого периода времени не платить по кредиту.
1: Ну, это отдельные только категории имеют.
0: Отдельные категории, но все равно как бы этот инструмент, он существует. Ну и глобально никакой банк в настоящий момент, с учетом экономической ситуации, не нацелен на то, чтобы выводить компании в дефолтные какие-то стратегии, взыскивать с предпринимателей по максимуму и так далее. И мы тоже, конечно же, со своей стороны, потому что мы, по сути, поручаясь за предпринимателя, мы, естественно, рискуем
1: деньгами государственными.
0: Вот. И поэтому мы стремимся на то, чтобы банки как можно в большем объеме кредит реструктурировали, рефинансировали, уводили его вправо. Отсутствие возможности справиться с текущими обязательствами и платежами не является причиной для того, чтобы ему ставку поднять. Обычно это является причиной для того, чтобы ему лимит, например, банк обрезал с точки зрения его кредитного риска, там, не дал выбирать новые транши, ну, если он идет в какой-то более такой негативной стратегии, попросил кредит вернуть, или начал заниматься вопросами там дополнительного залога для того, чтобы ему раскрыть там новые транши и так далее. В любом случае, с точки зрения ставки, мы старались не закладывать такую историю, что если вдруг у предпринимателя возникнут проблемы, то ему нужно резко ставку поднять, создать ему еще больше трудностей в ведении его бизнеса. Нет, ни в коем случае.
1: Есть ли злоупотребление при получении предпринимателями тех или иных мер поддержки? И есть ли, на ваш взгляд, злоупотребление при борьбе с злоупотреблениями? То, чего больше всего боятся предприниматели, это общий страх, что если ты получаешь государственные деньги, то бог его знает, кто тебе придет, с какой проверкой и как интерпретирует.
0: Если говорить про злоупотребление со стороны предпринимателей при привлечения денежных средств. В любом случае, мы стараемся с ними бороться. Бывают злоупотребления, например, когда программа отраслевая, предприниматель, например, меняет свой вид экономической деятельности, подает заявление в налоговую, потом приходит, пытается получить кредит, получает его, и потом меняет вид экономической деятельности обратно, оказываясь не тем, кем он из себя, собственно...
1: С чем он подавался,
0: да. Ну, здесь мы определенные заглушки ставим, проверки, например, что у предпринимателя должен быть соответствующий код экономической деятельности в течение там, года. Он должен быть предприятием, которое именно в этой сфере как бы занято.
1: А если нет, то просто отзывается.
0: А если нет, то он не может получить поддержку, он не может взять этот льготный кредит. И вот таким вот образом мы стараемся вот там не приоритетные отрасли отсекать. Это с одной стороны. Если же говорить про злоупотребление со стороны борьбы с злоупотреблениями,
1: случай, который на этой неделе, на меня произвел очень сильное впечатление, я о нем уже говорил.
0: Я понимаю,
1: наши слушатели слышали.
0: В этом
1: смысле... за 58 рублей в месяц, так сказать, статья о мошенничестве.
0: Мы тоже здесь как бы подходим под то, чтобы оставаться на стороне бизнеса. И в этом смысле мы стараемся...
1: Случаи, подобные тому, о котором я рассказывал, в вашей системе не случались, имели место?
0: С нашими мерами поддержки я, по крайней мере, об этом не знаю, при этом я что хочу вот здесь отметить. У нас есть так называемый сервис специальный, сервис 360. Этот сервис мы его запускали для того, чтобы помочь конкретному бизнесу в решении его проблем. Туда может предприниматель пожаловаться на какие-то злоупотребления со стороны, в том числе налоговых органов, со стороны различных
1: правоохранительных
0: органов, со стороны проверяющих органов, которые там могут приходить и так далее. Число обращений на этот сервис, оно уже перешло рубеж 10 тысяч, а мы со своей стороны, как институт развития, выступаем как раз на стороне предпринимателя и стараемся где-то ему постараться помочь. Проговорить с тем или иным ведомством, разобраться в ситуации. У нас зачастую бывали кейсы, когда совместно с нашей работой отменялись какие-то штрафные санкции в отношении предпринимателей и так далее. Еще в этом году, например, в начале года большой проблемой стали задержки оплаты по исполненным договорам со стороны заказчиков. Угу. И на эту тему...
1: Очень популярная тема в той почте, которую мы получаем.
0: Да,
1: В том числе, кстати, по региональному госзаказу.
0: Это заказчики не платят, да, и это проблема. На эту тему приходится больше 50% от общего числа обращений, и вот для решения этой проблемы на федеральном уровне был создан штаб во главе с министром экономического развития для мониторинга ситуации с неплатежами госзаказчиков. И в него вошли представители ФАСа, Минэка, Казначейства, Банка России, корпорации деловых объединений. Он буквально вот совсем недавно начал так достаточно интенсивно работать, и есть такой в нем бесшовный механизм взаимодействия вот этих вот всех вовлеченных и заинтересованных сторон. Порядка миллиарда рублей задолженности в адрес МСП-поставщиков уже как бы было доведено, и его работа, она в настоящий момент продолжается. При этом мы, в принципе, да, ведем мониторинг закупок у малого и среднего бизнеса. Всего поступило около 1300 жалоб на общую сумму 10 миллиардов рублей и взыскано в пользу предпринимателей больше 7 миллиардов по 900 жалобам. Также есть отдельная тема с маркетплейсами, если мы говорим про вот такие обращения со стороны бизнеса. На нее приходится порядка 12% всех обращений, и для решения спорных вопросов мы как раз с маркетплейсами в плотном контакте стараемся решать, получать обратную связь по таким вопросам, как необоснованные штрафы, блокировки карточек, товаров и так далее. Ну и, собственно, многие эти темы, которые мы на сервис 360 получаем, мы их постараемся систематизировать и как-то концептуально решить вместе с коллегами из маркетплейса, в том числе на базе закона о платформенной экономике. Наверное, это основное, что хочется отметить. И если какая-то есть действительно проблема, если есть ощущение, что вот злоупотребление происходит со стороны вот тех, кто меры поддержки предоставлял, то, пожалуйста, сервис 360, пишите об этом нам. Мы постараемся с каждой проблемой индивидуально отработать. Сервис также доступен на цифровой платформе. Первой вот странице сразу же можно в него зайти.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Спасибо.
4: Строго по делу на Business FM.
3: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Соляниковым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: «Бизнес FM».
9: Новости. Коротко.
10: 14 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщает Минобороны России. В результате удара российской армии в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки, сообщает российская Минобороны. Здание украинского правительства получило повреждения в результате взрывов, прошедшей ночью. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. От взрыва вылетели стекла, написала премьер. У Москвы есть предложение к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук в интервью РИА Новости. Российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече. Детали предложений не раскрываются. Полицейские предупредили о схемах мошенников перед Днем защиты детей. Аферисты рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают платно застраховать ребенка перед праздничными мероприятиями, рассказали РИА Новости в МВД. Также зафиксированы схемы с фиктивными летними подработками для детей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минобороны России заявила о поражении в Киеве области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. Также отмечается, что российские вооруженные силы не планировали и не наносили удары орешникам по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Помимо орешника, российская армия ударила ракетами «Искандер», «Кинжал», а также ударными беспилотниками. Все цели достигнуты. Более 50 журналистов из 19 стран приехали сегодня на место трагедии в Старобельске. Спасатели завершили там поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа после атаки ВСУ. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Число жертв увеличилось до 21 сегодня и завтра. В ЛНР дни траура. Еще и алкоголь. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Армении, а также овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в стране. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удар возмездия орешникам по Украине. Ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Также для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Крапивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Владимир Путин еще в пятницу поручил Минобороны разработать вариант ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Судя по всему, орешник применялся по каким-то командным пунктам. Возможно, это были заглубленные командные пункты, подготовленные к тому, чтобы работать во время ракетных атак. Район Белая Церковь, рядом с Киевом, там был нанесен удар именно орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. 6 групп по 6 боевых элементов, боевых блоков, то есть все стандартно, все штатно для орешника были применены и вызвали, вероятно, те или иные разрушения, о масштабах которых мы еще пока будем судить через некоторое время. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, нерезультативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки. обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Министерство обороны России заявило, что удар был именно по объектам военного управления, то есть по штабам, по командным пунктам. Если мы говорим про Орешник, все прошло штатно. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. Орешник применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводит ВСУ на территории Российской Федерации. Орешник играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. 24 и 25 мая объявлено в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены, в основном молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали больше 60 детей, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов в поиску погибших ВСУ неоднократно пытались БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко.
12: Проходит несколько акций. У нас, вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
13: Что буквально возле здания сейчас происходит?
12: Продолжается, наверное, все-таки расчистка просто. Глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
13: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
12: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
3: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Тем временем российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналисты итальянской газеты «Ла Стампа» назвали ужасными последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Тем временем в Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж. Родные и близкие простились со студенткой Анной Погребниченко. Ей было 19 лет. О текущей ситуации в городе и состоянии пострадавших рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенг.
14: Да, поскольку я третий день работаю на месте, мне удалось пообщаться и с родственниками пострадавших, и погибших. Также я вчера навещала пострадавших детей в Старобельской центральной городской многопрофильной больнице. Есть двое детей, у которых состояние здоровья тяжкое, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. И сейчас под вопросом направления данных двух детей путем санавиации в федеральной клинике города Москвы. Вы знаете, я как мать испытываю самые глубочайшие чувства сопереживания. Я очень тяжело нахожу слова. Здания бомбили поэтапно. И вот те дети, которые находились под завалами, они кричали, и спасатели помогали этих детей доставить. Вот эти вот девочки выжили. Они находятся в больнице. Также и дети детей спасали. Они помогали друг друга вытаскивать из-под завалов.
13: Какие условия пребывания в больнице у детей? Всего ли хватает? Мы понимаем, что город небольшой.
14: Да, дети пребывают в комфортных условиях. Им оказывается своевременная квалифицированная медицинская помощь, психологическая Медицинская помощь была оказана как сотрудниками МЧС, психологами. Также оказывалась помощь центров психолого-медико-педагогической помощи развития. Кроме того, к нам приезжали московские специалисты-психологи, которые на месте работали с родителями.
3: Инна Швенко, уполномоченная по правам ребенка в Луганской Народной Республике. Между тем, последовала реакция европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ночные удары по Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России Орешника является эскалацией конфликта и подтвердил приверженность Германии твердой поддержки Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Кавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
15: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции, в частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопром» Андрей Московский.
16: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
15: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Кавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
17: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
15: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты. проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы, и это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
15: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: МИД Армении заявил, что отношения республики с США и ЕС не нацелены против России. Ереван устанавливает многочисленные партнерские и стратегические отношения с различными странами, заявил глава ведомства Рарат Мирзоян. Армения и ЕС в течение 2 лет отменят визовый режим, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе у Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ.
4: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
9: Погода в Москве.
3: +23 в городе сейчас. Сегодня вечером местами небольшие дожди. Завтра днем до +20. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться на следующей неделе? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершила торги на отметке $103.97 за баррель. Сегодня он заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник, продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но, тем не менее, давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но, тем не менее, видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но, тем не менее, денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
3: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании InvestLand. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
21: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Brent ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть кроме Ближнего Востока и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Руби, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги. Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка». С 7.30 до 9 утра вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манола Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии по Зоологической улице в сторону метро Баррикадная и 1905 года. По тротуарам обычным пешеходам было просто не пройти, приходилось обходить по проезжей части. В очередях много семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. Многие, не пройдя и половины пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят, а кто-то и 8.50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решил в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
22: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь да успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала там, что в Рилсах все про это рассказывают. рассказывает. Откуда мы? Ну ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга. И вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8:30. Сейчас уже 9:00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
5: Если останется только платные билеты, пойдете?
22: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
5: Как узнали об акции?
6: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
5: Почему вообще решили пойти?
6: Для разнообразия.
7: Интересно.
6: Интересно.
7: Интересно,
6: мы здесь были уже, ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
5: А сколько вы стоите в очереди?
6: На минут 20, точно, 25.
5: Если вы сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти?
6: Я думаю, что нет.
23: Мы из Липецка, получилась такая возможность, по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
3: Для не успевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя. Футболистки из Северной Кореи стали чемпионами на поле идеологического врага. Женский футбольный клуб из КНДР выиграл Азиатскую лигу чемпионов, финал которой проходил в южнокорейском Сувоне. Команда Неко Хян победила японских соперниц из Токио Верди Белеза со счетом 1-0. Интересно, что южнокорейские болельщики, которых было большинство на стадионе, поддерживали команду Северной Кореи. О необычной атмосфере этого матча рассказывает житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам.
24: Насколько я могу судить по обзорам прессы и вообще, в принципе, по обсуждениям, отношение к визиту от северокорейской команды было такое нейтрально-благожелательное, ближе к благожелательному, потому что в одном издании прям подчеркивалось, что Южная Корея должна проявить гостеприимство гостям из Северной Кореи. Самое интересное, что перед финалом эта северокорейская команда обыграла же южнокорейскую из Сувона. И, тем не менее, отношение все равно осталось благожелательным. Из того, что я видел, это болельщики южнокорейцы. Они прям поддерживали своих северных соседей. Поэтому можно сказать, что атмосфера была такая, не скажу, что дружественная, да, но не враждебная. Еще там один штрих, когда команда северокорейская прилетела на полуфинал, то их в аэропорту прям встречали из общественных организаций люди, которые держали плакаты, которые приветствовали их, типа, добро пожаловать. Другое дело, что северокорейские спортсменки это не отреагировали никак, прошли мимо, но это понятно, да, они, наверное, воспринимают, их накачивали по поводу того, что могут быть всякие провокации.
3: Сергей Нам, житель южнокорейского города Чхонджу. Женская лига чемпионов Азии проходит второй раз в истории. За победу в турнире клубы получают призовые в размере $1 млн. Правда, женский футбольный клуб из КНДР не получит призовые из-за санкцион против Пхеньяна.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
26: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
27: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов. долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
26: Сумма технологий на Бизнес FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
26: Баня. Вот место, где царствуют свобода, равенство и братство.
25: Наизусть. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вагон с топливом загорелся в результате атаки дрона ВСУ в Ольговском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Площадь возгорания устанавливается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек. Их разместят у родных и близких. При необходимости граждан обеспечат жильем. Одного из раненых при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в тяжелом состоянии доставили в Москву, сообщили в Минздраве. Бригада медицины катастроф эвакуирует в столицу еще одну пострадавшую, тоже в тяжелом состоянии. В больницах ЛНР остаются 8 человек. Состояние одного из них крайне тяжелое. Амбулаторную помощь получили 33 пострадавших.

0: О новости сообщил источник в службе безопасности страны. По его словам, в поезде было свыше 330 военных. Состав остановился, чтобы к нему присоединили вагоны, в которых должны были ехать семьи военнослужащих. Погибли 23 человека, не менее 47 ранены. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открыть Ормузский пролив. А сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашений, которые будут объявлены в ближайшее время. По словам Трампа, в разработке соглашений принимали участие главы практически всех стран региона. А какие пункты попали в план? Каннский кинофестиваль раздал главные награды. «Золотая пальмовая ветвь» досталась норвежско-румынской ленте «Фьорд» режиссера Кристина Мунже. Второй по значимости приз в Каннах гран-при фестиваля получил картина «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первая полнометражная работа автора почти за 10 лет. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жиа. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. А по словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона. Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Axios удалось узнать пункты этого плана.
1: Подробности.
3: В сделку США и Ирана, по данным Axios, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть. А вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
2: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Ормузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы. активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться.

0: на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов. 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия. И падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике. Ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби. Они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне. И все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Говорить о полном завершении конфликта еще рано. Речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится. Хочется достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты, внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования, та же и Куба на носу.
1: Востоковед Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС сообщило, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт в случае возможного соглашения, он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Ньюф, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. Как посчитал Bloomberg, всего за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана. По словам агентства, такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера, перед встречей с переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана, Трампа заявил, что шанс на сделку 50/50. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Матчи основной сетки Ролан Гаррос начались на немного токсичном фоне. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синер и Арина Сабаленко, угрожала бойкотом организаторам из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Было выпущено совместное заявление. Протестные настроения также выражали Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в следующем. В прошлом году доходы организаторов Ролан Гаррос составили 395 миллионов евро, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом призовой фонд вырос лишь на 5,4%, то есть от общей выручки на призовые теннисистам отведено только 14,3%. В этом году ожидается, что выручка превысит 400 миллионов, однако доля призовых, по оценкам спортсменов, останется ниже 15%. Сами теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. В общем, топ-игроки пошумели немного, пригрозили бойкотом турниров «Большого шлема» в будущем, но до отказа выступать дело не дошло. Ограничились тем, что сократили на нынешнем Ролан Гаррос общение со СМИ до символических 15 минут. 5 минут суммарно на всех вещателей и 10 в общем зале для пресс-конференций. Большинство экспертов из мира тенниса сходятся в том, что если однажды дело и дойдет до бойкотов, то святое место, как говорится, пусто не бывает. И звезд есть кем заменить. Свое мнение по поводу ситуации для Бизнес ФМ выразил комментатор телеканала Евроспорт Максим Янчевский.
5: Бойкот предполагает каких-то сплоченных действий. Уже сегодня мы видим, что Эмма Радукану не бойкотирует. И даже те попытки, которые сделали игроки, ведя к минимальному общению с прессой, даже они не увенчаются успехом, потому что не все теннисисты придерживаются этой единой стратегии, единой позиции. Суть конфликта ведь к чему сводится? Теннисисты и так в денежном размере они получают каждый год больше. Но Ролан Гаррос идет на хитрую штуку и снижает процент от выручки. Но если вставать на сторону теннисиста, спрашивается у турнира, а почему вы снижаете процент? Ну, вы поставили там 15%, 15 небольшим, ну и придерживайтесь этой позиции. Зачем снижать процент? Если вставать на сторону именно турнира, то здесь можно сказать, что турнир зарабатывает только 2 недели в году в рамках проведения, собственно, его. И если у теннисистов есть вопросы и сравнение с теми же американскими лигами, где по 40-50% зарабатывают клубы, подчеркиваем, на клубы, то здесь логично, аналогичные вопросы задавать именно туром, а не турниром «Большого шлема».
4: Ну а что же непосредственно сам теннис? Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит, конечно же, итальянец Синер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров – в Индиан Уэлсе, в Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Синер стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6-тысячниках подряд. У него впечатляющая победная суперсерия – 29 матчей. Но есть у итальянца и слабые места. Это как раз может казаться пятисетовых поединков, где у него не всегда хватает физических кондиций. В этом году единственным, кто оказал более-менее достойное сопротивление Синеру, был Даниил Медведев. Но россиянин играет непредсказуемо. Многое будет зависеть от его стартовой недели. В первом круге Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин – 8-я ракетка мира, Уолтон – 97-я. Однако в личных встречах счет равный – 1-1. Вице-президент Федерации тенниса России и победитель Ролан Гаррос Евгений Кафельников сказал, что не верит в успех Медведева. По его мнению, Синеру в нынешней форме навязать борьбу очень сложно.
6: Маловероятно, я не очень в это верю. Есть молодой испанец по фамилии Ходор, он может. Новак Джокович, которому если хватит физических сил, он есть теоретически Зверев. Я думаю, что эти теннисисты в теории могут доставить неприятности.
4: Основные шансы у россиян в женском турнире. Максим Янчевский сказал, что верит в успех Миры Андреевой.
5: Я считаю, что Мира Андреева одна из фаворитов этого турнира. На ее счастье, если говорить по сетке, какие-то маленькие детали подмечать, она не попала в ту половину, где Арина Сабаленко и где Коко Гауф, которую она все никак не может обыграть. Поэтому в ее части сетки, наверное, самое опасное — это Рыбакина и Мухова. Там же у нее потенциально полуфинал, если свою четверть мира выигрывает, Светолина, Костюк, либо Швентек. Но с каждой из них ей вполне по силам играть. Дальше все зависит, мне кажется, от нее самой. Но я думаю, что у нее в этом году шансы хорошие пройти очень далеко.
4: На данный момент Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла уже 2 турнира в одиночном разряде в Аделаиде и Линце, и еще один в парном с Дианой Шнайдер в Риме. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
10: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
9: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
10: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
9: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
10: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 15:48 в Москве. ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу.
3: Итоги недели.
1: Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников в цепочке поставок. Конечная цена вырастет в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит гораздо дороже, чем у рыбака? Об этом Наталья Шашина.
11: Только одна перевозка рыбы фуры из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с бизнес-фм основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
12: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от Минтая, и на Минтай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
11: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на Минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского Минтая, опасаясь дефицита из-за ближнего восточного конфликта. Но это конкретно с Минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
13: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающие предприятия, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
11: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям.
3: Итоги недели.
1: Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры Бизнес ФМ. Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
14: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
15: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
14: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик и по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
16: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
14: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
17: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. Шесть рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгац из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
18: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
3: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: 15:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. В результате удара вооруженных сил России в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Украины, сообщили в Минобороны. Также среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер» и «Кинжал» объекты украинского ВПК в столице Украины и Киевской области. По объектам гражданской инфраструктуры никаких ударов не планировалось и не наносилось, подчеркнули в российском военном ведомстве. Пассажирские поезда, которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил оператор перевозок. На данный момент опаздывают два состава с полуострова в Москву и из Евпатории и Севастополя. Время задержки 2,5 и 1,5 часа соответственно. Проезд транспорта по Крымскому мосту закрыли около 4 утра в воскресенье, запустили после 7 часов. Ярославский «Локо» стал обладателем Кубка Харламова в молодежной хоккейной лиге. Финальную серию команда выиграла у прошлогоднего победителя московского «Спартака» 4-2 по победам. Решающей им оказалась победа в 6-м матче в Москве. Он завершился со счетом 5-0 в пользу «Локо». Команда четырехкратный победитель Кубка Харламова. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удар возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Между тем, последовала реакция и европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия на России и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. А президент Франции Макрон также осудил ночные удары по Украине. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. Эти и другие темы в эфире Business FM. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. А также атак по объектам военного управления и авиабазам оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Владимир Путин еще в пятницу поручил Минобороны разработать вариант ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом. Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Судя по всему, орешник применялся по каким-то командным пунктам. Возможно, это были заглубленные командные пункты, подготовленные к тому, чтобы работать во время ракетных атак. Район Белая Церковь, рядом с Киевом, там был нанесен удар именно орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. 6 групп по 6 боевых элементов, боевых блоков, то есть все стандартно, все штатно для орешника были применены и вызвали, вероятно, те или иные разрушения, о масштабах которых мы еще пока будем судить через некоторое время. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, нерезультативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки. Обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Министерство обороны России заявило, что удар был именно по объектам военного управления, то есть по штабам, по командным пунктам. Если мы говорим про «Орешник», все прошло штатно. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. «Орешник» применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводит ВСУ на территории Российской Федерации. «Орешник» играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии колледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали более 60 детей, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Всего на момент атаки в здании находилось 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались с БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
0: Проходит несколько акций. У нас, вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
21: Что буквально возле здания сейчас происходит?
0: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
21: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
0: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Тем временем российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. А при этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. А тем временем в Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж. Родные и близкие простились со студенткой Анной Погребниченко. Ей было 19 лет. Ну а еще ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки о ночных атаках на Киев и его окрестности, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске двумя днями ранее.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
22: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобельск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
1: Между тем, последовала реакция европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ночные удары по Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России орешника является эскалацией конфликта и подтвердил приверженность Германии твердой поддержке Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен, его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции, в частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
5: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
6: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: МИД Армении заявил, что отношения республики с США и ЕС не нацелены против России. Ереван устанавливает многочисленные партнерские и стратегические отношения с различными странами, заявил глава ведомства Арат Мирзаян. Армения и ЕС в течение 2 лет отменят визовый режим, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.
4: Реклама.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
24: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
25: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
26: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
10: Классики в праве на Бизнес ФМ.
8: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице +23, облачно, с прояснениями. Сегодня сохраняется предупреждение и вероятность слабого дождя. На завтра также синоптики обещают небольшие осадки и днем до 20 тепла. +16-17 в Москве. Рука врача и рука пациента. Уникальная операция в Склифе по трансплантации кистей рук. Хирург и пациент впервые рассказали о том, как такое возможно, только на Бизнес ФМ. Специальный репортаж Сергея Гордеева.
8: Только на Бизнес ФМ. Специальный репортаж.
27: Выражение «как без рук» москвич Роман знает не понаслышке. 2 года назад мужчина лишился кисти на левой руке и почти полностью потерял ладонь правой. Осталось лишь 2 пальца. С тех пор привыкал к бионическим протезам, но руки полноценно они не заменили. Проблемой было даже открыть дверную ручку, не говоря уж о мелкой моторике. Пользоваться протезом в дождь нельзя, батарейки быстро садятся. Да и всегда нужен помощник, чтобы надеть механическую руку и правильно ее зафиксировать. Все изменил один один звонок из института Склифосовского, рассказывает Роман.
9: Как говорится, без рук жить очень сложно, проблематично, но человек такое существо, он привыкает ко всему. Но качество жизни было не очень хорошее, самостоятельно тяжело что-то было делать. Какие-то элементарные, простые, бытовые там нужды, там поесть, попить, двери открыть, одеться, ну и так далее. Я 2 года был в такой ситуации, как пока не пришел на встречу с Светланой Галичем и с Валентином Ильичем, где они мне рассказали о возможности получить обратно руки.
27: Аслан Галиевич Балкаров заведует отделением трансплантации почки и поджелудочной железы в институте Склифосовского. Про таких, как он, говорят, хирург с золотыми руками. Занимается пересадкой почти 30 лет. Вообще, трансплантация конечности не его основной профиль, но на консилиуме решили, что на операции поможет его многолетний опыт пересадки внутренних органов. А дальше начался отбор кандидатов. Но подошли далеко не все пациенты, лишившиеся конечностей. У кого-то были противопоказания, кто-то не совпал с донором по группе крови. Были и те, кто отказался от пересадки в самый последний момент. Все-таки получить чужие руки готов не каждый. Роману, чтобы согласиться, хватило одной ночи раздумий. Семья поддержала, и он решил, надо пробовать. К тому же врачи сказали, что показатели приживаемости новых кистей у него хорошие. Как ни странно, помогло ношение протеза, объясняет Аслан Балкаров.
11: Когда человек пользуется протезом, у него мышечная система, она не забывает функцию, работу пальцев, да, мышцы как бы в состоянии таком функциональном остаются, а если человек не пользуется протезом, потихонечку мышцы, получается, атрофируются и функционал медленнее восстанавливается. И эти пациенты, если бы 2-3 года, 4 года без протеза, не занимаясь рукой, приходили бы к нам, то функционально дольше восстанавливались бы после трансплантации. У человека может не быть кисти, а его просишь пошевели большим пальцем, шевели там тем пальцем, и он это шевелит, делает. Если он бионическим протезом этим работал, да, там занимался, то, как правило, мы можем помочь этому человеку. Если он этого не делал и прошло там 4-5 лет, то может получиться так, что функционально не будет невозможно помочь.
27: Потом наступил процесс диагностики. Исследовали внутренние органы пациента, иммунную и кровеносную систему, сосуды. Осложнение при трансплантации чужих тканей может быть любым, поэтому проверяли буквально все, от работы сердца до ЖКТ. Подобрать донорскую руку тоже непросто. Кроме медицинской совместимости, нужна еще анатомическая, чтобы кисть подходила по длине, толщине и даже размерам пальцев. Спустя 5 дней Роман оказался на операционном столе. Одновременно над ним работали 8 хирургов – в том числе анестезиологи, иммунологи, трансплантологи. Врачам пришлось соединять десятки сосудов, костей и сухожилий. Работали под микроскопом, говорит Аслан Балкаров.
11: Но дело в том, что те структуры сосудистые, которые сшивались, они такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, грубо говоря, как волос, да, человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. То есть диаметр артерии вен был 1.5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. То есть очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. То есть сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, да, грубо говоря, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, да, вот, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, вот, сухожилия, которые надо было сшить. То есть это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
27: Роман все это время находился под анестезией. Говорит, снов в тот момент не видел. Но когда проснулся, то не поверил своим глазам.
12: Первым делом я посмотрел на правую руку, вторым делом я посмотрел на левую руку. Первое движение у меня было жену обнять. Стал более самостоятельным, грубо говоря, что я могу какие-то простейшие бытовые нужды выполнять. Мыться, умываться, зубы чистить, одеваться, есть, пить.
13: Когда ешь, можно другую руку взять.
12: Да, хлеб. Двумя руками получается. То есть одной кружку, с кружки пьешь, другое, что ты там в прикуску ешь. Соответственно, пока ты этого не лишаешься, ты это не можешь ценить. Кажется, что это все так.
27: С момента операции прошло уже 3 месяца. Теперь каждый день для Романа это постоянные тренировки рук. Врачи говорят, чем больше будет нагрузка, тем лучше. Сгибание новыми пальцами пока дается проще, разгибать в разы сложнее. Чувствительность возвращается постепенно. На правой руке Роман уже ощущает тепло и холод. Работать с левой, целиком пересаженной кистью, сложнее. Но перед глазами у Романа отличный пример. Весной прошлого года врачи все того же Института Склифосовского сделали первую операцию по пересадке кисти. Сегодня 53-летний пациент ведет вполне полноценный образ жизни. Донорские руки для него стали как свои. Он работает на компьютере, занимается спортом и даже водит машину. А недавно отправил врачам благодарность, причем письменную. Удивительно, но у пациента не изменился даже почерк, продолжает Аслан Балкаров.
11: Он этой рукой пишет, он вечно недоволен, ему вечно мало. Мы ему сказали, на пианино ты играть не сможешь, потому что ты никогда не играл, да, но гантели, штанги, отжимается и на ладонях, отжимается на тыльной стороне руки, машину водит. На работе все, что от него требуется, он выполняет.
27: Может ли теперь успешная пересадка конечностей стать массовой и изменить десятки тысяч жизней, рассуждает Аслан Балкаров.
11: Количество выполняемых операций будет зависеть от количества органов донорских. То есть мы зависимые люди от этого всего. Есть операции, которые жизнеспасающие, которые делаются у нас уже в стране давно. У нас в Клифе фактически пересаживаются все пересаживаемые органы, да, там у пациентов. Да, но в данной ситуации это все-таки не всегда жизнеспасающая операция. И человеку сложно решиться на такую операцию, пойти, так как ему приходится там препараты принимать, там иммуносупрессивные. И все-таки начинают думать, там, вот, рука чужого человека, как я с ней буду, да. Но в данной ситуации мы настроены оптимистично. Когда люди увидят 1, 2, 3, 10, 15 таких позитивных моментов, тогда больше людей будут решаться на эти операции.
27: В свои 42 Роман уверен, жизнь только начинается. Сейчас он учится самостоятельно есть, причем обеими руками, одеваться и держать в руках телефон, а еще строит большие планы на будущее.
12: Мечта? Ну, хотелось бы с детьми в хоккей поиграть, ведь, чтобы уже полностью тактильные чувства, ощущения вернулись. Жену почувствовать все-таки уже, наконец, окончательно и бесповоротно.
27: По прогнозам врачей, к концу года Роман сможет сделать еще больше. Главное – верить и не опускать руки, даже если ты их и лишился. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
25: Специальный репортаж. Реклама.
14: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Американец Честер Карлсон работал помощником юриста, и необходимость копирования огромного количества документов натолкнула его на мысль о создании сухой фотографии. Свой первый копировальный аппарат он создал в 1938. Поначалу Карлсон назвал детище «электрография». Слово как нельзя лучше отражало техническую сторону изобретения. Но звучало слишком научно, и это отпугивало потенциальных покупателей. С названием помог преподаватель греческого языка из университета Вагая. «Ксерос» по-гречески «сухой», а «графос» — «писать». Так появилось слово «ксерография», а после и название компании «Xerox», которая первой среди фирм копировальной техники пришла к советским потребителям. Представительство компании открылось в СССР еще в 1974 году, а в России по наследству от советской эпохи и сейчас в разговорной речи вместо «скопировать» говорят «отксерить», независимо от того, на технике какого производителя делается копия. Имя нарицательное. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инициатором выступила французская сторона. Лидеры обсудили региональные проблемы, а также отношения Белоруссии с Евросоюзом и, в частности, с Францией, сообщила пресс-служба Лукашенко. Президента Финляндии Александра Стубба рассматривают как возможного переговорщика от ЕС с Россией. Он сам хотел бы выступить в этом качестве. Такое заявление Стубб сделал в эфире финского телеканала Йеле. При этом дипломатические источники в ЕС рассказали Хельсинки Саномат, что обсуждение находится на начальном этапе. Пока нет понимания, кто именно получить мандат переговорщика, какими будут его полномочия и состоятся ли переговоры в принципе. В ЕС по-прежнему обеспокоены тем, что могут оказаться в стороне от возможного мирного процесса на Украине, отмечают источники газеты. В Кизил-Юртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и грузового автомобиля «КамАЗ». По предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе ребенок. Погибших нет. На месте происшествия работают спасатели МЧС. Попугай из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса. Питомец по кличке Сяо Гуй стал настоящей сенсацией. Попугай всего за 33,5 секунды рассортировал 10 разных цветов по соответствующим контейнерам. Так он и установил рекорд.

0: Президент Финляндии Александр Стуб готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией. При этом он отметил, что мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательства о прекращении огня. Ранее Европа осудила массированную ночную атаку российских вооруженных сил на Украину. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жиа. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. А по словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона. Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Аксиос удалось узнать пункты этого плана.
1: Подробности. В сделку США и Ирана, по данным Аксиос, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
0: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
2: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Ормузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально и не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта, и возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые

0: уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Говорить о полном завершении конфликта еще рано. Речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты. Внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования. Та же и Куба на носу.
1: Востоковед Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС сообщило, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыто в случае возможного соглашения, он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Ньюф, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Бывший чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. А как посчитал Bloomberg, всего за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана, по словам агентства. Такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера, перед встречей с переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана, Трампа заявил, что шанс на сделку 50 на 50. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Матчи основной сетки Ролан-Гаррос начались на немного токсичном фоне. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синер и Арина Соболенко, угрожала бойкотом организаторам из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Было выпущено совместное заявление. Протестные настроения также выражали Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в следующем. В прошлом году доходы организаторов Ролан-Гаррос составили 395 5 миллионов евро, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом призовой фонд вырос лишь на 5,4%, то есть от общей выручки на призовые теннисистам отведено только 14,3%. В этом году ожидается, что выручка превысит 400 миллионов, однако доля призовых, по оценкам спортсменов, останется ниже 15%. Сами теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. В общем, топ-игроки пошумели немного, пригрозили бойкотом турниров «Большого шлема» в будущем, но до отказа выступать дело не дошло. Ограничились тем, что сократили на нынешнем Ролан-Гаррос общение со СМИ до символических 15 минут. 5 минут суммарно на всех вещателей и 10 в общем зале для пресс-конференций. Большинство экспертов из мира тенниса сходятся в том, что если однажды дело и дойдет до бойкотов, то святое место, как говорится, пусто не бывает. И звезд есть кем заменить. Свое мнение по поводу ситуации для Бизнес ФМ выразил комментатор телеканала Евроспорт Максим Янчевский.
5: Бойкот предполагает каких-то сплоченных действий. Уже сегодня мы видим, что Эмма Радукану не бойкотирует. И даже те попытки, которые сделали игроки, ведя к минимальному общению с прессой, даже они не увенчаются успехом, потому что не все теннисисты придерживаются этой единой стратегии, единой позиции. Суть конфликта ведь к чему сводится? Теннисисты и так в денежном размере они получают каждый год больше. Но Ролан-Гаррос идет на хитрую штуку и снижает процент от выручки. Но если вставать на сторону теннисиста, спрашивается у турнира, а почему вы снижаете процент? Ну, вы поставили там 15%, 15 небольшим, ну и придерживаетесь этой позиции. Зачем снижать процент? Если вставать на сторону именно турнира, то здесь можно сказать, что турнир зарабатывает только 2 недели в году в рамках проведения, собственно, его. И если у теннисистов есть вопросы и сравнение с теми же американскими лигами, где по 40-50% зарабатывают клубы, подчеркиваю, именно клубы, то здесь логично, аналогичные вопросы задавать именно туром, а не турниром «Большого шлема».
4: Ну а что же непосредственно сам теннис? Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит, конечно же, итальянец Синер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров в Индиан Уэлсе, в Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Синер стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6-тысячниках подряд. У него впечатляющая победная суперсерия – 29 матчей. Но есть у итальянца и слабые места. Это как раз может казаться пятисетовых поединков, где у него не всегда хватает физических кондиций. В этом году единственным, кто оказал более-менее достойное сопротивление Синеру, был Даниил Медведев. Но россиянин играет непредсказуемо. Многое будет зависеть от его стартовой недели. В первом круге Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин – 8-я ракетка мира, Уолтон – 97-я. Однако в личных встречах счет равный – 1-1. Вице-президент Федерации тенниса России и победитель Ролан-Гаррос Евгений Кафельников сказал, что не верит в успех Медведева. По его мнению, Синеру в нынешней форме навязать борьбу очень сложно.
6: Маловероятно, я не очень в это верю. Есть молодой испанец по фамилии Ходор, он может. Новак Джокович, которому если хватит физических сил, он есть теоретический Зверев. Я думаю, что эти теннисисты в теории могут доставить неприятности.
4: Основные шансы у россиян в женском турнире. Максим Янчевский сказал, что верит в успех Миры Андреевой.
5: Я считаю, что Мира Андреева одна из фаворитов этого турнира. На ее счастье, если говорить по сетке, какие-то маленькие детали подмечать, она не попала в ту половину, где Арина Соболенко и где Коко Гауф, которую она все никак не может обыграть. Поэтому в ее части сетки, наверное, самое опасное — это Рыбакина и Мухова. Там же у нее потенциально полуфинал, если свою четверть мира выигрывает, Светолина, Костюк, либо Швёнтек. Но с каждой из них ей вполне по силам играть. Дальше все зависит, мне кажется, от нее самой. Но я думаю, что у нее в этом году шансы хорошие пройти очень далеко.
4: На данный момент Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла уже 2 турнира в одиночном разряде – в Аделаиде и Линце, и еще один в парном с Дианой Шнайдер в Риме. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На следующей неделе на Бизнес ФМ по ОПКЗ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 16:47 в Москве. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям.
3: Итоги недели.
1: Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. А просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
8: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
9: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
8: Выбрав случай чайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
10: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
8: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
11: Если учесть, что себестоимость купить билеты с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
8: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записываются в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды.
3: Итоги недели.
1: Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. А какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
12: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
13: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
12: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
14: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
15: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
14: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
15: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
14: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
15: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
14: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
12: Сезон отключений горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
16: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
12: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
17: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа вот, с разными ценами.
15: В этом году планируются такие тарифы?
17: Скорее всего, да.
12: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Установить сторонние приложения на Android станет сложнее.
3: Итоги недели.
1: В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
18: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
19: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
18: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
20: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор.
18: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Рустор. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Ободоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 16.57 в Москве, в студии Евгения Симонова. В результате удара вооруженных сил России в Киеве и Киевской области были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер» и «Кинжал» объекты украинского ВПК в Киеве и Киевской области. По объектам гражданской инфраструктуры никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Школьники из России завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе нашей сборной также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Житель Петербурга облил свою бывшую девушку кислотой. После ссоры выстрелил из сигнального пистолета, нанес ей ножевые ранения и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что 27-летний мужчина задержан. Преступление он совершил вечером 23 мая в квартире одного из домов на Железноводской улице. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Количество погибших при взрыве поезда в Пакистане достигло 24. Трое из них военнослужащие погранкорпуса. Пострадали около 50 человек. Сепаратистская организация «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за атаку. Заминированный автомобиль подорвал поезд в Пакистане. Сегодня состав перевозил более 330 военных. Инцидент произошел в момент, когда поезд остановился, чтобы к нему присоединили вагоны, в которых должны были ехать семьи военнослужащих. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:59 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. А при этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Меж тем последовала реакция и европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия и заявила, что на следующей неделе министр иностранных дел стран ЕС обсудит усиление давления на Москву. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. Эти и другие темы в эфире Business FM. Минобороны России подтвердило удар возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. А при этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. А также для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Украинские СМИ сообщают, что ударом подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находится крупное месторождение газа. Владимир Путин еще в пятницу поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Стробельске, которую президент России назвал терактом, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Судя по всему, орешник применялся по каким-то командным пунктам. Возможно, это были заглубленные командные пункты, подготовленные к тому, чтобы работать во время ракетных атак. Район Белая Церковь, рядом с Киевом, там был нанесен удар именно орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. 6 групп по 6 боевых элементов, боевых блоков, то есть все стандартно, все штатно для орешника были применены и вызвали, вероятно, те или иные разрушения, о масштабах которых мы еще пока будем судить через некоторое время. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, нерезультативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Министерство обороны России заявило, что удар был именно по объектам военного управления, то есть по штабам, по командным пунктам. Если мы говорим про «Орешник», все прошло штатно. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. «Орешник» применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводят ВСУ на территории Российской Федерации. «Орешник» играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии колледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены, в основном молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Всего на момент атаки в здании находились 86 человек. – На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших в ИСУ неоднократно пытались с БПЛА атаковать Старобельск, отметил пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко.
2: Проходит несколько акций. У нас, вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
1: Что буквально возле здания сейчас происходит?
2: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
1: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
2: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
1: Корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко. Тем временем российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасным последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом, а при этом военных объектов на месте он не увидел. А накануне в Совбезионе прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. А тем временем в Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж. Родные и близкие простились со студенткой Анной Погребенченко. Ей было 19 лет. О текущей ситуации в городе и состоянии пострадавших рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк.
6: Да, поскольку я третий день работаю на месте, мне удалось пообщаться и с родственниками пострадавших, и погибших. Также я вчера навещала пострадавших детей в Старобельской центральной городской многопрофильной больнице. Есть двое детей, у которых состояние здоровья тяжкое, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. И сейчас под вопросом направления данных двух детей путем санавиации в федеральные клиники города Москвы. Вы знаете, я как мать испытываю самые глубочайшие чувства сопереживания. Я очень тяжело нахожу слова. Здания бомбили поэтапно. И вот те дети, которые находились под завалами, они кричали, и спасатели помогали этих детей доставить. Вот эти вот девочки выжили. Они находятся в больнице. Также и дети детей спасали. Они помогали друг друга вытаскивать из-под завалов.
1: Какие условия пребывания в больнице у детей? Всего ли хватает? Мы понимаем, что город небольшой.
6: Да, дети пребывают в комфортных условиях. Им оказывается своевременная квалифицированная медицинская помощь, психологическая. Психологическая помощь была оказана как сотрудниками МЧС, психологами. Также оказывалась помощь Центра психолого-медико-педагогической помощи развития. Кроме того, к нам приезжали московские специалисты-психологи, которые на месте работали с родителями.
1: Инна Швенк, уполномоченный по правам ребенка Луганской Народной Республики. Ну, а ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки о ночных атаках на Киев и его окрестности, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске двумя днями ранее.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
23: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобильске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобильск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
1: Между тем последовала реакция и европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министр иностранных дел стран ЕС обсудит усиление давления на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ночные удары по Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России орешника является эскалацией конфликта и подтвердила приверженность Германии твердой поддержке Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Кавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
4: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
5: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
4: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки Джермук, которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведено 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Кавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран в последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
7: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
4: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуации воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы, и это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
4: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
11: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
24: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
11: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
24: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей, Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Погода в Москве.
1: Сейчас столица плюс 23 градуса. В некоторых районах уже начался слабый дождь. Синоптики обещали, что к вечеру он будет во всей Москве. Завтра также вероятны осадки и до плюс 20 градусов. 17:17 в Москве. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться на следующей неделе? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершила торги на отметке $103.97 за баррель. Сегодня Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник, продолжит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
12: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
1: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Brent ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть кроме Ближнего Востока и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
1: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги. Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка» с 7.30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая, особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии. По Большой Грузинской улице в сторону метро Баррикадная и 905 года по тротуарам обычным пешеходам было не пройти, а приходилось обходить по проезжей части. В очередях много семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. А многие, не пройдя и половину пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят. А кто-то и в 8.50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решили в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
14: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь, да, успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала там, что в Рилсе все про это рассказывают. Я такой думаю, ну ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга, и вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8:30. Сейчас уже 9:00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
15: Если останется только платные билеты, пойдете?
14: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
15: Как узнали об акции?
14: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
15: Почему вообще решили пойти?
14: Для разнообразия.
16: Интересно.
14: Интересно. Мы здесь были уже, ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
15: А сколько вы стоите в очереди?
14: На минут 20, точно, 25.
15: Если вы сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти?
14: Я думаю, что нет.
17: Мы из Липецка. Получилась такая возможность, по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
1: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя. Футболистки из Северной Кореи стали чемпионами на поле идеологического врага. Женский футбольный клуб из КНДР выиграл Азиатскую лигу чемпионов, финал которой проходил в южнокорейском Сувоне. Команда Нэко Хян победила японских соперниц из Токио Верди Белезе со счетом 1-0. Интересно, что южнокорейские болельщики, которые были большинство на стадионе, поддерживали команду из Северной Кореи. О необычной атмосфере этого матча рассказывает житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам.
19: Насколько я могу судить по обзорам прессы и вообще, в принципе, по обсуждениям, отношение к визиту от северокорейской команды было такое нейтрально благожелательное, ближе к благожелательному, потому что в одном издании прям подчеркивалось, что Южная Корея должна проявить гостеприимство гостям из Северной Кореи. Самое интересное, что перед финалом эта северокорейская команда обыграла же южнокорейскую из Сувона. И, тем не менее, отношение все равно осталось благожелательным. Из того, что я видел, это болельщики южнокорейцы. Они прям поддерживали своих северных соседей. Поэтому можно сказать, что атмосфера была такая, не скажу дружественная, да, но не враждебная. Еще там один штрих, когда команда северокорейская прилетела на полуфинал, то их в аэропорту прям встречали из общественных организаций люди, которые держали плакаты, которые приветствовали их, типа «добро пожаловать». Другое дело, что северокорейские спортсменки это не отреагировали никак, прошли мимо, но это понятно, да, они, наверное, воспринимают это, их накачивали по поводу того, что могут быть всякие провокации.
1: Житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам. Женская лига чемпионов в Азии проходит второй раз в истории. Год назад чемпионом стала китайская команда Ухань. За победу в турнире клуб получает призовые в размере $1 млн. Правда, женский футбольный клуб из КНДР не получил призовые из-за санкцион против Пхеньяна. Как пишет южнокорейское агентство Ренхап, ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация будут покрывать за счет этих средств расходы во время будущих международных турниров.
25: Реклама.
20: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением.
0: Гость прибыл с дочерью прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильно зауженны от колена. Через несколько месяцев Анна Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
25: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. До 65 человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Из них 21 погиб. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он встретил иностранных журналистов в Луганской республиканской клинической больнице, куда госпитализированы пострадавшие при атаке. Пасечник выразил уверенность, что виновные в кровавом преступлении в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. В Иране сообщили о прохождении 33 судов за сутки через Ормузский пролив. Среди них танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие плавсредства, уточнили представители корпуса стражи Исламской революции. Там добавили, что суда смогли двигаться по этому маршруту после получения разрешений и в координации с военно-морскими силами КСИР. ДТП с автомобилем Porsche произошло в Москве. По информации СМИ, за рулем перевернувшейся машины находился футболист Александр Прудников. Один человек пострадал, об этом сообщили в МВД. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии. Российская спортсменка Нуринисо Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из классического лука. Она обошла испанку Элией Каналес. Финальный счет 6-4. Чемпионат Европы по стрельбе из классического лука прошел в турецкой Анталии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. А по словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона.

0: Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. Об этом написал у себя в соцсети True Social. Сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. А по словам Трампа, в разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона. Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Аксиос удалось узнать пункты этого плана.
1: Подробности.
2: Сделку США и Ирана, по данным Аксиос, входит в продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
0: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
3: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Ормузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим, но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия. И падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике. Ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби. Они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне. И все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные

0: иранский источник. Говорить о полном завершении конфликта еще рано. Речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты, внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования, та же и Куба на носу.
0: Востоковед Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС сообщило, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт в случае возможного соглашения, он останется под контролем Ирана. Как подчеркивает Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Ньюф, США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Бывший чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. А как посчитал Bloomberg, всего за последние 8 лет США ввели почти 2000 санкций против Ирана. По словам агентства, такие меры лишь подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению, в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай. Еще вчера, перед встречей с переговорщиками для обсуждения нового предложения Ирана, Трампа заявил, что шанс на сделку 50 на 50. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан-Гаррос, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Матчи основной сетки Ролан-Гаррос начались на немного токсичном фоне. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синер и Арина Соболенко, угрожала бойкотом организаторам из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Было выпущено совместное заявление. Протестные настроения также выражали Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в следующем. В прошлом году доходы организаторов Ролан-Гаррос составили 395 миллионов евро, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом призовой фонд вырос лишь на 5,4%, то есть от общей выручки на призовые теннисистам отведено только 14,3%. В этом году ожидается, что выручка превысит 400 миллионов, однако доля призовых, по оценкам спортсменов, останется ниже 15%. Сами теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. В общем, топ-игроки пошумели немного, пригрозили бойкотом турниров «Большого шлема» в будущем, но до отказа выступать дело не дошло. Ограничились тем, что сократили на нынешнем Ролан-Гаррос общение со СМИ до символических 15 минут. 5 минут суммарно на всех вещателей и 10 в общем зале для пресс-конференций. Большинство экспертов из мира тенниса сходятся в том, что если однажды дело и дойдет до бойкотов, то святое место, как говорится, пусто не бывает. И звезд есть кем заменить. Свое мнение по поводу ситуации для Бизнес ФМ выразил комментатор телеканала Евроспорт Максим Янчевский.
4: Бойкот предполагает каких-то сплоченных действий. Уже сегодня мы видим, что Эмма Радукану не бойкотирует. И даже те попытки, которые сделали игроки, ведя к минимальному общению с прессой, даже они не увенчаются успехом, потому что не все теннисисты придерживаются этой единой стратегии, единой позиции. Суть конфликта ведь к чему сводится? Теннисисты и так в денежном размере они получают каждый год больше. Но Ролан Гаррос идет на хитрую штуку и снижает процент от выручки. Но если вставать на сторону теннисиста, спрашивается у турнира, а почему вы снижаете процент? Ну, вы поставили там 15%, 15 с небольшим, ну и придерживайтесь этой позиции. Зачем снижать процент? Если вставать на сторону именно турнира, то здесь можно сказать, что турнир зарабатывает только 2 недели в году в рамках проведения, собственно, его. И если у теннисистов есть вопросы и сравнение с теми же американскими лигами, где по 40-50% зарабатывают клубы, подчеркиваем, на клубы, то здесь логично, аналогичные вопросы задавать именно туром, а не турниром «Большого шлема».
3: Ну а что же непосредственно сам теннис? Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит, конечно же, итальянец Синер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров в Индиан Уэлсе, в Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Синер стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6-тысячниках подряд. У него впечатляющая победная суперсерия – 29 матчей. Но есть у итальянца и слабые места. Это как раз может казаться 5-сетовых поединков, где у него не всегда хватает физических кондиций. В этом году единственным, кто оказал более-менее достойное сопротивление Синеру, был Даниил Медведев. Но россиянин играет непредсказуемо. Многое будет зависеть от его стартовой недели. В первом круге Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин – 8-я ракетка мира, Уолтон – 97-я. Однако в личных встречах счет равный – 1-1. Вице-президент Федерации тенниса России и победитель Ролан Гаррос Евгений Кафельников сказал, что не верит в успех Медведева. По его мнению, Синеру в нынешней форме навязать борьбу очень сложно.
5: Маловероятно, я не очень в это верю. Есть молодой испанец по фамилии Ходор, он может. Новак Джокович, которому если хватит физических сил, он есть теоретический Зверев. Я думаю, что эти теннисисты в теории могут доставить неприятности.
3: Основные шансы у россиян в женском турнире. Максим Янчевский сказал, что верит в успех Миры Андреевой.
4: Я считаю, что Мира Андреева одна из фаворитов этого турнира. На ее счастье, если говорить по сетке, какие-то маленькие детали подмечать, она не попала в ту половину, где Арина Соболенко и где Коко Гауф, которую она все никак не может обыграть. Поэтому в ее части сетки, наверное, самое опасное — это Рыбакина и Мухова. Там же у нее потенциально полуфинал, если свою четверть мира выигрывает, Светолина, Костюк, либо Швёнтек. Но с каждой из них ей вполне по силам играть. Дальше все зависит, мне кажется, от нее самой. Но я думаю, что у нее в этом году шансы хорошие пройти очень далеко.
3: На данный момент Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла уже 2 турнира в одиночном разряде – в Аделаиде и Линце, и еще один в парном с Дианой Шнайдер в Риме. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Классики в праве. Короче, Чехов.
7: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
7: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
8: Классики в праве на Business FM.
0: 17:47 в Москве. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха.
8: Итоги недели.
0: Об этом заявился основатель компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
9: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
10: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
9: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
11: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
9: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM Max мы спросили наших подписчиков, а что лучше, HR или отдел кадров? 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. Кроссовки Adidas не смогли перепрыгнуть пролив.
2: Итоги недели.
0: Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви Adidas, компания Stockman, заявила о разрыве цепочки поставок из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают «Известия». Из-за закрытия Армуза поставщики ищут альтернативные пути. А некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация и вырастут ли цены? Светлана Чередникова подробнее.
12: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился Adidas, принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент Adidas в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому Stockman сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие Adidas в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
13: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка, в хорошей перспективе, там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle, тоже из Китая сейчас активно поставляются. Reebok, все остальное. На самом деле, сам совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производятся. Например, нас много шлифов в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы, какие-нибудь вот Nike-овские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02 там, и так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановится. Там просто русскоязычное сообщество достаточно большое. И там очень выгодно бизнес открывать, потому что нулевая ставка, и народ там весь присутствует. Но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
12: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопула.
14: Я точно знаю, что сейчас даже мы так отправляли уже несколько раз. Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну, на 200, на $500 поднялась ставка фрахта, и больше она не поднималась. Месяц назад РЖД изменил тарифы на 12%, поднялась ставка фрахта на 12%. Но это не из-за событий на Ближнем Востоке. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург, там действительно были изменения от 1500 до $4000 за контейнер, но опять-таки в зависимости от того, какой товар идет. Для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах $1500, и она не увеличивается. То есть ставка фрахтов вот после вот этого пикового импульса, который мы увидели там пару месяцев назад, она в общем-то и целом не растет. Она стабилизировалась на тех значениях.
12: Компания «Стокман», которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
15: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пассажирские поезда, которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил оператор перевозок в Крым и Севастополь. Напомню, проезд транспорта по Крымскому мосту закрыли около 4 утра воскресенья, а запустили после 7 часов. По состоянию на 9 утра опаздывали 4 поезда в Крым и 2 из Крыма. Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезаименитства. На встрече с предстоятелем глава государства особо отметил опыт патриарха в строительстве межцерковных отношений и подчеркнул необходимость поддерживать единство многонационального и многоконфессионального народа России. День тезаименитства. Именины патриарха Кирилла отмечается 24 мая. В эту дату чествуются святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Московской области. Столкнулись сразу 13 автомобилей. В аварию попали легковые машины и 2 фуры. К месту ДТП вылетел вертолет санавиации. Об этом сообщают СМИ. Информации о количестве возможных пострадавших не поступало. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. А при этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре не наносилось. Между тем, последовала реакция европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. А президент Франции и канцлер Германии также осудили ночные удары по Украине. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки, а под вопросом также поставки овощей и фруктов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удар возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Также для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородские районы Полтавской области, где находится крупное месторождение газа. Владимир Путин еще в пятницу поручил Минобороны разработать вариант ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Судя по всему, орешник применялся по каким-то командным пунктам. Возможно, это были заглубленные командные пункты, подготовленные к тому, чтобы работать во время ракетных атак. Район Белая Церковь, рядом с Киевом, там был нанесен удар именно орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. 6 групп по 6 боевых элементов, боевых блоков, то есть все стандартно, все штатно для орешника были применены и вызвали, вероятно, те или иные разрушения, о масштабах которых мы еще пока будем судить через некоторое время. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, нерезультативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Министерство обороны России заявило, что удар был именно по объектам военного управления, то есть по штабам, по командным пунктам. Если мы говорим про «Орешник», все прошло штатно. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. «Орешник» применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводит ВСУ на территории Российской Федерации. «Орешник» играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Окончательное число погибших в общежитии Петколледжа — 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил иностранным журналистам. Всего на момент атаки в здании находились 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались с помощью БПЛА атаковать Старобельск, отметил Пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
19: проходит несколько акций.
20: У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
21: Что буквально возле здания сейчас происходит?
20: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской Народной Республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
21: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
20: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
0: Корреспондент «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко. Тем временем в Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж. Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. При этом ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки о ночных атаках на Киев и его окрестности, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске двумя днями ранее.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
22: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобельск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
0: Уже последовала реакция и европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министр иностранных дел стран ЕС обсудит усиление давления на Москву. Президент Франции Макрон также осудил ночные удары по Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России Орешника является эскалацией конфликта и подтвердил приверженность Германии твердой поддержке Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный, подробнее.
23: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
1: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
23: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Кавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
3: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
23: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы, и это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
23: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето.
6: Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
24: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Слабый дождь начнется около 10 вечера, обещают синоптики. Также на завтра передают небольшой дождь до плюс 20. +18-16 в Москве. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться на следующей неделе? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершила торги на отметке $103.97 за баррель. Сегодня Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник, продолжит гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов.
8: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходит достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость — это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
0: Гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля. рубля, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
0: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги. Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка» с 7.30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая, особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии. По Большой Грузинской улице в сторону метро Баррикадная и 905 года по тротуарам обычным пешеходам было не пройти, а приходилось обходить по проезжей части. В очередях много семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. А многие, не пройдя и половину пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят. Так кто-то и в 8.50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решили в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
9: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь да успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала там, что в Рилсе все про это рассказывают. Я такой думаю, ну ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга, и вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8.30. Сейчас уже 9.00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
10: Если останется только платные билеты, пойдете?
9: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
10: Как узнали об акции?
9: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
10: Почему вообще решили пойти?
9: Для разнообразия.
10: Интересно.
9: Мы здесь были уже. Ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
10: А сколько вы стоите в очереди?
9: На минут 20, точно 25.
10: Если вы сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти?
9: Я думаю, что нет.
11: Мы из Липецка, получилась такая возможность, что по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
0: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя. Футболистки из Северной Кореи стали чемпионами на поле идеологического врага. Женский футбольный клуб из КНДР выиграл Азиатскую лигу чемпионов, финал которой проходил в южнокорейском Сувоне. Команда Нэкохян победила японских соперниц из Токио Верди Белезе со счетом 1-0. Интересно, что южнокорейские болельщики, которые были большинство на стадионе, поддерживали команду из Северной Кореи. О необычной атмосфере этого матча рассказывает житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам.
12: Насколько я могу судить по обзорам прессы и вообще, в принципе, по обсуждениям, отношение к визиту от северокорейской команды было такое нейтрально-благожелательное, ближе к благожелательному, потому что в одном издании прям подчеркивалось, что Южная Корея должна проявить гостеприимство гостям из Северной Кореи. Самое интересное, что перед финалом эта северокорейская команда обыграла же южнокорейскую из Сувона. И, тем не менее, отношение все равно осталось благожелательным. Из того, что я видел, это болельщики южнокорейцы. Они прям поддерживали своих северных соседей. Поэтому можно сказать, что атмосфера была такая, не скажу, дружественная, да, но не враждебная. Еще там один штрих, когда команда северокорейская прилетела на полуфинал, то их в аэропорту прям встречали из общественных организаций люди, которые держали плакаты, которые приветствовали их, типа, добро пожаловать. Другое дело, что северокорейские спортсменки это не отреагировали никак, прошли мимо, но это понятно, да, они, наверное, воспринимают, их накачивали по поводу того, что могут быть всякие провокации.
0: Житель южнокорейского города Чхонджу Сергей Нам. Женская лига чемпионов в Азии проходит второй раз в истории. Год назад чемпионом стала китайская команда Ухань. За победу в турнире клуб получает призовые в размере $1 млн. Правда, женский футбольный клуб из КНДР не получил призовые из-за санкцион против Пхеньяна. Как пишет южнокорейское агентство Рьохап, ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация будут покрывать за счет этих средств расходы во время будущих международных турниров.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар Карьеры, медианный доход сеньор-специалиста в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишут или анализируют искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
13: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией, приедут на первый международный форум по безопасности, который пройдет в нашей стране. Об этом сообщили в Совбезе. Ранее замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов рассказал РИА Новости, что Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего США, на предстоящий форум, что у них есть интерес к мероприятию. Форум пройдет 26-29 мая в Московской области на площадках Лайф-Арена и Центрального парка «Патриот». В нем примут участие более 140 иностранных делегаций из свыше чем 120 стран. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области. Недалеко от поселка Лесной столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, обратились за медпомощью. Предварительно причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Китай осуществил запуск космического корабля «Шэньчжоу-23». Об этом сообщило центральное телевидение КНР. Запуск был произведен в 23:08 по местному времени. Это 18:08 по Москве с космодрома Цюань на северо-западе Китая. Синоптики анонсировали дождливую погоду в Москве. Дожди будут идти в столичном регионе всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха заметно понизится, рассказали в гидрометцентре. Днем в понедельник столбики термометров в Москве не поднимутся выше 21 градуса тепла. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением сделки с Тегераном. А по его словам, время на стороне США. При этом ранее американский лидер заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано. Министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе обсудят, как усилить международное давление на Москву после удара возмездия. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Минобороны России ранее проинформировала, что среди целей ракетного удара в ночь на 24 мая не было гражданской инфраструктуры.

0: на стороне США. При этом Трамп заявил, что переговоры проходят организованно и конструктивно, и отношения с Ираном становятся все более профессиональными и продуктивными. Однако пока соглашение о мире не будет подписано, США продолжит блокаду иранских портов, добавил американский президент. Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано, и пообещал открытие Ормузского пролива. В разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Axios удалось узнать пункты этого плана.
1: Подробности. В сделку США и Ирана, по данным Axios, входит продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть, а вооруженные силы США, переброшенные на Ближний Восток в последние месяцы, останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Предполагается, что меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. При этом The New York Times пишет, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана в рамках сделки. Также в рамках договора, по данным Axios, Израиль должен прекратить удары по Хизбалле в Ливане. Трамп в своем посте писал, что провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.
0: Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
2: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Ормузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Но если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.

0: Малик Дудаков, политолог-американист. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Говорить о полном завершении конфликта еще рано, речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. И Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты, внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования, та же и Куба на носу.
0: Востоковед Елена Супонина. Иранские власти, в свою очередь, еще раз не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта США, сообщает Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана. Зеленый свет соглашению еще не дали Совет нацбезопасности и верховный лидер страны Маджтаба Хамини. А в Тегеране еще вносят уточнения в один или два пункта меморандума. Иранское агентство Фарс, это с ним, сообщают, что руководство Ирана настаивает на разблокировке части активов страны как обязательном условии возможной сделки с Штатами, считая эту позицию своей красной линией. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил француза Артура Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Матчи основной сетки Ролан-Гаррос начались на немного токсичном фоне. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синер и Арина Соболенко, угрожала бойкотом организаторам из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Было выпущено совместное заявление. Протестные настроения также выражали Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в следующем. В прошлом году доходы организаторов Ролан-Гаррос составили 395 миллионов евро, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом призовой фонд вырос лишь на 5,4%, то есть от общей выручки на призовые теннисистам отведено только 14,3%. В этом году ожидается, что выручка превысит 400 миллионов, однако доля призовых, по оценкам спортсменов, останется ниже 15%. Сами теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. В общем, топ-игроки пошумели немного, пригрозили бойкотом турниров «Большого шлема» в будущем, но до отказа выступать дело не дошло. Ограничились тем, что сократили на нынешнем Ролан-Гаррос общение со СМИ до символических 15 минут. 5 минут суммарно на всех вещателей и 10 в общем зале для пресс-конференций. Большинство экспертов из мира тенниса сходятся в том, что если однажды дело и дойдет до бойкотов, то святое место, как говорится, пусто не бывает. И звезд есть кем заменить. Свое мнение по поводу ситуации для Бизнес ФМ выразил комментатор телеканала Евроспорт Максим Янчевский.
4: Бойкот предполагает каких-то сплоченных действий. Уже сегодня мы видим, что Эмма Радукану не бойкотирует, и даже те попытки, которые сделали игроки, ведя к минимальному общению с прессой, даже они не увенчаются успехом, потому что не все теннисисты придерживаются этой единой стратегии, единой позиции. Суть конфликта ведь к чему сводится? Теннисисты и так в денежном размере они получают каждый год больше, но Ролан-Гаррос идет на хитрую штуку и снижает процент от выручки. Но если вставать на сторону теннисиста, спрашивается у турнира, а почему вы снижаете процент? Ну, вы поставили там 15%, 15 небольшим, ну и придерживайтесь этой позиции. Зачем снижать процент? Если вставать на сторону именно турнира, то здесь можно сказать, что турнир зарабатывает только 2 недели в году в рамках проведения, собственно, его. И если у теннисистов есть вопросы и сравнение с теми же американскими лигами, где по 40-50% зарабатывают клубы, подчеркиваю, именно клубы, то здесь логично, аналогичные вопросы задавать именно туром, а не турниром «Большого шлема».
3: Ну а что же непосредственно сам теннис? Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит, конечно же, итальянец Синнер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров в Индиан Уэлсе, в Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Синнер стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6-тысячниках подряд. У него впечатляющая победная суперсерия – 29 матчей. Но есть у итальянца и слабые места. Это как раз может казаться 5-сетовых поединков, где у него не всегда хватает физических кондиций. В этом году единственным, кто оказал более-менее достойное сопротивление Синнеру, был Даниил Медведев. Но россиянин играет непредсказуемо. Многое будет зависеть от его стартовой недели. В первом круге Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин – 8-я ракетка мира, Уолтон – 97-я. Однако в личных встречах счет равный – 1-1. Вице-президент Федерации тенниса России и победитель Ролан-Гаррос Евгений Кафельников сказал, что не верит в успех Медведева. По его мнению, Синнеру в нынешней форме навязать борьбу очень сложно.
5: Маловероятно, я не очень в это верю. Есть молодой испанец по фамилии Ходор, он может. Новак Джокович, которому если хватит физических сил, он есть теоретический Зверев. Я думаю, что эти теннисисты в теории могут доставить неприятности.
3: Основные шансы у россиян в женском турнире. Максим Янчевский сказал, что верит в успех Миры Андреевой.
4: Я считаю, что Мира Андреева одна из фаворитов этого турнира. На ее счастье, если говорить по сетке, какие-то маленькие детали подмечать, она не попала в ту половину, где Арина Соболенко и где Коко Гауф, которую она все никак не может обыграть. Поэтому в ее части сетки, наверное, самое опасное — это Рыбакина и Мухова. Там же у нее потенциально полуфинал, если свою четверть мира выигрывает, Светолина, Костюк, либо Швёнтек. Но с каждой из них ей вполне по силам играть. Дальше все зависит, мне кажется, от нее самой. Но я думаю, что у нее в этом году шансы хорошие пройти очень далеко.
3: На данный момент Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла уже 2 турнира в одиночном разряде – в Аделаиде и Линце, и еще один в парном с Дианой Шнайдер в Риме. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: А сейчас и в эти минуты идет первый тайм суперфинала Кубка России. Спартак-Краснодар. Пока счет 0-0. Перед началом матча участники и зрители почтили минуты молчания память погибших в Старобельском колледже.
2: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болонье в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали сдаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. и карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас». Говорящие фамилии на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
8: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь натуральное намазать, пауч ребенку купить не экологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать, с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
7: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
8: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 18:48 в Москве. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака.
2: Итоги недели.
0: Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
9: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
10: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
11: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
10: Он уже процветает, я же говорю, там Из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
9: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
11: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
9: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
2: Итоги недели.
0: В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
12: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление. Убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов. Следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
13: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь и ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем не событиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
14: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
13: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
12: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего. Хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
14: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий. Искусственный интеллект – это тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, саморедактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
12: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 18:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Крупный пожар произошел на территории рынка «Тополюк» на востоке Москвы. Горят одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и стройматериалы на площади 1500 квадратов. В тушении уже задействовали 2 вертолета. Группировку пожарных увеличили до 80 человек и 30 единиц техники. О пострадавших не сообщается. Сегодня в связи с проведением футбольного матча «Спартак-Краснодар» временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники» в Москве. Ограничения действуют с 19 часов и до окончания мероприятия. На некоторых участках перекрытия запрещена парковка. На данный момент закончился первый тайм встречи. 1-0 ведет «Спартак». Гол на 37-й минуте забил Пабло Салари. Финал Кубка России по футболу начался с минуты молчания в памяти о жертвах теракта в Старобельске. Школьники из России завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане, в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в 5 лучших. С высокими результатами школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Петербуржец облил свою бывшую девушку кислотой после ссоры, выстрелил из сигнального пистолета, нанес ей ножевые ранения и скрылся. Об этом сообщила официальная представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что 27-летний мужчина задержан. Само преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из домов на Железноводской улице. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удар возмездия орешником по Украине. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре не наносилось. Меж тем последовала уже реакция европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Каллас осудила удар возмездия и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки. А под вопросом также поставки овощей и фруктов из Армении. Суперфинал Кубка России по футболу проходит сегодня в Лужниках. Играют Краснодар и Спартак. Счет открыли спартаковцы. В первом тайме они забили гол. Добавлю, победителя суперфинала получит более 113 миллионов рублей призовых. Для обеих команд этот матч станет последним шансом завершить сезон с трофеем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удар возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Также для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. А что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Был нанесен удар орешником. Мы не знаем точной результативности, мы пока не знаем эффективности удара, но удар прошел так же, как предыдущие разы. То есть все стандартно, все штатно для орешника. Одновременно по целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер», баллистической ракетой «Кинжал» и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Известно, что в Киеве предпринимались попытки работы противовоздушной обороны, имело место, но, вероятно, нерезультативно, потому что взрывы на земле происходили. В случае, если бы ПВО работало успешно, ну, наверное, падали бы только обломки. Обломки баллистических ракет не взрываются, а просто остаются сами по себе. Ну, баллистические ракеты, они применялись, применяются и будут применяться в любом случае, если говорить о ракетах типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», то есть они постоянно применяются, просто по объектам особой важности, скажем так. Орешник применяется, ну, вероятно, в виде своеобразных ответных мер на те или иные операции, выходящие за рамки общепринятого, которые проводят ВСУ на территории Российской Федерации. Орешник играет роль, ну, своеобразного оружия возмездия, которое применяется очень точечно и очень избирательно.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девочки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пащник сообщил иностранным журналистам. Всего на момент атаки в здании находились 86 человек. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались атаковать Старобельск с помощью БПЛА, отметил Пасечник. Рядом с атакованным колледжем в Старобельске появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказывает корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
16: Проходят несколько акций. У нас вот, к примеру, в Луганском отделении ЛГПУ есть стихийный мемориал, появился туда люди. Студенты в основном приносят цветы, игрушки, стихотворения какие-нибудь, может, написанные. И еще акция «Они просто учились» там в соцсетях. Поддерживают в основном в комментариях родственников погибших людей.
17: Что буквально возле здания сейчас происходит?
16: Продолжается, наверное, все-таки расчистка. Просто глава Луганской народной
18: республики отметил титаническую работу наших спасателей, которые, не покладая рук, просто работали с утра пятницы.
17: Как еще это отразилось на жизни и города Старобельска, и региона?
18: Конечно, все подавлены. В Старобельске, если говорить в первые часы после удара, когда наш корреспондент там находился, то у всех людей на лицах было только боль, скорбь, также непонимание, злость, возможно. В регионе также мы все скорбим, весь регион скорбит. Луганск особенно, потому что у нас тоже есть отделение ЛГПУ, ну, основное. Все переживают, все очень пристально следили за этой ситуацией.
0: Корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко. А тем временем в Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж. Родные и близкие простились со студенткой Анной Погребниченко. Ей было 19 лет. О текущей ситуации в городе и состоянии пострадавших рассказывает уполномоченный по правам ребенка Луганской Народной Республики Инна Швенко.
19: Да, поскольку я третий день работаю на месте, мне удалось пообщаться и с родственниками пострадавших, и погибших. Также я вчера навещала пострадавших детей в Старобельской центральной городской многопрофильной больнице. Есть двое детей, у которых состояние здоровья тяжкое, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. И сейчас под вопросом направления данных двух детей путем санавиации в федеральные клиники города Москвы. Вы знаете, я как мать испытываю самые глубочайшие чувства сопереживания. Я очень тяжело нахожу слова. Здания бомбили поэтапно. И вот те дети, которые находились под завалами, они кричали, и спасатели помогали этих детей доставить. Вот эти вот девочки выжили. Они находятся в больнице. Также и дети детей спасали. Они помогали друг друга вытаскивать из-под завалов.
17: Какие условия пребывания в больнице у детей? Всего ли хватает? Мы понимаем, что город небольшой.
19: Да, дети пребывают в комфортных условиях. Им оказывается своевременная квалифицированная медицинская помощь, психологическая. Медицинская помощь была оказана как сотрудниками МЧС, психологами. Также оказывалась помощь Центра психолого-медико-педагогической помощи развития. Кроме того, к нам приезжали московские специалисты-психологи, которые на месте работали с родителями.
0: Инна Швенко, уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике. Первый из 10 госпитализированных пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске выписан из больницы, сообщил Леонид Пасечник. Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезион прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. При этом ведущие американские и британские СМИ сегодня оперативно публикуют заметки о ночных атаках на Киев и его окрестности, но почти не упоминают, что случилось в Старобельске двумя днями ранее.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобельск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
0: Уже последовала реакция и европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ночные удары по Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России Орешника является эскалацией конфликта и подтвердил приверженность Германии твердой поддержке Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за две недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
1: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазинов формата у дома. Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствуют обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян. О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов Алкопро Андрей Московский.
21: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 23-м году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
1: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки Джермук, которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
22: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
1: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
1: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Классики в праве.
4: Лечить нельзя калечить.
5: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
24: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
2: Классики в праве на Бизнес ФМ.
25: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 21 градус. Синоптики обещают в ближайшее время придут дожди в Москву ближе к 10 вечера. Завтра также вероятны осадки и до 20 тепла. Девятнадцать-18 в Москве. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться на следующей неделе? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершила торги на отметке $103.97 за баррель. Сегодня Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник, продолжит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
26: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалили цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
0: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
0: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги. Очереди в московский зоопарк длиннее день ото дня. Там до конца мая проходит акция «Ранняя пташка» с 7.30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. Для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы 1000. Очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. И если вчера очередь двигалась быстро и бодро, люди ждали не дольше 15 минут, то сегодня тротуары на Красной Пресне конкретно встали. От центрального входа в зоопарк на 300 метров растянулись сразу три гигантские линии. По Большой Грузинской улице в сторону метро Баррикадная и 905 года по тротуарам обычным пешеходам было не пройти, а приходилось обходить по проезжей части. В очередях много семей с детьми, даже с младенцами в колясках и молодежи. Большинство стоят по 30-40 минут. Над головами то и дело появляются зонтики, ожидающие спасаются от жары. А многие, не пройдя и половину пути, с приближением 9 часов разворачиваются и уходят. А кто-то и в 8.50 встает в конец очереди в надежде на чудо. Мы поговорили с людьми, кто решили в последние дни акции попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
8: Я просто хотел пойти в зоопарк, зашел на сайт, и там прям первым делом сразу высветилась акция про бесплатный вход. Это было в самом начале месяца, и я думаю, ну, когда-нибудь, да, успеем. Вот решился, и только вчера или позавчера узнал, что тут такие очереди. Подруга рассказала там, что в рилсах все про это рассказывают. Я такой думаю, ну ладно, уже запланировали. К нам приехала подруга из Екатеринбурга, и вот мы решили прийти и проверить свою судьбу. Мы встали в очередь в 8.30. Сейчас уже 9.00. Скорее всего, очередь так быстро уменьшается, потому что на кассе уже объявляют ценник.
9: Если останется только платные билеты, пойдете?
8: Да, мы вот в очереди стояли, как раз думали, что мы придем где-нибудь, наверное, к часу, чтобы как раз успели выйти те, кто бесплатно зашли. Потому что, скорее всего, сейчас будет невозможно ни к одному вольеру подойти.
9: Как узнали об акции?
10: В интернете. Случайно наткнулся, там реклама была.
9: Почему вообще решили пойти?
10: Для разнообразия.
11: Интересно.
10: Интересно. Мы здесь были уже, ну, детки маленькие были, сейчас постарше, им интереснее.
9: А сколько вы стоите в очереди?
10: На минут 20, точно 25.
9: Если вас сейчас не получится пройти бесплатно уже по акции, попробуйте платно пройти.
10: Я думаю, что нет.
12: Мы из Липецка. Получилась такая возможность, что по работе сюда приехали и на московский зоопарк наш великий хотели бы посетить его. Тем более по ранней пташке акции очень выгодно, прикольно. Мы здесь стоим уже 40 минут. Приезжие из Липецка, для нас там очереди нету, как бы там маленький городок, а тут изобилие людей.
0: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9 с небольшим сотрудники зоопарка громко объявляют, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя.
13: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом кауи. В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
13: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 19:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. 21 из них погиб. Такие окончательные данные привел глава ЛНР Леонид Пасечник иностранным журналистам на встрече в Луганской республиканской клинической больнице, где проходят лечение раненые. Пасечник выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. ВСУ атаковали колледж в городе в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Представители 12 недружественных стран приедут в Россию на первый международный форум по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. По словам заместителя секретаря Совета безопасности Александра Венедиктова, Россия пригласила на предстоящий форум ряд стран Запада, прежде всего на США, и что у них есть интерес к мероприятию. Форум пройдет 26-29 мая в Московской области. В нем примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран. Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. В настоящее время стандартная миссия длится примерно полгода. Во Франции задержали участников банды, угнавшей автомобили с охраняемой парковки в Париже на 2 миллиона евро. Около 50 человек совершили массовый угон в ночь с 16 на 17 мая. 21 из 27 автомобилей нашли. Среди них Porsche, Ferrari и Maserati. Некоторые из машин оказались повреждены или частично сожжены. При этом злоумышленники успели развести их по всей Франции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением сделки с Тегераном. По его словам, время на стороне США. При этом ранее американский лидер заявил, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано. Министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе обсудят, как усилить международное давление на Москву после удара возмездия. Об этом сообщил глава евродипломатии Кая Каллас. А Минобороны России ранее проинформировала, что среди целей ракетного удара в ночь на 24 мая не было гражданской инфраструктуры. В эти минуты продолжается в Лужниках второй тайм суперфинала Кубка России по футболу. Играют Краснодар и Спартак. Счет открыли спартаковцы. Мяч

0: портов, добавил американский президент. Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано. В разработке соглашения принимали участие главы практически всех стран региона: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна. Axios удалось узнать пункты этого плана. В частности, это продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства по Армузскому проливу. Тегеран также получит возможность продавать свою нефть. Переброшенные на Ближний Восток вооруженные силы США в последние месяцы останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. А кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
1: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый. Trump always chickens out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Армузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально и не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Говорить о полном завершении конфликта еще рано. Речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу.

0: перспективу, фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Ормузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля. Может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. Трамп собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты. Внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования. Та же и Куба на носу.
1: Востоковед Елена Супонина. Иранские власти, в свою очередь, еще не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта с США, сообщает Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана. Иранские агентства Фарс и Тасним сообщают, что руководство Ирана настаивает на разблокировке части активов страны как обязательном условии возможной сделки со Штатами, считая эту позицию своей красной линией. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. В первом круге россиянка Мира Андреева победила француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. Об ожиданиях и скандалах, которые сопровождают Ролан Гаррос, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Матчи основной сетки Ролан Гаррос начались на немного токсичном фоне. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синер и Арина Соболенко, угрожала бойкотом организаторам из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Было выпущено совместное заявление. Протестные настроения также выражали Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в следующем. В прошлом году доходы организаторов Ролан Гаррос составили 395 миллионов евро, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом призовой фонд вырос лишь на 5,4%, то есть от общей выручки на призовые теннисистам отведено только 14,3%. В этом году ожидается, что выручка превысит 400 миллионов, однако доля призовых, по оценкам спортсменов, останется ниже 15%. Сами теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. В общем, топ-игроки пошумели немного, пригрозили бойкотом турниров «Большого шлема» в будущем, но до отказа выступать дело не дошло. Ограничились тем, что сократили на нынешнем Ролан Гаррос общение со СМИ до символических 15 минут. 5 минут суммарно на всех вещателей и 10 в общем зале для пресс-конференций. Большинство экспертов из мира тенниса сходятся в том, что если однажды дело и дойдет до бойкотов, то святое место, как говорится, пусто не бывает. И звезд есть кем заменить. Свое мнение по поводу ситуации для «Бизнес-ФМ» выразил комментатор телеканала «Евроспорт» Максим Янчевский.
4: Бойкот предполагает каких-то сплоченных действий. Уже сегодня мы видим, что Эмма Радукану не бойкотирует. И даже те попытки, которые сделали игроки, ведя к минимальному общению с прессой, даже они не увенчаются успехом, потому что не все теннисисты придерживаются этой единой стратегии, единой позиции. Суть конфликта ведь к чему сводится? Теннисисты и так в денежном размере они получают каждый год больше. Но Ролан Гаррос идет на на хитрую штуку и снижает процент от выручки. Но если вставать на сторону теннисиста, спрашивается у турнира, а почему вы снижаете процент? Ну, вы поставили там 15%, 15 с небольшим, ну и придерживайтесь этой позиции. Зачем снижать процент? Если вставать на сторону именно турнира, то здесь можно сказать, что турнир зарабатывает только 2 недели в году в рамках проведения, собственно, его. И если у теннисистов есть вопросы и сравнение с теми же американскими лигами, где по 40-50% зарабатывают клубы, подчеркиваем, на клубы, то здесь логично, аналогичные вопросы задавать именно туром, а не турниром большого шлема.
3: Ну а что же непосредственно сам теннис? Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит, конечно же, итальянец Синер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров в Индиан Уэлсе, в Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Синер стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6-тысячниках подряд. У него впечатляющая победная суперсерия – 29 матчей. Но есть у итальянца и слабые места. Это как раз может казаться 5-сетовых поединков, где у него не всегда хватает физических кондиций. В этом году единственным, кто оказал более-менее достойное сопротивление Синеру, был Даниил Медведев. Но россиянин играет непредсказуемо. Многое будет зависеть от его стартовой недели. В первом круге Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин – 8-я ракетка мира, Уолтон – 97-я. Однако в личных встречах счет равный – 1-1. Вице-президент Федерации тенниса России и победитель Ролан-Гаррос Евгений Кафельников сказал, что не верит в успех Медведева. По его мнению, Синеру в нынешней форме навязать борьбу очень сложно.
5: Маловероятно, я не очень в это верю. Есть молодой испанец по фамилии Ходор, он может. Новак Джокович, которому, если хватит физических сил, он есть теоретический Зверев. Я думаю, что эти теннисисты в теории могут доставить неприятности.
3: Основные шансы у россиян в женском турнире. Максим Янчевский сказал, что верит в успех Миры Андреевой.
4: Я считаю, что Мира Андреева одна из фаворитов этого турнира. На ее счастье, если говорить по сетке, какие-то маленькие детали подмечать, она не попала в ту половину, где Арина Соболенко и где Коко Гауф, которую она все никак не может обыграть. Поэтому в ее части сетки, наверное, самое опасное — это Рыбакина и Мухова. Там же у нее потенциально полуфинал, если свою четверть мира выигрывает, Светолина, Костюк, либо Швентек. Но с каждой из них ей вполне по силам играть. Дальше все зависит, мне кажется, от нее самой. Но я думаю, что у нее в этом году шансы хорошие пройти очень далеко.
3: На данный момент Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла уже 2 турнира в одиночном разряде в Аделаиде и Линце, и еще один в парном с Дианой Шнайдер в Риме. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: А в эти минуты в Москве на стадионе Лужники проходит суперфинал Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». Во втором тайме счет 1-1. На 37-й минуте «Спартаковцы» открыли счет, отличился Пабло Салари. А на 57-й минуте «Краснодар» отыгрался. Ответный гол забил Дуглас Аугусто.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
6: Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали 3 ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без 100% успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 19:47 в Москве. ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу.
2: Итоги недели.
1: Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников в цепочке поставок. Конечная цена вырастет в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит гораздо дороже, чем у рыбака? Об этом Наталья Шашина.
8: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с «Бизнес-ФМ» основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
9: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет цена в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена 2 раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
8: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего 3 участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
10: В этой товароподдельной цепочке, которой всего 3 звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже 4-е юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть 2 торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую. Рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
8: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям.
2: Итоги недели.
1: Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры бизнес-ФМ. Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
11: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
11: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместно подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
13: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
11: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджет конкретный вариант «Синьор» и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у медлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние мидл-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
2: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 19:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Роскомнадзор опроверг блокировку DeepSeek в России. Ограничений в отношении нейросети на территории нашей страны не вводилось, об этом сообщила пресс-служба РКН. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что DeepSeek перестал работать у россиян без VPN. Больше 70 тысяч болельщиков присутствуют на трибунах финала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч проходит сегодня в Лужниках. В связи с этим в районе арены временно закрыто движение на ряде улиц. Ограничения действуют до окончания матча. На некоторых участках перекрытий запрещена парковка. Сейчас идет второй тайм игры. Счет пока 1-1. Представители 12 недружественных стран приедут в Россию на первый международный форум по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. По словам замсекретаря Совбеза Александра Венедиктова, Россия пригласила на предстоящий форум ряд стран Запада, прежде всего США. Мероприятие пройдет 26-29 мая в Московской области на площадках Лайф-Арена и Центрального парка «Патриот». В нем примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран. Американские спецслужбы в целях безопасности потребовали от членов делегации США выбросить все сувениры после возвращения из Китая. Члены российской делегации рассказали Павлу Зарубину для «Вестей», как они относятся к китайским подаркам и значкам с микрочипами, в отличие от американских представителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Между тем, последовала реакция европейских чиновников на атаки по Киеву. Глава евродипломатии осудила удар возмездия и заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки. А под вопросом также поставки овощей и фруктов. В эти минуты в Москве на стадионе Лужники проходит суперфинал Кубка России футбола «Спартак-Краснодар». Счет 1-1. До конца основного времени остаются считанные секунды. Добавлю, победитель суперфинала получит более 113 миллионов рублей призовых. А что еще важнее, для обеих команд этот матч станет последним шансом завершить сезон с трофеем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударам подверглись Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находится крупное месторождение газа. А что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
3: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже да это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел Орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирались очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии педколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Рейтер в воскресном материале о серии ударов по Киеву и другим городам Украины описывает последствия этих атак. В столице и окрестностях погибли 4 человека. Десятки получили ранения. Это была ужасная ночь для Киева, приводит Рейтер слова мэра Киева Виталия Кличко. Financial Times делает акцент на политических заявлениях официального Киева. В частности, приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который благодарит США за предупреждение о массированном ударе и предлагает Вашингтону включить рычаги влияния на Москву. Нью-Йорк Таймс называет обстрел Киева крупнейшей беспилотной атакой украинской столицы за время конфликта, но точных цифр газета не приводит. CNN называет ракетный обстрел Киева ответным. Нападение произошло после того, как Владимир Путин обвинил Украину в террористическом акте после беспилотной атаки ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, отмечает телеканал. BBC, объясняя пятничную атаку ВСУ на ЛНР, ссылается на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который подтвердил, Киев совершил нападение на Старобельск, но при этом настаивает, что целью было не учебное заведение, а российские воинские подразделения.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «La Stampa» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. А один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар возмездия России и заявила, что на следующей неделе министр иностранных дел стран ЕС обсудит усиление давления на Москву. А президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ночные удары по Украине. А канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использование России Орешника является эскалацией конфликта и подтвердил приверженность Германии твердой поддержке Украины. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения окончания любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП. Как пишет газета «Телеграф», инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре. Однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. А при этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине более 0,25% ВВП, поддержали предложение, среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины. Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
6: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
7: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
6: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже оказались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
8: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
6: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
6: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
11: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
10: В Сочи летом было иначе?
11: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
10: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: «20:16» в Москве. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук. Хирург и пациент впервые рассказали о том, как такое возможно. Только на Бизнес ФМ. Специальный репортаж Сергея Гордеева.
1: Только на Бизнес ФМ. Специальный репортаж.
13: Выражение «как без рук» москвич Роман знает не понаслышке. 2 года назад мужчина лишился кисти на левой руке и почти полностью потерял ладонь правой. Осталось лишь 2 пальца. С тех пор привыкал к бионическим протезам, но руки полноценно они не заменили. Проблемой было даже открыть дверную ручку, не говоря уж о мелкой моторике. Пользоваться протезом в дождь нельзя, батарейки быстро садятся. Да и всегда нужен помощник, чтобы надеть механическую руку и правильно ее зафиксировать. Все изменил один один звонок из института Склифосовского, рассказывает Роман.
14: Как говорится, без рук жить очень сложно, проблематично, но человек такое существо, он привыкает ко всему. Но качество жизни было не очень хорошее, самостоятельно тяжело что-то было делать. Какие-то элементарные, простые, бытовые там нужды, там поесть, попить, двери открыть, одеться, ну и так далее. Я 2 года был в такой ситуации, как пока не пришел на встречу с Светланой Галиевичем и с Валентином Ильичем, где они мне рассказали о возможности получить обратно руки.
13: Аслан Галиевич Балкаров заведует отделением трансплантации почки и поджелудочной железы в институте Склифосовского. Про таких, как он, говорят, хирург с золотыми руками. Занимается пересадкой почти 30 лет. Вообще, трансплантация конечности не его основной профиль, но на консилиуме решили, что на операции поможет его многолетний опыт пересадки внутренних органов. А дальше начался отбор кандидатов, но подошли далеко не все пациенты, лишившиеся конечностей. У кого-то были противопоказания, кто-то не совпал с донором по группе крови. Были и те, кто отказался от пересадки в самый последний момент. Все-таки получить чужие руки готов не каждый. Роману, чтобы согласиться, хватило одной ночи раздумий. Семья поддержала, и он решил, надо пробовать. К тому же врачи сказали, что показатели приживаемости новых кистей у него хорошие. Как ни странно, помогло ношение протеза, объясняет Аслан Балкаров.
15: Когда человек пользуется протезом, у него мышечная система, она не забывает функцию, работу пальцев, да, мышцы как бы в состоянии таком функциональном остаются, а если человек не пользуется протезом, потихонечку мышцы, получается, атрофируются, и функционал медленнее восстанавливается. И эти пациенты, если бы 2-3 года, 4 года без протеза, не занимаясь рукой, приходили бы к нам, то функционально дольше восстанавливались бы после трансплантации. У человека может не быть кисти, а его просишь, пошевели большим пальцем, пошевели там тем пальцем, и он это шевелит, делает. Если он бионическим протезом этим работал, да, там занимался, то, как правило, мы можем помочь этому человеку. Если он этого не делал и прошло там 4-5 лет, то может получиться так, что функционально не будет невозможно помочь.
13: Потом наступил процесс диагностики. Исследовали внутренние органы пациента, иммунную и кровеносную систему, сосуды. Осложнение при трансплантации чужих тканей может быть любым, поэтому проверяли буквально все, от работы сердца до ЖКТ. Подобрать донорскую руку тоже непросто. Кроме медицинской совместимости, нужна еще анатомическая, чтобы кисть подходила по длине, толщине и даже размерам пальцев. Спустя 5 дней Роман оказался на операционном столе. Одновременно над ним работали 8 хирургов – в том числе анестезиологи, иммунологи, трансплантологи. Врачам пришлось соединять десятки сосудов, костей и сухожилий. Работали под микроскопом, говорит Аслан Балкаров.
15: Но дело в том, что те структуры сосудистые, которые сшивались, они такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, грубо говоря, как волос, да, человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. То есть диаметр артерии вен был 1.5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. То есть очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно, и допускать ошибку невозможно. То есть сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, да, грубо говоря, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, да, вот, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, вот, сухожилия, которые надо было сшить. То есть это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
13: Роман все это время находился под анестезией. Говорит, снов в тот момент не видел. Но когда проснулся, то не поверил своим глазам.
16: Первым делом я посмотрел на правую руку, вторым делом я посмотрел на левую руку. Первое движение у меня было жену обнять. Стал более самостоятельным, грубо говоря, что я могу какие-то простейшие бытовые нужды выполнять. Мыться, умываться, зубы чистить, одеваться, есть, пить.
17: Когда ешь, можно другую руку взять.
16: Да, двумя руками получается. То есть одной кружку, с кружки пьешь, другое, что ты там в прикуску ешь. Соответственно, пока ты этого не лишаешься, ты это не можешь ценить. Кажется, что это все так.
13: С момента операции прошло уже 3 месяца. Теперь каждый день для Романа это постоянные тренировки рук. Врачи говорят, чем больше будет нагрузка, тем лучше. Сгибание новыми пальцами пока дается проще, разгибать в разы сложнее. Чувствительность возвращается постепенно. На правой руке Роман уже ощущает тепло и холод. Работать с левой, целиком пересаженной кистью, сложнее. Но перед глазами у Романа отличный пример. Весной прошлого года врачи все того же Института Склифосовского сделали первую операцию по пересадке кисти. Сегодня 53-летний пациент ведет вполне полноценный образ жизни. Донорские руки для него стали как свои. Он работает на компьютере, занимается спортом и даже водит машину. А недавно отправил врачам благодарность, причем письменную. Удивительно, но у пациента не изменился даже почерк, продолжает Аслан Балкаров.
15: Он этой рукой пишет, он вечно недоволен, ему вечно мало. Мы ему сказали, на пианино ты играть не сможешь, потому что ты никогда не играл, да, но гантели, штанги, отжимается и на ладонях, отжимается на тыльной стороне руки, машину водит. На работе все, что от него требуется, он выполняет.
13: Может ли теперь успешная пересадка конечностей стать массовой и изменить десятки тысяч жизней, рассуждает Аслан Балкаров.
15: Количество выполняемых операций будет зависеть от количества органов донорских. То есть мы зависимые люди от этого всего. Есть операции, которые жизнеспасающие, которые делаются у нас уже в стране давно, у нас в Клифе фактически пересаживаются все пересаживаемые органы, да, там у пациентов. Да, но в данной ситуации это все-таки не всегда жизнеспасающая операция, и человеку сложно решиться на такую операцию, пойти, так как ему приходится там препараты принимать, там иммуносупрессивные, и все-таки начинают думать, там, вот, рука чужого человека, как я с ней буду, да. Но в данной ситуации мы настроены оптимистично. Когда люди увидят 1, 2, 3, 10, 15 таких позитивных моментов, тогда больше людей будут решаться на эти операции.
13: В свои 42 Роман уверен, жизнь только начинается. Сейчас он учится самостоятельно есть, причем обеими руками, одеваться и держать в руках телефон, а еще строит большие планы на будущее.
18: Мечта? Ну, хотелось бы с детьми в хоккей поиграть, ведь, чтобы уже полностью тактильные чувства, ощущения вернулись. Жену почувствовать все-таки уже, наконец, окончательно и бесповоротно.
13: По прогнозам врачей, к концу года Роман сможет сделать еще больше. Главное – верить и не опускать руки, даже если ты их и лишился. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
1: Специальный репортаж. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное, сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в 250 миллиардов долларов. Вторая попытка на Бизнес FM. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру на Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх. И наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2 раза. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх, на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
12: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 20:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. В ночь на пятницу 21 из них погиб. Такие окончательные цифры привел глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. ВСУ атаковали колледж в ночь на 22 мая. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. В Иране сообщили о прохождении 33 судов за сутки через Ормузский пролив. Среди них танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие плавсредства, уточнили представители армии Ирана. Там добавили, что суда смогли двигаться по этому маршруту после получения разрешений и в координации с военно-морскими силами КСИР. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира он обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак» 4-3. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Во Франции задержали участников банды, которая угнала автомобили с охраняемой парковки в Париже на 2 миллиона евро. Но около 50 человек совершили массовый угон в ночь 16 на 17 мая. 21 из 27 автомобилей нашли. Среди них элитные «Феррари» и «Мазерати». Некоторые из машин оказались повреждены или частично сожжены. При этом злоумышленники успели развести автомобили по всей Франции. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением сделки с Тегераном. По его словам, время на стороне США. При этом ранее американский лидер заявлял, что соглашение с Ираном уже практически готово и согласовано. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров. Зал ожидания очистили от торговых помещений, убрали их на минус первый этаж. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу в суперфинале, который сегодня проходил в Лужниках. Красно-белые обыграли «Краснодар». Основное время завершилось в ничью. А потом в серии пенальти сильнее оказался «Спартак». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением сделки с Тегераном. Об этом американский президент написал в своей соцсети True Social. По его словам, время на стороне США, при этом Трамп заявил, что переговоры проходят организованно и конструктивно, и отношения с Ираном становятся все более профессиональными и продуктивными. Однако пока соглашение о мире не будет подписано, США продолжит блокаду иранских портов, добавил американский президент. Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Ираном уже практически готово.

0: останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения. Кроме того, соглашение предусматривает проведение переговоров по ядерной программе. Меморандум о взаимопонимании может быть продлен через 60 дней по взаимному согласию. Если верить этим пунктам плана, то похоже на поражение США, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
1: В очередной раз во всей красе проявился эффект тако, так называемый «Trump always chickens out». Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих контрагентов. В данном случае этим контрагентом являлся Иран. И хоть последние несколько дней Трамп и угрожал возобновлением боевых действий в отношении Ирана, очевидно, что это было всего лишь неким переговорным трюком для того, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с Исламской Республикой при участии других стран региона. Там Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак и так далее. Как мы видим, судя по всему, в ближайшее время, скорее всего, стороны объявят о продлении действующего перемирия еще на 2 месяца, на 60 дней. Ну а дальше уже будут постепенно сливать подробности, детали и нюансов возможного переговорного плана, который сейчас формируется. По той информации, которая есть сейчас, действительно, я думаю, что можно ожидать некого поэтапного открытия Армузского пролива с обеих сторон. При этом Иран, очевидно, сохраняет все военно-технические возможности для того, чтобы его снова закрыть, если в Тегеране будут полагать то, что американцы не соблюдают свою часть этого готовящегося соглашения. В любом случае, региональное влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке резко укрепилось по итогам этого конфликта. Скорее всего, с американской стороны мы увидим, ну, во-первых, смягчение санкций в отношении иранской нефти. И возможно, что все-таки неофициально как-то американцы начнут передавать часть замороженных активов Ирана обратно этой стране. Хоть об этом официально не говорится в данном плане, но Иран неоднократно, в общем, упирал на то, что он хочет вернуть свои активы, и частично некоторые активы даже возвращались предыдущими администрациями, например, в эпоху Барака Обамы. Ничего радикально нового мы не увидим. Но другое дело, что как бы Трамп хотел бы, конечно, сохранить лицо, и поэтому признаваться в этом он не будет. Что касается американского военного присутствия, как мы видим, на время еще переговоров по поводу этого соглашения, оно будет все-таки сохраняться на пространстве Ближнего Востока. Правда, потом, постфактум, конечно, американцам в любом случае придется это присутствие сокращать по объективным причинам. Американские военные базы были серьезным образом разрушены действиями Ирана в ходе этого конфликта. И возвращаться американцам придется буквально куда-то на пепелище. Скажем так, это присутствие у них будет вынужденным образом сокращаться. Пока, конечно, очень много деталей, нюансов не проработано, исходя из всего предыдущего опыта коммуникации между США и Ираном. В последний момент снова все может нарушиться, и какого-то сценария эскалации, я думаю, что исключать в полной мере не стоит. Но видно, что, конечно, Трамп опасается начинать второй раунд войны с Ираном по объективным причинам. Это и непопулярность этой войны внутри Соединенных Штатов, 70% американцев выступают против того, чтобы продолжать боевые действия, и падение рейтингов Трампа, и топливный кризис, который проявляется в американской экономике, ну и истощение, конечно, военных арсеналов Пентагона. Конечно, останутся недовольны, во-первых, представители израильского лобби, они уже возмущаются и чуть ли не бунтуют в Вашингтоне, и все главные ястребы, которые уже выступили заявлениями о том, что им эта сделка не нравится, и они представляются де-факто признанием американцами своего поражения в конфликте с Ираном. Я думаю, что раскол в американской политике будет усугубляться. Если до этого Трампу приходилось отбиваться от критики со стороны изоляционистов, то теперь против него настраиваются уже и многие ястребы. Соответственно, конечно, все больше и больше представителей даже его собственной республиканской партии, я думаю, что сейчас будут отстраняться от Трампа на фоне всех этих процессов.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников Ирана. А говорить о полном завершении конфликта еще рано. Речь пока лишь о возобновлении перемирия в качестве передышки, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Большого долгосрочного соглашения достичь не удалось и не удастся, и поэтому Трамп решил пойти по другому пути, составить такой договор, который бы помог снизить напряженность на ближайшую перспективу. Фактически это соглашение о продлении перемирия или установлении нового перемирия. В этом соглашении, если оно получится, ну, по крайней мере, судя по проекту, удалены все те пункты, которые вызывают острые разногласия, и приоритет отдается открытию Армузского пролива. Это не то глобальное прочное соглашение, которое может обеспечить долгосрочный мир в Персидском заливе. Но это то, что нужно Ирану, то, что нужно США, некая передышка. Естественно, такое соглашение вызовет недовольство со стороны главного американского союзника в регионе Израиля,

0: может быть, на какое-то время в плане передышки израильтяне будут готовы проглотить это. Но учитывая, что ключевые вопросы не решаются в данном соглашении, то, конечно же, это все те самые паллиативные меры, о которых мы говорили, как о возможном выходе из данной ситуации хотя бы на какой-то период. Военная опция, она все равно будет продолжать нависать над этим конфликтом, даже в случае соглашения, если его получится достичь, поскольку речь идет о перемирии, а не о каком-то мирном договоре. Трамп с собой оставит право в любой момент нанести удары для отстраски, для еще чего-то. Но Трамп понимает, что иначе это длительный конфликт, новые трения с европейскими союзниками, которые не очень поддерживают эту войну. Это новые трения с арабскими союзниками, которые опасаются, что в случае эскалации Иран будет наносить удары по ним. А у Трампа есть сейчас и другие приоритеты. Внутренние дела в США, всякие празднования, соревнования. Та же и Куба на носу.
1: Востоковед Елена Супонина. Иранские власти, в свою очередь, еще не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта США, сообщает Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана. Зеленый свет соглашения еще не дали Совет нацбезопасности и верховный лидер страны Маджтаба Хамени. В Тегеране еще вносят уточнения в один или два пункта меморандума. Иранское агентство Фарс и Тасним сообщают, что руководство Ирана настаивает на разблокировке части активов страны как обязательном условии возможной сделки с США, считая эту позицию своей красной линией. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Саларя, а на 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. В серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Басселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена СССР и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Григорий Гуреев, «Бизнес».
1: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
3: Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр, названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
2: Валюты на Бизнес ФМ. Классики в праве. Завещательное письмо.
4: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
4: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены, братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная, благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
2: Классики в праве на Бизнес ФМ.
1: 20:46 в Москве. Турции на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям.
5: Итоги недели.
1: Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. А просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
6: Просмотры в телеграм-каналах набирают видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
7: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
6: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи. И трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
8: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
6: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
9: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
6: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записываются в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды.
5: Итоги недели.
1: Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. А какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашна.
10: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
11: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
10: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом запросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
12: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
13: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
12: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
13: Чуть ли не каждый 2-й звонок, условно?
12: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
13: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
12: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
10: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
14: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
10: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
15: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
13: В этом году планируются такие тарифы?
15: Скорее всего, да.
10: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Установить сторонние приложения на Android станет сложнее.
2: Итоги недели.
1: В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
16: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
17: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с iPhone. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
16: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что
19: никуда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина.
20: Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте RuStore.
16: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, RuStore. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завала в здании извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесного столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и 2 фуры. Один человек погиб, 6 пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты 2 стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия Орешником по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашает на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минобороны России подтвердило удары возмездия Орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
0: По заявлению Министерства обороны, были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел Орешник по каким-то территории Украины, опять же, не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но эта гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе при столкновении с землей, происходит эффект, как от мощного взрыва.
1: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студенты. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пащник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение Орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
1: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
7: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
6: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
7: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводят на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
8: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
7: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костельгину.
9: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
7: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
23: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
7: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Новости экономики.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников в России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве и ЖКХ, а также в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте этого года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. По итогам всего первого квартала при этом Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026 года был продан в Турцию за 3 миллиона 200 тысяч рублей. На втором месте путевка на Мальдивы – 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция. На втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений для туризма. Самый дорогой средний чек премиум бронирования у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Москву идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летнего периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что предстоящая неделя будет облачная, с дождями практически каждый день различной интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, столовая погода, как мы говорим. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг и пятница будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодный для этого времени года.
1: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечал, что холодный финал весны определит нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. В Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7 градуса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
12: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
13: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже не понятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, как бы нарушений там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
12: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
14: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
12: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей одиннадцатиклассника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
10: Выпускной одиннадцатиклассника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям девятиклассника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
15: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
10: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
17: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
18: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
17: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
10: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
18: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
10: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди одиннадцатых классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Superjob признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Бизнес FM. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы», а ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит пакет законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики, в их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает повышение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие пакета законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят 15 миллиардов рублей в год. МИД России пригласил иностранных журналистов на место теракта ВСУ в Старобельске в ЛНР. В воскресенье город посетили более 50 зарубежных корреспондентов из 19 стран, аккредитованных в России. Они своими глазами увидели последствия разрушения после атаки ВСУ на общежитие и корпус педколледжа в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, более 40 были ранены. Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. BBC официально отказались. CNN в отпуске, отметила представитель МИД России Мария Захарова. Представители 12 недружественных стран приедут в Россию на международный форум по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. По словам замсекретаря Совета безопасности Александра Венедиктова, Россия пригласила на предстоящий форум ряд стран Запада, прежде всего США. Мероприятие пройдет 26-29 мая в Московской области. В нем примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции Тяньгун. На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь время.

0: ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Та же ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Ормузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К к тому времени футбольный чемпионат закончится. В случае чего можно

0: снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, а некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
2: Но экспертиза это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
5: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег, и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. Российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
6: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны напротив, идентичная, показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилова перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время. 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в 5-й раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершила торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть кроме Ближнего Востока и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу постановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
7: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
8: Я не приду.
9: Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать, но мне поработать тоже надо одной, я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Русечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться, так что я восстанавливаюсь одна.
6: А как ты выбираешь место для восстановления?
9: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесного столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешникам по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашает на беседу региональные чиновники. О таком письме Business FM рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли два человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
8: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но эта гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе при столкновении с землей, происходит эффект как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего два человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
10: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
14: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
15: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
14: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
16: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
14: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
17: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
14: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
18: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
14: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте.
19: Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ. В Москву идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
20: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летней периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что предстоящая неделя будет облачная, с дождями практически каждый день, различной интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, столовая погода, как мы говорим. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг и пятница будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодной для этого времени года.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечал, что холодный финал весны определит нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. В Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7 градуса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
1: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
21: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственное действие, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
1: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт, тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
22: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат, с учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
1: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
23: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду. правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
0: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
23: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
3: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
4: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
3: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
23: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
4: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
7: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
23: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
10: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Бельгиец Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры. И не ошибся. Военные саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партии для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM.
24: Новости. Коротко.
19: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временные. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Армузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство «Фарс», близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному.

0: все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации Нью-Йорк Таймс о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие. До времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Буфт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца, глаза смерти

0: Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
1: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
0: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
4: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. века, обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны, напротив, идентичное показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал он все-таки был темноватый, а вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
2: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилово перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для «Спартака» все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча «Спартак» сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Басселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся, и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость — это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубия, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии. У владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей. А эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля, вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок, без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
5: Другим наука. На Бизнес FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесного столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешникам по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Business FM рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире Business FM. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли два человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
9: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько предполагаемых. Находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже да это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но эта гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего два человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому будем удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально меняет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина — нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. А зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
12: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
13: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
12: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
14: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата, работало 20 человек, осталось 5, и сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
12: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
15: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
12: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
16: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
12: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
7: Культ на личности. На Бизнес FM. Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирований у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. В Москву идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
17: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летней периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что в предстоящей неделе будет облачная, с дождями практически каждый день, различные интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, тыловая погода, как мы говорим. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг этой пятницы будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодной для этого времени года.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечал, что холодный финал весны определит не жаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. В Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7 градуса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
18: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
19: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе словно начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
18: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
20: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
18: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
1: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
21: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм мне приобрели, платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
1: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старости. Ирина Старостина.
22: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
23: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
22: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
1: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
23: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
1: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Superjob признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцов, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город. Как появлялись города на Бизнес ФМ.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес ФМ».
25: Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминается волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство «Фарс», близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы.

0: взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стране, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетах арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет, что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка Поливана. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить о победе, получив в виде бонуса снижения нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Ормузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерные бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Буфт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город от солнца, глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула, продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, систему их здоровья и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что бы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов,

0: надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. В российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
4: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны, напротив, идентичное показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз. И вообще все пространство очень светлое.
2: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилово перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Сикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалили цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом, но пока я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
5: Тест-драйв на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесного столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешникам по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Business FM рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
9: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько полагается, находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте инциденте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Советом Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
12: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
13: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
12: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
14: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
12: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костельгину.
15: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
12: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
16: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
12: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн-Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
17: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13 с половиной тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
18: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы превышение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
17: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
19: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159-й прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
17: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
20: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Суперджоб по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
21: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм мне приобрели, платье, да, меня дочь. Пока она еще в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 000 не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
20: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 000 рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
0: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
1: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
0: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
20: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
22: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
1: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
22: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
20: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
23: Продолжительность жизни.
24: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
23: Журналист Алена Копылова.
24: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
23: Продолжительность жизни на бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
23: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов. По этому поводу отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Армузом и право собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом определения маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось.

0: Часть мировых поставок нефти и СПГ оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты и потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие. До времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Буфт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город от солнца, глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то у библиотеки должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
2: Но экспертиза это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж, но

0: самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
1: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. Российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
0: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
2: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону касс. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда касс. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны, напротив, идентичное показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз. И вообще все пространство очень светлое.
0: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
3: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилово перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Сикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалили цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость — это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье, только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
7: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
6: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся, например, тем, что развивает ум.
7: У меня был 5-летний спортабат, я не знаю, я возненавидела спорт, я признала себе, что я ненавижу спорт и перестала заниматься всем вообще, то есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатес и на онлайн пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это же то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
10: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
5: Деньги к деньгам на Business FM. Бизнес FM. Новости коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завала в здании извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесново столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешником по Украине, при этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашает на беседу региональные чиновники. О таком письме Бизнес FM рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли два человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
12: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько полагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как Люда сейчас говорит, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же время варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но эта гиперзвуковая система, кинетический удар, является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение «Орешника» тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством членом Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. А зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
15: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
16: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
15: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
17: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата, работало 20 человек, осталось 5, и сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
15: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
18: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
15: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
19: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
15: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
20: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн-Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Москву идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летнего периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что предстоящая неделя будет облачная, с дождями практически каждый день различной интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, столовая погода, как мы говорим. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг и пятница будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодной для этого времени года.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечал, что холодный финал весны определит нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. В Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7 градуса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
21: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24-м году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
22: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
21: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт, тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
0: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
21: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
3: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду. Хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
4: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного. Напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да. У меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
3: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника. Основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старости Ирина Старостина.
23: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
24: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
23: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
3: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
25: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям. гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, два, три уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
24: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
25: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
21: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
20: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминается волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить.

0: прочих на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболе. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится. В случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие. До времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизель» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах. А непосредственно на местах от этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
2: Но экспертиза – это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
5: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московский

0: такие центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей, и он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российских железной дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
2: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны напротив, идентичная, показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Заванта» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилова перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: а затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейуэзер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Jordan. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллионов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
5: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. Если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесного столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешникам по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Бизнес ФМ рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли два человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
8: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько предполагаемых предполагается находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как же сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже да, это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел Орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. А в пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение Орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты Орешник. Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. А зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
11: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
12: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
11: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
13: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
11: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
14: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые используют Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80%. 10% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
11: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
15: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
11: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирований у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
17: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24-м году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
18: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственное действие, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
17: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
19: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
17: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
20: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду. Хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
21: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного. Напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да. У меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
20: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старости Ирина Старостина.
22: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
23: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
22: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
20: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный, в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
23: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
20: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Superjob признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
16: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
25: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
16: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
16: Классики в праве на Бизнес FM.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
1: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
0: «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминается волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Тегеран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка Поливана. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить о

0: Точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизель» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах. А непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город». «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
2: Но экспертиза это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследования. Исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
5: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме время сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов, кроме того,

0: того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка, и сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов, и пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российских железной дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
2: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны напротив, идентичная, показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилова перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь. курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Сикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для «Спартака» все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча «Спартак» сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Руби, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Продолжительность жизни.
6: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город. Как появлялись города на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал окончательные цифры пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске. В общей сложности 65 человек пострадали при атаке Киева на колледж. 21 из них погиб, рассказал глава республики. Он выразил уверенность, что виновные в террористической атаке в Старобельске будут найдены и понесут заслуженное наказание. Напомню, ВСУ атаковали колледж в ночь на пятницу. К утру воскресенья из-под завалов здания извлекли тела всех погибших. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области в воскресенье. Недалеко от поселка Лесново столкнулись сразу 13 автомобилей, легковые и две фуры. Один человек погиб, шестеро пострадали, они обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой. Теперь гимнасты двух стран могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики. Напомню, в 2022 году Европейский союз гимнастики отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В Москве и Подмосковье до конца понедельника продлили желтый уровень погодной опасности. Он связан с высокой вероятностью природных пожаров. Местами по Московской области их угроза увеличена до 4-го предпоследнего класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине, при этом особо подчеркнуло, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салонах красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли два человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился